связи с Иисусом, он радушно принимает арест. Он обвиняется пред тем же Синедрионом, который осудил Иисуса на смерть. И его единственная реакция – отказ повиновению, в котором нет ни малейшего страха, и которое является произведением отважной смелости. Почему произошла перемена? Как трус стал героем? Как человек, который отрекался, что не знает Иисуса, стал человеком, готовым быть верным до смерти? Может быть только одно объяснение. Что-то произошло в течение этих промежуточных недель. Только воскресение может объяснить трансформацию учеников. Для учеников тот, о котором они думали, что он будет трагическим воспоминанием, стал победоносным, всегда видящим присутствием. Изучая Новый Завет, мы видим, что почти вся проповедь апостолов достигала высшей точки в провозглашении воскресения. Возможно, мы недостаточно сознаем чрезвычайно ранний характер этого доказательства. Самое раннее утверждение воскресения было гораздо раньше утверждения Евангелий. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 по 8 стих. Эта глава, вероятно, была написана около 54 года, после Рождества Христова. Апостол Павел начинает это место, первое послание Коринфянам, 15 главы 1 стиха, говоря, что он почти готов повторить им то, чему он уже учил их раньше во время его пребывания или первого посещения. Он посетил Коринф приблизительно в 50 году. Теперь, если апостол Павел проповедовал это утверждение воскресения около 50 года, это значит, что утверждение уже существовало в стереотипном форме в 40 году. Это может означать, что письменное доказательство воскресения возвращается к самому событию не больше, чем на 10 лет. Дальше апостол Павел цитирует свидетелей воскресения Кифу, Петра и Иакова. Это были два апостола, которых апостол Павел встретил во время своего первого посвящения Иерусалима. Галатам 1 глава 18 и 19 стихи. Он говорит, когда он пишет Коринфянам, что он передает им, что он сам получил. Во время того посещения, вероятно, апостол Павел получил утверждение о воскресении, и это посещение было около 34 года после Рождества Христова. Из всего этого мы можем заключить, что доказательство воскресения на основании первого послания Коринфянам 15 главы с 3 по 8 стих приводит нас приблизительно к 5 году после самого воскресения. Если мы готовы вообще довериться новозаветным документам, это значит, что доказательство воскресения очевидное и относится ко времени очень близкому действительному событию. Апостолы проповедовали с абсолютным убеждением. Они не имели ни малейшего сомнения, что распятый Иисус стал воскресшим Господом. Воскресение Христа они сделали центром своей проповеди. Многие места Священного Писания свидетельствуют об этом. В Деяниях апостолов во 2 главе с 23 по 36 стих апостол Петр, собравшимся иудеям в день Пятидесятницы, так проповедовал. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не дашь душе моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам
о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророками, зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не воссел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Собравшимся народу в притворе Соломоновом после исцеления хромого апостол Петр сказал: «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяния апостолов, 3 глава, 15 стих. Веру воскресшего Иисуса Христа они провозглашали. В этой вере они сами жили, и за эту веру они готовы были умереть. Какое чудное провозглашение! Христос – победитель! Апостолы провозглашали, что Христос победил. Во-первых, сатану. Можно помнить, что дьявол не просто злое влияние, но действительная личность. Он – главный враг Бога и человека. По позволению воли Божией сатана мог господствовать в сфере смерти. Сотни людей были в рабстве по причине страха смерти. Этот страх был произведен сатаною, потому что он имел монархическую власть в сфере смерти. Пришел день, когда Иисус пришел к самой территории господства сатаны. Одна из причин воплощения Иисуса Христа находится здесь. Иисус Христос воспринял плоть и кровь, дабы через смерть создать бездейственным, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2 глава 14 стих. В битве на Голгофе Христос победил сатану. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было достаточным доказательством, что Он победил. Во-вторых, Христос победил грех. Христос не только победил нашего величайшего врага, но Он также победил грех. Грех – принцип и мотивирующая сила в человеческой личности. Всякий природный член расы Адама находится под господством греха. Если бы грех мог победить Христа, он бы совершил это, впустил свой отвратительный яд в его святые вены. Грех, разрушивший человеческую расу, был побежден Христом. Христос не только умер за грехи наши, 1 Коринфянам 15 глава 3 стих, и таким образом освободил нас от наказания греха, но Он также умер для греха, Римлянам 6 глава 10 стих, чтобы мы были освобождены от власти греха. В-третьих, Христос победил смерть. Смерть, что за враг? Какое доказательство действительности греха? Христос восторжествовал над смертью. Знает, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Римлянам 6 глава 9 стих. Воскресение перемещает нас в сферу, где господствует жизнь и куда смерть не имеет доступа. Эта живая проповедь Слова Божия является величайшим доказательством воскресения Иисуса Христа, силу которого можно и сегодня испытать на опыте. Мы уже обратили наше внимание на важность воскресения Иисуса Христа, естество воскресения, автора воскресения и достоверность воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о вопросе, который тревожит многих верующих. Как долго тело нашего Господа было во гробе? И попутно с этим постараемся ответить, в какой день был распят Иисус. Господь Иисус Христос неоднократно предсказывал о своем страдании, смерти и воскресении. Однажды книжники и фарисеи
пожелали видеть от Иисуса знамение. Отвечая им, Иисус сказал: «Род лукавый и любодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфея 12 глава с 39 по 40 стих. Многие обращают внимание на факт, что по их пониманию Иисус Христос не был во гробе 3 дня и 3 ночи, и поэтому в этом видит противоречие в Библии. Для того, чтобы правильно подойти к пояснению этого места Священного Писания, необходимо спросить, что означает выражение «три дня и 3 ночи»? Что имели в виду евреи, употребляя это идиоматическое выражение? Первое. Выражение «три дня и 3 ночи» — ветхозаветный идиом, перешедший в Новый Завет. Это выражение не означает обязательно 3 полных дня и 3 полных ночи. Оно означает период времени, в общем смысле около 3 дней. Иисус Христос обратил внимание на Иону, который был прообразом переживаний Христа. Мы не в состоянии точно и аккуратно установить измерение времени пребывания Ионы в чреве кита. Рассматривая другие места Священного Писания, где этот идиом употребляется или подразумевается, мы имеем веское основание верить, что выражение не означало буквальных 3 дня и 3 ночи. Такое же выражение, употребленное в отношении Ионы, находится в первой книге Царств, 30 главе, с 12 по 14 стих. Когда Давид и его люди вернулись в Сикелаг, в 3-й день, стих 1, они нашли его разрушенным и сожженным, и жены их и дети их уведены в плен амаликитянами. Они нашли египетского раба, который не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. 12 стих. Из 13 стиха мы видим, что он чувствовал себя больным уже 3 дня, оставляя впечатление, чтобы он был болен около 3 дней. В книге Есфир, 4 главе, 16 стихе мы читаем, что после того, как Есфир было достаточно встревожено Мардохеем по случаю грозящей опасности, она послала вестника к нему со словами: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Но в 5 главе, в 1 стихе читаем: «На 3-й день Есфир оделась по-царски». Очевидно, рано в тот день она была у царя, ибо вечером она устроила пир царю и Аману. Второе. Нет нужды переставлять день распятия Христа на четверг или на среду, как это стараются сделать некоторые, чтобы доказать, что Иисус был во гробе полных 3 дня и полных 3 ночи. Ибо сам Христос и апостолы указывали, что Он воскреснет на 3-й день. Для примера возьмем только Евангелие от Матфея. Мы находим, что в 16 главе и дальше Иисус с того времени начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейших и первосвященников и книжников и быть убиту и в 3-й день воскреснуть. Матфея 16 глава 21 стих. В 17 главе 23 стих, в 20 главе с 18 по 19 стих каждый раз встречается выражение «и в 3-й день воскреснет». И эти предсказания Христа относительно времени воскресения Его соответствуют историческому факту. Возьмем для свидетельства 1 или 2 места. В Евангелии Луки мы имеем чудное описание встречи и разговоры Иисуса с 2 учениками на пути в Эммаус, после того, как Его воскресение стало славным совершившимся фактом.
два ученика в процессе

то благовестие, которое он проповедовал, в которое вера говорит, что Христос не только умер за наши грехи, и что он был погребен, но что он воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. Желательно также указать на факт, что евреи, слышавшие выражение Иисуса Христа, не поняли, что выражение означало полных три дня и три ночи, ибо после распятия они пришли к Пилату с просьбой: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня». Матфея 27 глава 63 по 64 стих. Третье. Согласно еврейского закона, часть дня считается за целый день. Ибо, если день начался и человек прожил в нем хотя несколько минут, ему засчитывался весь день. Также, если ребенок родился в конце дня, в последний час или в минуту, ему засчитывался целый день в подсчете периода обрезания младенца. Таким образом, на основании еврейского исчисления, распятие и погребение Иисуса Христа совершилось прежде 16-го Нисана. Поэтому можно сказать, что он был во гробе три дня и три ночи. Это можно пояснить так. Пятницу, которым принадлежала закона ночь, которую можно назвать четвергом. Суббота, в которую входит ночь пятницы и целый день субботний. И воскресенье, которому принадлежит ночь субботы и ранняя часть воскресенья. Четвертое. В общепринятой практике закона многих стран преступник, осужденный на заключение, скажем, на три дня, если он попал в тюрьму в пятницу, для примера, около пяти часов вечера, и его выпустят утром в понедельник, провел ли он 72 часа в заключении? Нет. Он удовлетворил закон, и законно засчитано, что он отбыл три дня в заключении. Пятое. В заключение желаем посмотреть на выражение, записанное в Евангелии Иоанна в 19 главе 31 стихе, которое для нас кажется убедительным в разрешении вопроса времени. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Библейские студенты, незнакомые с еврейским законом и традициями, не знают значения выражения этого стиха, и поэтому могут прийти к неправильному пониманию. Субботный день для евреев означает только седьмой день недели. Писание часто говорит о праздничных днях, как, например, если праздник выпадает на понедельник, тогда понедельник был святым днем в еврейском жаргоне. Писание делало разницу между праздником общего дня и святым днем субботы, хотя они назывались тоже субботой. Праздник назывался субботой, что означало покой, только по причине того, что определенный труд был запрещен, и отличался от субботного дня субботы тем, что в тот день не совершался никакой труд. Но на этот раз так случилось, что первый день Пасхи выпал в субботу, поэтому особая забота была оказана евангелистам, чтобы показать, что эта суббота была днем великим. То есть, это была двойная суббота, в том смысле, что это был субботний день, а также пасхальный день. Чтобы более убедиться, что это действительно был субботний день или седьмой день недели, нужно также посмотреть на выражение. Но так, как это была пятница, в оригинале день приготовления. В книге Исход, 15 главе, в 5 стихе читаем: «А в шестый день пусть заготовляют». Это выражение встречается в Ветхом Завете только один раз. На основании этого места раввины создали сотни законов, запрещая употребление пищи, не приготовленной в пятницу.

0: Это выражение «пятница» или «день приготовления» нельзя применить к другому дню, как только ко дню приготовления пред субботой. Это доказывает без всякого сомнения, что Христос был распят в пятницу и воскрес в воскресенье. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 7 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 4 главе, в 31 и 33 стихах. Там сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Один христианский миссионер рассказывает в своем дневнике, как однажды в воскресенье он путешествовал пустынной дорогой, едучи на намеченную встречу. По дороге он вдруг почувствовал Божий укор о том, что его сердце было слишком холодным. Он свидетельствовал: «Я привязал лошадь к дереву и ушел в уединенное место, где в сильном внутреннем мучении ходил взад и вперед, обдумывая и проверяя свою жизнь. Я провел 3 часа в глубокой печали перед Господом, пока не почувствовал, как душу мою наполнило тепло Его всепрощающей любви. Дух Святой от Бога снизошел на меня. Солнце продвигалось дальше к западу, когда я вновь вышел на дорогу. Вскочив на лошадь, я отправился на намеченную встречу. На следующий день я проповедовал перед многочисленным собранием людей на горном холме. Проповедь моя была в такой силе, что сильное пробуждение началось в народе. Оно охватило не только собравшихся, но и распространилось по всему Уэльсу. Дух Святой, Тобой, как силой, я стремился обладать. Сердце жаждало, просило, как подарок благодать. Но моленья были тщетны, я как прежде беден был. И тогда, как друг заветный, Ты со мной заговорил. Я один с Отцом и Сыном, я Твоей души Творец. Кто же будет властелином, я или Ты земной гордец? Пробудись в раскаянье и смирись, молись опять, чтоб Твой Царь, придя в сияние, мог Тобою обладать. И в груди зажегся пламень, пал я трепетом дыша, и растаял в сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело, Дух предвечный отдаю, будь царем души и тела, утверди в них власть свою. И Дух вечный в те мгновенья светлый лик мне свой явил, и он снял венок мучения, радость в сердце мне вселил. И с тех пор он помогает мне, как друг в беде земной, а в печали подкрепляет, как утешитель благой. Как учитель наставляет он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, он приходит в тот же миг, силой дух мой исполняет для побед его святых.

эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17 стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Человеку свойственно стремление к славе, чести, бессмертию. Эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. И нашему сердцу не дано обрести покоя до тех пор, пока оно не обретет утешение в Господе. Согласно учению Священного Писания, сам Бог вложил вечность в сердце человеческое. Господь исполнил свое творение чудесами, которые указывают на вечную силу Его и божество. Бог вложил в сердца наши нравственный закон, постоянно напоминающий нам, что мы живем под сенью воли более великой, нежели наша воля. Бог даровал нам чудное откровение, наиболее яркое в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Это откровение являет нам, что человек живет в присутствии существа более великого, чем он может себе представить. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. «Сотворивший нас оценит жизни наши». В Священном Писании во 2 главе послания к римлянам сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое помышление человеческое, слово или деяние значимо лишь в том случае, если он, человек, ищет славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. Что же значат эти три слова? Чего нам следует искать? Давайте начнем со славы. Согласно словарю Ожегова, слава – это почетная известность, как свидетельство всеобщего уважения, признание заслуг, таланта. Слава по своему значению близка к величию и великолепию. В чем же выражается это величие? Вспомним, что Господь Иисус Христос даровал обетование соделать своих верных учеников управителями городов и царств после своего второго пришествия. Апостол Павел писал, что святые будут судить весь мир и даже ангелов. В Откровении мы читаем, что верующие будут царствовать с Богом над Его новым творением во веки веков. Вот в чем выражается величие народа Божия. Чтобы понять проявление великолепия, заглянем в 12 главу Ветхозаветной книги Даниила, где сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Позже Господь Иисус Христос использовал близкие по смыслу слова, провозглашая в Новом Завете: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Каким-то образом мы приобщимся к чудному великолепию Божию и даже станем испускать это великолепие. Обращаясь к своим собратьям по вере, святой апостол Иоанн писал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Некоторые считают, что человеку не следует ожидать или искать славы. В частности, Чарльз Дарвин писал: «Человек по своей надменности считает себя великим творением, достойным смешения с божеством. Однако мне полагается более смиренным и истинным было бы считать, что человек эволюционировал от животных». Однако гордыня ли это? Следовать учению Священного Писания, заявляя, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, вложив вечность в сердца наши и уготовав нам славу в качестве конечной цели. Столь ли смиренны заявления, ставящие под сомнение святые слова самого Бога? Может быть, кому-то теория о том, что мы произошли от слизи и что нам суждено вымирание, могут показаться весьма смиренными. Однако на деле подобные идеи свидетельствуют лишь о желании уйти от связанной со славой ответственности по самоочищению, о желании поступать, как вздумается. Читая Священное Писание, мы осознаем, что самой большой проблемой человека является не то, что мы ожидаем, ищем чего-то слишком большого, а то, что наши ожидания слишком занижены. Мы пытаемся обрести славу в богатстве, спорте или политике. Мы ищем красоты в косметике и дорогих нарядах. Мы стремимся к славе земной, тогда как нашу душу может удовлетворить лишь слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это смиряет нас, ибо вдруг мы отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что мы страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является частью сотворения Божия. Дети, к примеру, готовы на все, лишь бы добиться уважения и одобрения со стороны сверстников. Спортсмены стремятся заслужить аплодисменты толпы и золотые медали. Студенты гордятся своими академическими успехами. Богатые филантропы назойливо твердят о своей благотворительной деятельности, вместо того, чтобы пожертвовать деньги без лишней саморекламы. Изо всех сил человек ищет чести, но многим, даже самым известным в мире людям, ее не хватает. Мы пытаемся заслужить честь уважения других. Если окружающие подводят нас в этих ожиданиях, то мы обращаемся к псевдорелигиозным учителям и психотерапевтам, к людям, чьим основным занятием является повышение человеческой самооценки. Таким образом, даже если окружающие нас не ценят и не дарят нам комплиментов, мы начинаем каким-то образом уважать самих себя. И все это происходит от того, что мы, будучи созданными с внутренним стремлением к чести, извратили это желание. Все комплименты в мире, все человеческое самоуважение не в состоянии заменить истинную честь, принятие, одобрение и даже похвалу самого Господа Бога. Итак, мы ищем чести, славы и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая: «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Верующий во Христа — это человек, всем сердцем ищущий бессмертия, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. В Священном Писании сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Как мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, так и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Являемся ли мы верными последователями Господа и Спасителя Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, то не станем более медлить, не будем ожидать ничего меньшего. А если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию, ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@кбогу.ру. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл молитва@кбогу.ру. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все – жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Приоритеты. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Вы знаете, никогда прежде у людей не было столько выборов, сколько у нашего поколения. Вас, например, пригласили побывать на конференции, которая будет проходить в те же самые выходные дни, когда ваша семья поедет на природу на отдых. Интересно побывать на конференции. Но близкие люди хотят, чтобы вы провели время с ними. Какое решение принять? Итак, следующие руководящие принципы помогут вам установить приоритеты. Вопрос один. Какой из этих двух вариантов вносит наибольший вклад в благосостояние моей семьи? Бывает время, когда ваше присутствие на спортивной игре сына – самое важное событие в жизни. А бывают случаи, когда рутинные задачи, ну, как, к примеру, необходимость стабилизировать бюджет, становятся приоритетом. Когда я выбираю поиграть в футбол со своими друзьями, вместо того, чтобы поболеть за команду сына, что этим я ему говорю? Задайте себе такой вопрос. Вопрос номер два. Если я этого не сделаю, какое значение это имеет? Реальность такова, что вы не сможете сделать все. Никогда не отвечайте согласием на чью-то просьбу, потому что боитесь почувствовать себя виноватым, если откажете. Вместо этого постарайтесь увидеть полную картину. На самом деле, есть ли крайняя необходимость в выполнении этой работы? Произойдет ли нечто критически важное, если вы этого не сделаете? Вопрос номер три. Могу ли я отказаться делать то, что мне не нравится? Всегда есть такая работа, которая доставляет нам удовольствие. А неприятные рутинные обязанности могут подождать. Однако жизнь зачастую заключается в том, чтобы встать утром и выполнять одни и те же задачи изо дня в день. Разрушать привычные нормы весело и интересно, но за это, возможно, придется заплатить высокую цену. Вопрос номер четыре. Просил ли я у Бога мудрости для того, чтобы решать, какие дела нужно делать в первую очередь? Иаков писал: «Если у кого-то из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Давным-давно Писание дало важный совет. «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Истина этих слов становится все более значимой в наши дни. Да поможет вам Бог принять мудрые, правильные решения.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Знаете, я как-то читал размышления людей вот о такой проблеме, как повышение тарифов на телефонные услуги. Разные люди выступали, и один из них был профессор психиатрии. Когда его спросили, как вы относитесь вот к этому факту, он сказал, что я это расцениваю как приглашение к смерти. И он объяснил, что есть такой термин психиатрии, его ввел один из ученых американцев, приглашение к смерти. Это значит, что человек с возрастом уже не может ориентироваться на какие-то высокие цели. Его отправляют на пенсию. Это для него уже приглашение к смерти. Друг, готовься, скоро ты вообще никому не будешь нужен. И когда дети меньше интересуются родителями, стариками, они это тоже расценивают как приглашение к смерти. А когда их унижает молодежь и чуждается их, старики это расценивают как приглашение к смерти. И вот когда повысили цены на телефонные разговоры, и поэтому старики уже не могут так просто общаться друг с другом или позвонить в службу психологической помощи, они также рассматривают как приглашение к смерти. Ну, так рассуждают вот известные люди на эту тему. Но я хотел бы сказать, что вообще вся наша земная жизнь – это вообще-то приглашение к смерти. Уже когда рождается человек, все знают, что когда-то он умрет. И случается ли какое-то несчастье, когда гибнут люди – все это напоминание человеку, что он смертен. Этот мир является миром царства смерти. Только лишь христианская вера – это приглашение к жизни. И вот об этом приглашении к жизни я хотел бы прочитать в послании к Колоссянам, 3 главе. Приглашение к жизни. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Дорогие братья и сестры, ясно, что апостол Павел приглашает нас к жизни со Христом. Но здесь есть одна существенная оговорка. Не ко всем это приглашение относится, или не ко всем оно адресовано. Первый стих начинается со слов «Итак, если вы воскресли со Христом». И вот этот стих намекает на великое чудо, которое должно было бы произойти в жизни колосских верующих. Если вы воскресли со Христом. Дорогие братья и сестры, истинное христианство – это не промывка мозгов какими-то христианскими догматами. Вот ты верь в это, верь в то. Я уже говорил здесь, что сатана не сомневается в никаких христианских догматов. Но у него нет жизни, нет духовной жизни, нет воскресения Христова в нем. И вот Павел, обращаясь к верующим, говорит, если в вас совершилось это чудо духовного воскресения, вот тогда держитесь ко Христу поближе. Дорогие братья и сестры, ясно, что всякий человек, который рождается в этот мир, он рождается уже духовно мертвым. И поэтому он не может пожелать прийти к Богу. Он не может искать Бога. Правда, иногда люди как бы показывают, что они ищут Бога. Но они ищут не Бога Библии, а ищут Бога, которого они себе придумывали, который им нужен. Но Бога Библии никто не ищет. Так вот, необходимо, чтобы к этому духовно мертвому человеку обратился Бог своим могущественным словом. Это точно так же, как Господь неоднократно обращался к умершим, скажем, вот к юноше Наинскому, потом к дочери Иаира, затем к Лазарю. И вот эти мертвые люди физически воскресали. То же самое происходит и в духовной области. Для того, чтобы совершилось это чудо, необходимо обращение, личное обращение Христа к душе человека. Если этого обращения нет, тогда человек может стать религиозным, но он никогда не может стать тем, о ком сказано, если вы совоскресли со Христом. Уверование в Бога – это всегда чудо. И так вот Павел говорит, если вы совоскресли со Христом, держитесь Христа. Что это значит «держаться Христа»? А Павел говорит, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Это очень прекрасное выражение, но что же оно значит? Ищите горнего или ищите высшего, небесного. И уточнение, где Христос сидит одесную Бога. А где же Христос сидит одесную Бога? Он сидит на престоле славы, который Библия называет также престолом благодати. И Павел говорит, если в вас произошла эта перемена, которую произвел Господь своим могущественным словом, тогда будьте ближе к престолу Божьей благодати. Престол благодати – это место, где мы получаем всякую милость, всякую защиту, всякое общение с Богом. Нам это нужно. Дорогие друзья, и другого места, более прекрасного и лучшего, чем престол благодати, мы с вами не найдем. И Павел во втором стихе усиливает эту мысль. «О горнем помышляете, а не о земном». Это значит, что наши мысли должны быть направлены к небу, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы знаете, по-настоящему верующий человек, он знает, в чем его жизнь. Он знает, что его жизнь – это Христос, и без Христа он просто погибший и несчастный человек. И вот в этом случае, когда есть такое понимание, что Христос – моя жизнь, то когда Он явится, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это означает, что всякий, в ком живет Христос, в ком произошло это чудо воскресения, тот непременно будет взят Господом на небо. И другого варианта здесь нет. И пусть не смущают вас некоторые люди, которые к вам, как детям Божьим, обращаются и говорят, а вот ты останешься, может быть, ты где-то не пободрствуешь. Дорогие друзья, решающее значение имеет один факт. Являемся ли мы детьми Божьими? Совоскресли ли мы со Христом? Итак, первое, если мы действительно совоскресли со Христом, то мы будем Его держаться. Наши мысли будут о том, как достичь небесной Родины, как иметь общение с Христом у престола благодати через молитву и радостное поклонение. Второе, держаться Христа, это значит удалить из своей жизни все, что на Христа не похоже, что противоречит характеру Христа, духу Христа. И именно об этом Павел говорит в 5 стихе и ниже. Он, во-первых, говорит о грехах плоти, умертвите земные члены ваши, и поясняет, что это значит. Это значит всякое блудодеяние, это супружеские измены, это легкие отношения с противоположным полом. Павел говорит, умертвите также нечистоту, это все фантазии, которые вот в этой области сопровождают некоторых людей всю жизнь. Помните, Христос сказал, всякий, кто смотрит с вожделением, тот уже грешит. Речь идет о страсти. В мире, кажется, ничего особенного нет, если кто-то любит женатого и думает об этом постоянно. Также о злой похоти, это о всех извращениях вот в этой области. Не хочется об этом даже и говорить. В общем, а мы должны быть чисты в этом отношении. И Павел заявляет, что грехи в этой области абсолютно нетерпимы. Здесь не может быть даже маленького компромисса. Чуть-чуть нельзя допускать этот грех. Павел ясно заявляет: «Итак, умертвите земные члены ваши, возненавидьте грехи в этой области, предайте их смерти, расправьтесь с ними решительно, чего бы вам это ни стоило». Далее Павел говорит, что на Христа следующее не похоже – это любостяжание. Это, знаете, желание больше заработать. Ну, не для того, чтобы пожертвовать больше на дело Божие. Нет. Любостяжание – это когда мы стремимся заработать больше, чтобы обставить квартиру лишними вещами, без которых, в принципе, можно обойтись. Или вы знаете, как проявляется этот грех, и я знаю, что не раз я, к сожалению, сталкивался с таким фактом, когда мужчины говорили: «Я не знаю, что мне делать, хоть из семьи уходи. Жена пилит, ты мало зарабатываешь. Другие много несут домой, а ты почти ничего не несешь». И знаете, и на этой почве распадаются семьи. Писание называет это грехом идолопоклонства или любостяжания. Когда не хватает денег, и человек начинает из-за этого разрушать взаимоотношения. Взаимоотношения намного важнее, чем стяжание земного богатства. А третье, что считает Павел нетерпимым и не похожим на Господа Иисуса Христа, это грехи нашего характера. Вот посмотрите, он с 8 стиха говорит: «А теперь отложите все». И перечисляет вот, такой грех, как гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст ваших. Видите, все это относится к грехам характера, грехам нашего темперамента. Когда мы говорим: ну вот такой у меня характер, вот такие у меня нервы слабые. И по любому поводу человек может быстро вскипать, устраивать концерты и так далее. Павел говорит, что это плохо, это нужно отложить. И он говорит: все отложите, начиная с гневом, кончая с сквернословием. И затем 9 стих: не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Дорогие друзья, здесь Павел употребляет следующий образ. Он говорит, что ветхий человек – это грязная одежда. Грязная одежда нашей прежней жизни. И вот эту одежду с отвращением сорвите с себя. Она не должна обезображивать вас. Вы не должны жить в противоречии с тем, кем вы реально являетесь. Вы реально являетесь христианами. Вы реально являетесь детьми Божьими. Вы носите это чудесное имя, так будьте похожи на Христа. Удалите все эти лохмотья вашей прежней жизни. И снова я повторю, здесь нет компромисса. Вернемся снова к стиху 6. Вот когда Павел сказал об этих грехах, он не забыл добавить, что за все это гнев Божий грядет на сынов противления. Когда своим гневом, яростью, злобой они унижают человеческое достоинство. Христос так не поступал, говорит апостол Павел. Поэтому держаться Христа означает не только думать о небесном, мечтать о небесной отчизне. Держаться Христа – это значит и вести непростую, суровую, но необходимую борьбу с проявлениями нашей ветхой природы. Это и есть жизнь в свете Пасхи. И далее Павел переходит к положительному моменту, что значит держаться Христа. Он 10 и по 11 стих ясно говорит: «Облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезанного, ни обрезанного, ни варвара, скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос. Иначе говоря, братья и сестры, Христос должен стать практическим мерилом того, что мы говорим и что мы делаем. Держаться Христа – это значит постоянно спрашивать, что на моем месте сделал бы Христос. Что Он бы сказал? Как бы Он отнесся? И я думаю, если мы будем часто вызывать в своей душе духовный облик Христа и сравнивать все наши поступки с Ним, тогда у нас очень много изменится. Не сразу. Это займет определенное время. Но все-таки изменения будут. И вот по какой причине. Потому что там внутри нас действует сила воскресения. Вот как бывает росток пробивает асфальт, и даже там, знаете, не выдерживает асфальт вот этого давления какого-то цветочка или какого-то растения, и он раскалывается. Вот точно так же, вот этот панцирь ветхой природы, он расколется под воздействием могучей силы воскресения Христа, которая в нас, верующих, живет. Но здесь важно, чтобы мы сотрудничали с Богом в этом процессе освящения. Ничего автоматически не происходит. Снова Павел говорит, если вы воскресли, если это было духовное обновление у вас, тогда держитесь Христа. Удалите из вашей жизни все, что на Христа не похоже. Будьте близки к престолу благодати и старайтесь быть похожими на Христа практически. И вы знаете, хорошо делают христиане, когда они подводят итог каждому дню и себя спрашивают, был ли я в этом дне похож на Христа? Как я относился к моим близким, к друзьям? Похож ли я был на Иисуса Христа в своей речи? Похож ли я был на Христа в моих мыслях? Похож ли я был на Христа в своих добрых делах, в своих молитвах? Во всем остальном. Дорогие друзья, другого выбора у нас, собственно, нет. И я думаю, чем больше было бы похожих на Христа христиан, тем больше были бы церкви, тем богаче они были бы духовно, тем меньше в них было бы проблем. Давайте помолимся о том, чтобы нам действительно, реально держаться Господа Иисуса Христа. Аминь. Великий Господь, мы благодарим Тебя за Твое приглашение к жизни.

0: жизнь, на жизнь наших деток, на жизнь наших сограждан, Господь. Помоги, чтобы церковь преображения была церковью молитвенников. Ты знаешь, сколько много нужд. Господь, ты знаешь, как многие потеряны в этом мире, раздавлены жизненными обстоятельствами. Ты знаешь семьи, которые разрушаются. Ты знаешь детей, которые остаются сиротами. Ты знаешь все, Отец. Помоги, чтобы жизнь Твоего воскресения, жизнь молитвы, предстоянию престола благодати, она бы проявилась в нас. Ты сказал, что очень много может усиленная молитва праведного. Боже, помоги нам осознать эту духовную реальность, в которой мы живем, что Ты тот же, что Ты можешь действовать и Ты хочешь действовать. Ты ожидаешь, когда мы поймем, что для нас очень важно молиться Тебе и ожидать, когда Ты ступишь в свои права, как Владыка и Господь. Господь, Ты видишь и нашу жизнь, она такая несовершенная. Мы нередко прислушиваемся к голосу веткой нашей природы. Господь, не всегда нам хочется плыть против течения, потому что на это требуется силы, а хочется без усилий. Мы просим Тебя, удали от нас это заблуждение. Мы просим, дай нам силы сражаться со всеми проявлениями греховной природы. Помоги нам быть похожими на Тебя во всем. Услышь нас. Эти желания в этот пасхальный вечер мы выражаем пред лицом Твоим. Господь, Ты можешь сделать больше, чем мы попросили у Тебя и о чем помышляем. Желаем, чтобы Ты и только Ты отобразился в нас. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божье говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

0: леденящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала леденящая душу зима.
0: Покайся, пока...

покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще живи,

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17 стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем:
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю?

Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушение, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о страхе, который приходится переживать людям. И в этой же беседе мы коснемся вопроса о том, как выйти из такого положения. Вы, наверное, помните, когда-то Иисус Христос сказал, спросил учеников своих, что вы так боязливы? Как у вас нет веры. И вы, вероятно, помните, псалмопевец Давид в Псалме 22 написал такие слова: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». То есть я не буду исполнен страхом. Два положения. Поговорим немножко о первом. Ученики бедствуют на море. Евангелие Марка, глава 4, рассказывает об этом. Волны бьют в лодку так, что она уже наполняется водой. Еще немного она уйдет в морской пучине. Нависла непосредственная угроза смерти. Никогда еще ученики не чувствовали так близко дыхания смерти. И вот эти страшные, тяжелые минуты, минуты испытаний, они исполнились страха. Это естественно, это нормально для человека, страх смерти. Эти дети моря, профессиональные рыбаки, вышли из душевного равновесия, и даже присутствие их великого учителя, он спал безмятежно на возглавии, это присутствие не повлияло на них. И они будят его и говорят: «Учитель, погибаем! Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Друзья, в этих словах звучит и страх, и упрек, и звучит бесконечная жажда жизни. Что может быть для человека дороже жизни? Поэтому нет большего наказания для человека, как отнять у него эту драгоценность. «Где-то я читал, — так говорит Раскольников в романе Достоевского «Преступление и наказание», — где-то я читал, как один приговоренный к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площади, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будет пропасть, океан, вечный мрак, вечное уединение, вечная буря, и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умереть. Только бы жить. Жить и жить. Как бы не жить, но только жить. Друзья мои, борьба за жизнь – это борьба со смертью. Борьба с ее страхами. И человечество, идущее собственными путями, отказавшееся от путей Божьих, хотя и потеряло всякую надежду победить смерть, но все же еще пытается, по крайней мере, лишиться страхов. Для этого достаточно было человеческую жизнь ограничить ее земным существованием, лишить ее самостоятельного духовного начала, лишить ее души. Если бы кто мог доказать, что со смертью еще кончается, тогда человек лишил бы смерти ее страхов. Кто из стариков в это вот печальное время не раз тоскою не пожелал бы заснуть и больше не проснуться? Почему мы боимся вот в это тяжелое время смерти? Да потому что никто не доказал и никогда не докажет, что со смертью все кончается. И внутренний духовный опыт доказывает как раз обратное. Он показывает, что независимо от того, хочет ли человек этого или не хочет, верит ли он или не верит, в нем, человеке, заложено чувство нравственной ответственности за свою жизнь и чувство справедливости. Справедливость требует воздаяния, воздаяния за хорошее и за плохое. Всем надо, или лучше сказано так, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, так читаем во втором послании к Коринфянам, в пятой главе. Но так как мы люди грешные и делаем больше худого, чем доброго, так как мы, говорит Писание, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, Римлянам глава 3, то по закону справедливости, когда наступит момент дать отчет, мы должны понести вполне заслуженное наказание, которое будет состоять уже в том, что обнаружатся все наши соделанные в тайне преступления, которых никто не знает, которые мы тщательно скрываем. Наш внутренний человек с его мыслями и страстями окутан защитным покрывалом. Никто не может наблюдать нашу внутреннюю борьбу. Это очень хорошо, что это так. Это счастье, что наши злые мысли, нечистые чувства, которые часто поднимаются в нас, по крайней мере, остаются скрытыми, что они не действуют тотчас заражающе. Это благодеяние, что наши дети не видят, что происходит часто в сердцах родителей. Это милость, что в данном случае происходит то же, что в судопроизводстве при так называемых закрытых дверях. Так происходит в нашей душе. Но однажды, друзья мои, все должно быть обнаружено. Все покрывала должны упасть, все маски должны быть сорваны. У швейцарского писателя Чеке был замечательный дар. Когда он иногда смотрел в глаза незнакомому человеку, незнакомому, то он мог читать его прошлое. Однажды он сидел в ресторане напротив одного коммивояжера, которого он никогда не видел раньше, и вдруг перед всем присутствующими сказал ему: «Могу ли я рассказать по мне что из вашей жизни? Пожалуйста, расскажите. Вы меня совершенно не знаете», — сказал вопрошаемый. Тогда Чеке начал рассказывать до малейшей подробности про одно ограбление кассы, которое он совершил, и о котором никто ничего не знал. Этот человек побледнел, взял свой чемодан и убежал из комнаты. Он боялся, что Чеке расскажет еще что-нибудь больше. Друзья, кто из нас так же не захотел бы убежать, если бы здесь кто-нибудь вот рядом с вами находился и начал бы читать о вашем прошлом и открывать одно за другим по порядку? Всех нас охватывает тихий ужас лишь при одной мысли, что это может быть правда, что стоит в Библии. Все мы должны предстать пред судилище Христово. А это правда? Это истина? Так говорит Писание. Но вопрос, как избежать нам суда Божьего? «Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу?» – спрашивает псалмопевец. «Никуда». По природе мы все находимся под проклятием Божьим. Наша греховность это сделала. Но как мы можем прийти к повороту, который превращает суд Божий в победу Бога над нами? Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, так читаем в 3 главе Римлянам. Слышите? Искупление. Искупление Иисуса спасает нас. Есть только один путь освобождения от страха смерти, от этого духа рабства. Этот путь – Христос. «Я есть путь», – сказал Христос. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». это дух усыновления, это полное примирение с Богом мы можем получить только через веру в Иисуса Христа, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Друг радиослушатель, примирились ли вы с Господом? Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8.15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8.15.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 30. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цаоне, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг по земле, угнетения и тесноты, откуда выходят и львицы, и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им: сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господен, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Поэтому так говорит святой Израилев: так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на это, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, разрушение которой настанет внезапно в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании сила ваша. Но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать, он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «Вот путь, идите по нему». Если бы вы уклонились вправо, и если бы вы уклонились влево, тогда вы будете считать скверный оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту, ты скажешь им: «Прочь отсюда», и он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен, стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней в тот день, когда Господь перевяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И возгремит Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении, и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войной опустошительной. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Обратитесь к тому, от которого вы столь отпали, сыны Израилевы. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч пожрет его. Он побежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежды уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действование гибельное. Он замышляет коварство, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит на всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, прислушайтесь к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные. Ибо не будет сбора винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные. Сбросьте одежды, обнажитесь и припояшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены. Шумный город будет покинут. Офел и башни навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность навеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоях блаженных». И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время бедствий. От грозного гласа твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и видения. Страх Господен будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы мира горько плачут, опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет. Ливан постыжен, увял. Сарон, похож, стал на пустыню и обнажены от листьев своих васан и кормил. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродите с соломою. Дыхание ваше — огонь, который пожрет вас». И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где взвешивавший дань? Где осматривавший башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столбы ее никогда не исторгнутся, и ни одна веревка ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения.
4: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасение вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Если бы пророк Амос был жив сегодня, то я уверен, что он сказал бы те же самые слова, которые записал в своей книге в 8 главе, 11 и 12 стихах. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, ни голод хлеба, ни жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Казалось бы, сегодня подобная ситуация просто невозможна, потому что Библия в наши дни доступна на многих языках. Кроме этого, Слово Божье звучит в интернете, по радио и телевидению. Но я уверен, что предупреждение Амоса было актуально не только для Израиля в прошлом, оно актуально и сегодня для любой страны. Приведу вам один пример. Во времена Первой Церкви территория современной Турции была центром христианства. Именно там стремительно росли и развивались церкви. Именно оттуда благая весть начала распространяться до пределов земли. Сегодня же положение и влияние христианства в современной Турции совсем иное. Например, если вам захочется приобрести печатное издание Библии в Турции, то вам нужно будет приложить немало усилий и времени. Вот еще один пример. Согласно одному христианскому ресурсу, сегодня в Стамбуле проживает около 11 миллионов человек, и среди них всего лишь 400 возрожденных христиан. По всей же Турции, население которой составляет около 60 миллионов человек, насчитывается всего лишь около 2000 рожденных свыше верующих. Лидеры церквей преследуются физически, а иногда даже лишаются своих жизней. И это происходит там, где зарождалось христианство. Поэтому будем помнить предупреждение пророка Амоса и не забывать о том, что если там, где мы проживаем, Слово Божие доступно, и у нас есть возможность изучать Писание и свободно исповедовать свои религиозные убеждения, то необходимо дорожить этим и использовать это время еще усерднее во славу Господа, потому что завтра могут наступить другие времена.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история основана на событиях, описанных в Священном Писании в 22 главе книги «Бытия». Мы расскажем вам о твердой вере в благость Бога, о вере, которую нам, тленным земным творением, невозможно понять и вместить. Главным героем этой истории является Авраам, человек, которого Бог назвал отцом всех народов. Сегодня Авраам поведает нам о своем трудном испытании, выпавшем на его долю. Давайте послушаем его историю о том, как вера в Божью милость помогла ему пройти через самое трудное испытание, посланное ему судьбой.

0: Авраам, Авраам,
1: вот я, Господь, Всевышний Бог. Я в смирении преклоняюсь перед Тобой. Мое сердце жаждет служить Тебе, Господи.
0: Возьми сына Твоего, единственного Твоего, которого Ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это испытание твоей верности и доказательство твоей уверенности в том, что вся вселенная и все, что наполняет ее, находится в моих руках. Я могу давать, а могу и забирать, ибо все на этом свете принадлежит мне.
1: О Бог Всевышний, Господь неба и земли, пожалуйста, преклони ухо свое и услышь меня. Разве не оставил свой дом, свою семью и все, что у меня было ради того, чтобы пойти за тобой в далекую страну? Разве я не выполнил твою волю? Господь, почему ты просишь меня принести в жертву моего собственного сына? Я не могу поступить так жестоко, ведь ты сам подарил нам Исаака. Его рождение было чудом твоей милости и благодати. Если Исаак умрет, его мать не сможет справиться с горем утраты. Я не смогу утешить ее, Господь. Было бы лучше, если бы мы оставались бездетными. Пожалуйста, услышь мой голос, Боже, и ответь мне.
2: Отец! Отец! Я услышал твой крик. Тебе плохо? Ты ранен? Позволь мне сходить к ручью и принести тебе воды. Позволь, я умою твое лицо. Оно все покрыто грязью, отец. И голова тоже. Ты что, сделал это специально? Что я могу сделать для тебя? Может быть, мне позвать слугу?
1: Нет. Не нужно никому ничего рассказывать. Ты слышишь меня? Об этом никто не должен знать, особенно твоя мама.
2: Конечно, отец. Я сделаю все, о чем ты меня просишь. Я хочу во всем слушаться тебя.
1: А теперь возвращайся к овцам, а то они разбегутся, и мы не сможем их собрать. Иди скорее.
2: Ну, отец, я должен остаться, чтобы помочь тебе. Я должен сбегать за слугой. Вместе мы сможем довести тебя до дома и уложить в постель.
1: Я в порядке, сынок. Пожалуйста, иди. Оставь меня ненадолго. Я отдохну, а потом вернусь домой.
2: Хорошо, я пойду. Я буду недалеко, на холме. Если я тебе понадоблюсь, позови меня, и я тут же приду, хорошо? Ты правда уверен, что хорошо себя чувствуешь?
1: Да, сын мой. Со мной все в порядке. Пойди и проследи за тем, чтобы овечки не разбежались.

0: пожалуйста, пошли за Аниром, Эшолом и Мамром. А после этого начни приготовление к путешествию в землю моря. Господь повелел мне совершить жертвоприношение на одной из гор. Мы отправимся в дорогу завтра на рассвете.
1: На сколько дней мне следует готовить провизию? Сколько человек вы собираетесь взять с собой?
0: Когда я буду говорить со всеми остальными, ты все поймешь.
1: Да, господин.
2: Мне показалось. Или ты действительно говорил о том, что завтра собираешься отправиться в землю моря?
0: Да, Сара. Мы отправимся в путь на рассвете. Исаака я возьму с собой. Пожалуйста, собери нам с собой хлеба, сыра и финиковых лепешек.
2: Боже, но ведь он еще совсем маленький. Может быть, будет лучше, если он останется со мной дома?
0: Нет, Сара. Бог заповедал мне взять Исаака с собой. Он крепкий мальчуган и хорошо перенесет дорогу.
2: Вот идут твои люди. Располагайтесь в саду, в тени деревьев, а я принесу вам хлеба и вина.
0: Пойдемте со мной. Сядем в саду, в тени деревьев. Завтра рано утром я отправляюсь в путешествие. Эшкол и Мамр, я прошу вас позаботиться о моей жене и о нашем доме, пока меня не будет. Я уверен, что могу на вас положиться. Елиезер и Анер, я прошу вас пойти вместе со мной. Дорога туда и обратно займет примерно 6 дней, но я не исключаю, что мы можем задержаться там на 40 дней. Нам нужно взять провизию с расчетом на 20 дней. Если мы задержимся, то об остальном позаботимся на месте. Готовьтесь в путь уже сейчас. Завтра у нас не будет времени на сборы.
2: 40 дней? Так долго! Я никогда не отпускала Исаака в такие продолжительные путешествия. Пожалуйста, постарайтесь вернуться как можно скорее.
0: Я не знаю, на сколько дней нам придется задержаться, но я обещаю тебе, что мы вернемся, как только сможем. В тот момент мне показалось, что моя жизнь закончилась. Я потерял надежду. У меня больше не было будущего, не было смысла жить дальше.
3: Единственное, что ему хотелось, это закрыть глаза и умереть. Как он мог принести в жертву своего собственного сына? Господь поставил перед ним задачу, исполнение которой было превыше его сил.
0: Я лежал на земле, не в силах сдвинуться с места. Слезы струились по моему лицу. Я знал, что плачу, как ребенок, но не мог взять себя в руки. Да, сам Бог Вселенной избрал и помазал меня. Он приготовил для меня особенный план. Но в тот момент даже это не утешало меня.
3: Он был слаб и беспомощен, подобно новорожденному младенцу. Нельзя точно сказать, сколько времени он пробыл в одиночестве. Он вспоминал Божью благодать, милость, думал о том, что Бог никогда не подводил его.
0: Немного успокоившись, я встал и пошел исполнять повеление моего Господа.
3: Мориа – земля с мелодичным названием, о которой можно писать псалмы и посвящать ей музыку. У этого названия очень символичное значение – «Бог все усмотрит». Но в тот день это название наполняло душу Авраама отчаянием. Земля представлялась ему ужасным местом, не вызывавшим в его сердце ничего, кроме ненависти.
0: «Я не мог вернуться домой, не оплакав своего сына. Мне нужно было время побыть одному. Я никому не мог рассказать об истинной цели своего путешествия. Одна мысль о предстоящем жертвоприношении наполняла мое сердце горечью. Я не мог доверить эту тайну даже самым верным слугам. Любой из них мог рассказать об этом Саре, а она никогда не смогла бы справиться с таким горем в одиночку. В тот день я наколол дров для жертвоприношения. Я не мог позволить слугам делать это за меня.
3: Жертвенный огонь должен был прийти из дома Исаака, а не из чужой земли, в которой он никогда не бывал раньше. Сара и слуги были заняты приготовлением еды. Это освободило Авраама от вопросов, на которые он сам не мог найти ответа.
0: В ту ночь я очень долго не мог уснуть. И, проснувшись задолго до рассвета, больше так и не смог заснуть.
1: Господин, у нас все готово. Мы ждем ваших распоряжений.
0: Хорошо. Нам пора отправляться в путь.
4: Отец! Скажи, я могу поехать впереди вместе с Санером? Он сказал, что если ты позволишь, то я могу поехать с ним.
0: Да, сынок, конечно. Ты можешь ехать с Санером. Надеюсь, тебе понравится наше путешествие.
1: Господин, вы говорите, что у вас слезятся глаза из-за песка и пыли. Скажите, я могу поговорить с вами прямо, ничего не скрывая?
0: Да, Елиезер. Ты уже много лет верно служишь мне, и я уважаю твое мнение. Ты можешь сказать мне все, что лежит у тебя на сердце.
1: Раньше вы никогда не смотрели на Исаака без улыбки, а сегодня, глядя на него, вы не прекращаете плакать. Вы закрываете лицо, а вы отводите взгляд в сторону. Вы не можете скрыть своей печали. Я вижу, что по вашему лицу текут слезы. Вас что-то тревожит? Господин, скажите, я могу вам хоть чем-то помочь?
0: Мне нужно выговориться. Я не могу держать в себе это тяжкое бремя. Если я не поговорю с тобой, мое сердце разорвется от отчаяния. Я всегда оставлял тебя в доме за главного. Когда отправлялся в дорогу, я оставлял Сару с Исааком дома одних. Но на этот раз я не мог отправиться в путешествие без тебя. Господь дал мне повеление, которое наполнило мое сердце огромной болью. Я не могу в одиночку сделать то, о чем он меня попросил. Исаак, мой возлюбленный сын, и есть та жертва, которую я должен принести Богу на горе Мария.
1: Господин, теперь я понимаю, как вам тяжело. Я обещаю, что не оставлю вас в трудную минуту и буду помогать всем, чем смогу.
0: Когда Господь заключил чрево Сары, она отдала мне свою служанку Агарь, которая родила моего сына Исмаила. Ты ведь знаешь, что рождение Исаака – это Божье чудо. Сара родила его в 90 лет, когда стало понятно, что оба сына не могут быть моими наследниками. Я вновь послушал Сару. Но на этот раз сам Бог сказал мне прислушаться к ее совету. Мое сердце разрывалось от горя, когда Исмаил покидал мой дом. Ведь он точно так же, как и Исаак, был костью от костей моих и плотью от плоти моей. Господь утешил меня, пообещав, что Исмаил станет отцом целого народа. Исаак должен был стать моим единственным наследником. Через него должно было родиться столько людей, сколько звезд на небе, сколько песка на берегу моря и сколько пыли на земле. Через него должны были проистекать Божьи благословения. Но теперь, Елиезер, мое сердце сокрушено. Я отчаянно пытаюсь понять, Почему Бог просит меня пожертвовать самым дорогим, что у меня есть? Если это испытание веры, то мне сложно понять его смысл.
1: Вы несете тяжкое бремя на своих плечах. Вы достойный человек, которому принадлежат великие богатства и который ни в чем не знает нужды. Но сейчас ни одна живая душа не согласилась бы поменяться с вами местами. Я понимаю ваши слезы. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы вам помочь.
0: Ты настоящий друг, Лиезер. Сегодня мне казалось, что я остался совсем один. В прошлом Бог называл меня своим другом, но теперь я начинаю думать, что Он проклял меня. Я даже не знаю, почему. Мне на самом деле нужна была помощь Елиезера. Его присутствие было бальзамом для моей раненой души. Вместе мы вспоминали и Божьи благословения, и обетования, и напоминали друг другу о том, как Бог всегда благословлял меня и моих родных и близких.
3: Бог обещал, что через Авраама на земле родится великий народ, и что он будет благословлять благословляющих Господа, а тех, кто будет проклинать Бога, он проклянет. Даже когда Авраам оказывался в чужих странах, где люди верили в иных богов, Господь оставался верным. Он всегда хранил и защищал Авраама и его людей.
0: В земле Мориа и в Вифиле я построил алтари для поклонения Богу. Дважды цари отнимали у меня Сару, польстившись на ее красоту, но каждый раз Господь возвращал мне мою возлюбленную жену и сохранял мне жизнь.
3: Состояние Авраама увеличивалось, так же, как и состояние Лота, его племянника, который сопровождал его в его странствиях. Стада Авраама стали настолько большими, что они были вынуждены расстаться и поселиться в разных землях. Богу было угодно, чтобы Авраам позволил Лоту выбрать землю на его усмотрение. Также Господь сказал Аврааму, что вся земля, которую он видит, он отдаст ему и его потомкам. Бог помог ему одержать победу и спасти Лота, когда на него напали разбойники и украли все его состояние. Господь был щитом Авраама, его защитником.
0: Я знал это не благодаря его словам, а благодаря делам, которыми он доказывал мне свою верность. Несмотря на то, что я сомневался в его обетованиях, Бог оставался верным. Он никогда не переставал заботиться обо мне. Как много раз он доказывал мне, что предан своим обещаниям. Размышляя о его верности, я почувствовал, как моя вера укрепляется и сердце наполняется покоем. Тогда же я еще раз утвердился в том, что никогда не сверну с истинного пути и до самого конца буду повиноваться Божьим повелениям.
1: Господин, Анер и Исаак только что вернулись. В нескольких часах езды отсюда они нашли свежие следы банды разбойников. Мы ждем ваших распоряжений. Может, мы отложим?
0: В полдень мы, как обычно, сделаем привал. В это время Анер осмотрит окрестности, а мы останемся здесь и будем охранять мулов и провиант.
4: Отец!

0: Как ты умеешь стрелять и как хорошо справляешься с ножом. Может быть, тебе следует наточить твой нож? Возможно, он тебе понадобится.
1: Я обязательно сделаю это, отец. Хочешь, я наточу и твой нож.
0: Нет, спасибо, сынок. Мой нож всегда хорошо наточен.
2: Борьба и драки кажутся мальчишкам приключением. Они еще не видели ужаса кровавых боев.
0: Нет, они не видели смерти и пролития крови. Они не слышали криков людей и животных. Борьба – это не приключение. В кровавых драках нет ничего романтичного. Мальчишки это очень быстро начинают понимать.
2: Еда готова. Пожалуйста, сядьте в тени под горой, а я вам все принесу.
0: Нам пора двигаться дальше. Давайте собирать вещи. Мы должны добраться до земли моря до заката.
2: Господин, Анер еще не вернулся. Мы не будем его ждать?
0: Я спрашивал об этом у Господа, но он ничего мне не говорил с тех пор, как повелел отправиться в путь. Поэтому мы будем двигаться вперед до тех пор, пока Бог не скажет мне остановиться.
2: Все хорошо. Разбойники не смогут причинить нам никакого вреда. Дорога совершенно безопасна.
0: Елиезер, ты хорошо справился со своей задачей. Тебе нужно передохнуть. Позже ты расскажешь мне все, что тебе удалось узнать. И сможешь нас догнать, когда мы вечером остановимся на ночлег. Мы отправляемся в путь. Господь продолжал молчать. Он больше не являлся мне в видениях или снах. В глубине души я понимал, что Он дал мне повеление, и теперь мне предстояло сделать следующий шаг. Я продолжал молиться и просить Бога пощадить жизнь моего сына, сына, который наполнил нашу жизнь радостью и счастьем.
3: На утро третьего дня путешественники добрались до угрюмых темных гор, мрачное очертание которых казалось еще более враждебным на фоне серого неба. Авраам попросил Елизера и Анера подождать его здесь. Оставив попутчиков, они с Исааком отправились дальше. У Исаака было много вопросов, на которые Авраам не мог дать ответа. Его глаза были так чисты и невинны, что сердце Авраама сжималось от боли. На плечах он нес дрова для жертвоприношения.
0: В своих руках я нес огонь, который должен был уничтожить жизнь моего сына. Моя душа стенала, разум понимал, что я должен исполнить Божьи повеления. Так мы добрались до холма, на котором моему сыну предстояло встретиться со смертью.
1: Отец, а где же ягненок? Мы не привели с собой ягненка для жертвоприношения.
0: Не волнуйся, сынок. Бог все усмотрит. Господь даст нам самого лучшего ягненка. Вон там, на вершине горы. Там мы и принесем ему жертву. Положи дрова на землю и помоги мне построить алтарь.
1: Отец, я ничего не понимаю. Все это очень странно. Я ничего не говорил, потому что видел, что ты чем-то обеспокоен. Что с тобой происходит? И где ягненок для жертвоприношения?
0: Сынок, Господь заповедал мне отдать ему твою жизнь. Ты должен стать жертвой.
1: Отец, ты много раз мне говорил, что я стану...

0: Отцом большого народа. Как же это произойдет, если ты принесешь меня в жертву Богу?
1: Я не могу ответить на этот вопрос, Исаак. Я лишь знаю, что Бог много раз обещал мне, что ты станешь отцом большого народа. Только Бог может ответить на этот вопрос.
0: Отец, я люблю тебя и исполню все, что ты скажешь. Если Богу нужна моя жизнь, то я с радостью отдам ему все, о чем он просит. Не оплакивай меня, отец. Бог исполнит все свои обетования. Я знаю, что он обязательно сделает это.
2: Авраам!
3: Авраам!
2: Авраам!
3: Авраам! Авраам!
1: Я здесь.
2: Не причиняй вреда своему сыну, Авраам. Я вижу, что ты боишься Бога и готов отдать ему все. Даже своего единственного сына. Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты ослушался глаза моего.
0: Отец, сегодня ты даровал благословение не только мне, но и моим будущим детям и детям моих детей. Это благословение останется со мной на все времена. Господь, ты велик и всемогущ. Сегодня я услышал голос вечного Бога. Истинно я благословлен.
1: Да, сынок, ты поистине благословен, так же, как каждый, кто родится на этой земле после тебя. Всякий, кто возлюбит Господа и преклонит перед Ним свои колени –

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Великий Бог, сотворивший Вселенную, пришел на помощь Аврааму, когда тот больше всего в этом нуждался. Бог нелицеприятен. Он готов быть рядом с вами. Он готов быть рядом с каждым из нас, когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами. Авраам не понимал этого в тот страшный день, но его готовность принести Исаака в жертву является олицетворением того, как Бог отдал своего единственного Сына Иисуса Христа в жертву за нас с вами, сделав его жертвенным агнцем, пролившим кровь за грехи всего мира. Подобно тому, как Бог послал ягненка Аврааму, Он послал незапятнанного совершенного агнца для каждого из нас. Иисус, Агнец Божий, умер за все человечество. Бог всесилен и всемогущ. Великий Бог, в руках которого находится вся Вселенная, находится рядом с нами и знает каждого из нас. –

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование – это грех. На себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тада. Да, мы находимся в таком положении, когда нужно жить настоящим, или, как говорили в Древнем Риме, «carpe diem», то есть «лови момент», «живи сегодня». Возьми этот день и проживи его по-настоящему. И, конечно же, я добавлю «делай это во славу Божию». Это то, чего требует от меня моя инвалидность каждое утро. Иногда, когда моя подруга помогает мне утром привести себя в порядок и перемещает меня с кровати в инвалидное кресло, я громко говорю, цитирую вслух первый стих из 60 главы Исаии: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». И потом мы вместе поем: «Восстань, светись, воздай Богу славу, восстань, светись, прославьте Его, Божьи дети». Но вы, возможно, с этого посмеетесь. Или скажете, что это как-то слишком, ну, странно, что ли, или чересчур сентиментально. Но не для меня. Это то, как я ловлю момент. Вот так я стараюсь жить настоящим и по-настоящему. Ведь в конце концов, этот день сотворил Господь, и вам бы лучше возрадоваться в нем. Как я сказала, моя инвалидность требует этого от меня каждое утро. Радость Господня — это то, что, на чем я хочу основывать свою жизнь на рассвете каждого дня. И эта радость приходит от глубокой убежденности в том, что каждый день — это дар Божий. И я должна выбирать его на каждом повороте, в любых обстоятельствах, независимо от того, какие трудности встречаются на пути. Я должна выбирать его в любой ситуации. Все ради той радости, которую обретаешь, когда приносишь ему славу. И начинается это с того самого момента, когда мы встаем утром с кровати, когда я сажусь в свое инвалидное кресло. И я говорю своей душе: «Джонни, лови момент». Один неизвестный автор написал: «Это начало нового дня. Бог подарил мне этот день, чтобы я его использовал так, как захочу. Я могу потратить его зря или использовать во благо. То, что я сделаю сегодня, очень важно, потому что я обмениваю этот день на что-то из моей жизни. Когда наступит завтра, этот день канет в лету, оставив после себя лишь то, на что я его обменял. Я хочу, чтобы это было приобретение, а не потеря, добро, а не зло, успех, а не неудача, радость, а не разочарование, надежда, а не отчаяние, чтобы я не сожалел о том, какую цену я заплатил за этот день». Замечательная цитата, правда? В Псалме 89, 12 стихе сказано то же самое: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Дорогой друг, то, что мы не считаем, мы склонны тратить впустую. Когда мы позволяем, чтобы дни нашей жизни текли непрерывным, бесконечным потоком, незаметно сливаясь друг с другом, когда мы забываем считать наши дни, сознательно к ним относиться и ловить момент, мы будем плыть по течению. Мы бесцельно движемся от одного момента к другому, от одного обстоятельства к следующему. Я призываю вас сделать то, что делаю я. Попросите Господа просветить очи сердца вашего, как сказано в Ефесянам, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно Его могущество в нас каждый день, каждый миг. Вот это да! Надежда, богатство, сила! Чего еще можно ожидать от своего дня? Итак, восстань и светись завтра утром. Может, ты уже был как головня, выхваченная из огня? В оригинале это звучит как подгоревший тост. Иисус тебя спас, и Он искупил тебя для того, чтобы этот день ты прожил в надежде, с Его богатством и могущественной силой, чтобы ценить каждый миг жизни. Присоединяйтесь ко мне и обретайте такой же взгляд на жизнь. Carpe diem. Потому что радость приходит, когда ты сознаешь, как прекрасна жизнь, а прекрасна она потому, что ее подарил Господь.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В книге Чисел, 27 глава, с 1 по 4 стихи мы читаем: «Дочери Салпаада предстали перед Моисея и сказали: „Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Дай нам удел среди братьев отца нашего“». Есть в этом повествовании особая красота, более понятная, может быть, тому, кто долгие годы носил на себе непосильное бремя упреков за грехи родителей. Пять дочерей Салпаада из поколения Манассии, представ перед Моисеем и перед священником Елеазаром, и перед князьями, и перед всем обществом израильским, у входа скинии собрания чувствовали, по-видимому, за собой какое-то глубокое моральное право принести сюда свое прошение. Не исключено, что они волновались, ведь облако стояло над скинией как знак неизменного присутствия на этом месте Господа. Но по тону их речи можно судить о том, что они вели себя свободно, взгляд их был ясным, открытым. Они не искали снисхождения, потому что не были рабами, не заискивали, потому что не были преступниками. Но и своих заслуг, на что можно было бы опереться, у них не было. Единственным и весьма убедительным доводом в их просьбе было то, что отец их не был в числе заговорщиков, выступивших против Господа. И думается, что, не располагая таким веским аргументом, они ни за что не пришли бы сюда, пусть даже им пришлось бы жить в большой бедности или существовать за счет того, что отпустит людская доброта, а она всегда скупа для отверженных. «Отец наш не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым». Так засвидетельствовали дети об отце. Салпаад боялся Бога, и не потому ли шаг дочерей его не был стеснен? Изложив просьбу об уделе среди братьев отца своего, они ожидали, пока Моисей войдет в скинию представлять их дело Господу. «Правду, — говорят дочери Салпаадовы, — был ответ. В просьбе им не было отказано, благодаря одному очень важному обстоятельству – благочестивой жизни их отца. Корей, выступая со своими сообщниками против Моисея, не нашел в Салпааде единомышленника. И хотя Священное Писание не раскрывает нам причин, почему этот простой израильтянин не стал на сторону таких именитых людей в народе, как Корей, Дафан и Аверон, к которым присоединились еще и 250 начальников общества, но вполне возможно, что этот немаловажный вопрос Салпаад обсуждал в кругу своей семьи, и дочери были свидетелями доводов отца. Возможно, что Салпаад не был согласен с утверждением возмутившихся, что якобы свято все общество. Книга Чисел, 16 глава, 3 стих. В памяти его еще свежа была горестная история с золотым тельцом, жертвой которой стало около 3000 израильтян. «Немного позже погребли прихотливых», читаем мы в книге Чисел 11:34. Затем всеобщий вопль протеста и безумное решение, избрав начальника, вернуться в Египет, что обернулось справедливым гневом Божьим. Так что он дважды намеревался истребить Израиль. Бог называет их народом необузданным, нечестивым, злым, и Салпаад мог сердцем склоняться больше к этой оценке и по себе чувствовать, что она верней, чем дерзко брошенное в лицо Моисея обвинение: «Полно вам, не вы одни святы, свято, мол, все общество». Не мог не видеть он также и того, что Моисей не ставил себя выше народа. Ведь достаточно вспомнить заступническую молитву Моисея, когда он отвел карающий меч Божий от истребления народа: «Прости им грех их,
а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Исход 32:32. Произнести такие слова может только человек, горячо любящий свой народ и совершенно равнодушный к собственной славе и даже судьбе. Но этот кратчайший человек был обречен на непонимание. Моисей не желает абсолютно никаких привилегий для себя. Глубокое благоговение перед Богом удивительно сочеталось в нем с безупречным милосердием, которое он проявлял к непокорному народу. Сердце Моисея даже в минуты открытого оскорбления было преисполнено исключительной жалостью. Оно, казалось, было соткано из одной доброты. «Боже, исцели ее», — умоляет он о Мариаме, упрекавшей его перед всем народом. И, слыша это, мы можем сказать, «Воистину, Бог живет в сердце этого человека». Так удивительно созвучно это с возгласом распятого на кресте Сына Божьего. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вот такого человека, о котором свидетельствует Господь, что он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, как записано в 12 главе книги «Чисел», такого человека Корей, Дафан и Аверон осмелились упрекать. И никогда бы не узнать, насколько глубоко было их нечестие, если бы они сами в дерзких словах не выплеснули его наружу. Они говорили: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Книга «Чисел», 16 глава. Моисея они считали самозванцем, а себя — людьми зрячими. Тщеславие лишило их здравого рассудка. Они без страха бросают вызов самому Богу. Все, мол, святы. У них свое уродливое понятие о святости. Оно прямо противоположно Божьему, но это их не смущало. Они домогались еще и священства. К такому обществу, которое широко смотрит на грех, без страха пользуется всем для достижения тщеславных целей, к обществу, которое прощает себе измену Богу, а благодать Божью обращает в повод к распутству, к такому скопищу не принадлежал Салпаад. Не оказался он и в числе сочувствующих погибшим отступникам. И хотя он не отличался такой жизнью, как Иисус Навин и Халев, и умер в пустыне, но оставил дочерям своим в наследство светлую память о своей богобоязненной жизни. Обладателями какого бесценного сокровища оказались пять сестер. С их богатством не может сравниться и все золото мира. Подлинное счастье в праведности, а блаженство в страхе Божьем. Прекрасное имение собрал своим дочерям Салпаад. А что приготовили мы в наследство своим детям? Какой пример хождения перед Богом видят они в нас? Как страшно остаться в памяти детей стяжателями ядовитой славы, гордости, человеком лживым и нечестивым, способным из-за тщеславия устраивать заговоры и открытое возмущение. Зато гнев Божий грядет на сынов противления. О них, сказано в послании Иуды, пророчествовал и Енох, говоря: «Се, грядет Господь со тьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие». Разве оглянутся такие люди, чтобы вспомнить о том, какую мрачную судьбу унаследуют их дети? Всю жизнь будет влачиться за ними черная тень бесславия их родителей. Слава детей и позор детей — родители их. В книге Иисуса Навина, в 22 главе, мы читаем: «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа». Остаться в памяти детей беззаветно преданным Богу, не утратив при этом тихой славы, скромности и бережного отношения к народу Господнему, человеком, готовым в любую минуту пожертвовать собой ради дела Божьего, должно быть сокровенным желанием благочестивых родителей. Наделить своих детей таким светлым счастьем по силам каждому христианину, потому что эта сила находится у Бога, и Он дает ее всякому просящему у Него.

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Исайя 55, 2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: У нас вчера на уроке воскресной школы разбирался первый стих 4 главы послания евреям. Там говорится о покое. В Ветхом Завете суббота называлась днем покоя. Нужно ли понимать, что в этом стихе также говорится о субботе?
3: Чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь, я приведу этот стих полностью. Он записан так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Нет никакого основания полагать, что апостол Павел имел здесь в виду субботу. Покой Христа – это не суббота. Это покой все 7 дней недели. Вспомним его благой призыв. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть «дам вам покой». Матфея, 11 глава, стих 29. Христос обещает и дает покой душе каждый день. Покой в земной жизни, а не только за гробом. Человеку нужен покой на земле, где его отягчают физические, материальные и духовные недуги. Какое ни было бы у человека бремя, Христос может и хочет дать человеку покой. Но для этого человек должен быть готовым взять на себя иго Христа. Это уже не бремя. Это правильное состояние души. Такое иго не подвиг, а благо. Христос сказал: «Бремя мое легко». Если человек страдает и мучается от волнений, от атак, от греха, это значит, что он должен войти в покой Божий, в покой Христа, о котором и говорится в указанном вами стихе. Если человек возьмется за исполнение субботы, это ему не поможет без доверия Христу. Для новозаветных верующих покой Божий – Христос, а не суббота.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Каин и Авель.

0: У Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель — несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами, но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю, разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его». Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили Ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус Спаситель. Знаешь ли ты, что нет более великого и прекрасного имени, чем имя Иисус? Почему? Потому что только Иисус, Сын Божий, может спасти человека от вечной погибели. Так написано в Библии: «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». В этом мире нет ни одного человека, которого могла бы спасти от смерти его праведная жизнь. Ни одного. И Бог, который всех людей любит и не хочет, чтобы они попали в ад, решил послать в этот мир единственного, кто был безгрешен – Иисуса Христа. Иисус пришел, чтобы отдать свою жизнь для спасения всех, кто будет в Него верить. Пришел и исполнил. Он умер на кресте не потому, что злые люди убили его, а потому, что он захотел ради тебя и меня отдать свою жизнь и этим заплатить за мои и твои грехи. Почему он сделал это? Потому что и я, и ты, да и все остальные люди на земле во все времена по природе своей не способны на добро, а он по природе своей спаситель». Рассказывает об одном подвижнике, святом человеке, следующую историю. В пустыне, где он жил, зимой пошел дождь. Сухие русла рек наполнились потоками воды. Вдруг подвижник заметил скорпиона, который, спасаясь от воды, пытался зацепиться за тоненькую веточку, однако у него ничего не получалось. Пустынник решил помочь скорпиону, но тот его попытался ужалить. Проходивший мимо человек спросил: «Что ты делаешь? Он же тебя ужалит!» На что подвижник ответил: «Жалить — это его суть, а моя суть — спасать. Не буду же я ради сути скорпиона жалить, отказываться от моей сути спасать». Я думаю, что ты понял смысл этой истории. Иисус хочет спасти тебя, меня и всех грешников не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Он по сути Своей Спаситель и любит нас. Каждый раз, когда ты встречаешь имя Иисус в Библии или какой-нибудь книге, вспомни о том, что Он сделал, и поблагодари Его. Ведь Он пришел в этот мир ради тебя и умер за твой грех на кресте. Он очень желает, чтобы ты эту жертву принял, попросил Его о прощении грехов и поблагодарил за спасение Твое, совершенное им.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: прекрасного имени, чем имя Иисус. Почему? Потому что только Иисус, Сын Божий, может спасти человека от вечной погибели. Так написано в Библии: «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». В этом мире нет ни одного человека, которого могла бы спасти от смерти его праведная жизнь. Ни одного. И Бог, который всех людей любит и не хочет, чтобы они попали в ад, решил послать в этот мир единственного, кто был безгрешен – Иисуса Христа. Иисус пришел, чтобы отдать свою жизнь для спасения всех, кто будет в Него верить. Пришел и исполнил. Он умер на кресте не потому, что злые люди убили Его, а потому, что Он захотел ради тебя и меня отдать свою жизнь и этим заплатить за мои и твои грехи. Почему Он сделал это? Потому что и я, и ты, да и все остальные люди на земле во все времена по природе своей не способны на добро, а Он по природе своей Спаситель. Рассказывает об одном подвижнике, святом человеке, следующую историю. В пустыне, где он жил, зимой пошел дождь. Сухие русла рек наполнились потоками воды. Вдруг подвижник заметил скорпиона, который, спасаясь от воды, пытался зацепиться за тоненькую веточку, однако у него ничего не получалось. Пустынник решил помочь скорпиону, но тот его попытался ужалить. Проходивший мимо человек спросил: «Что ты делаешь? Он же тебя ужалит!» На что подвижник ответил: «Жалить — это его суть, а моя суть — спасать. Не буду же я ради сути скорпиона жалить, отказываться от моей сути спасать». Я думаю, что ты понял смысл этой истории. Иисус хочет спасти тебя, меня и всех грешников не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Он по сути своей Спаситель и любит нас. Каждый раз, когда ты встречаешь имя Иисус в Библии или какой-нибудь книге, вспомни о том, что Он сделал, и поблагодари Его. Ведь Он пришел в этот мир ради тебя и умер за твой грех на кресте. Он очень желает, чтобы ты эту жертву принял, попросил Его о прощении грехов и поблагодарил за спасение Твое, совершенное им.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу

0: адресу www.bbnradio.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Да-да, вы не ошиблись, в эфире ваша любимая передача. Если вы регулярно слушаете нас, то вы догадываетесь, что сегодня мы подготовили для вас четвертую главу рассказа «Фини Грузби. Слепая поэтесса». Популярность слепой девушки-поэтессы растет с каждым днем. Многие известные поэты и даже представители Конгресса посещают институт для слепых, где учится Фени. Она очень гордится тем, что ей уделяют так много внимания. Но Бог желает употребить ее для своей славы. И через определенные обстоятельства Он показывает Фени, что ее душа очень нуждается в Спасителе, который смиряет гордость и надменность. Итак, ребята, вы готовы? Глава 4. После запрета писать стихи Фени никак не могла прийти в себя. Она старалась учиться, но просто-таки не могла. Все перепуталось у нее в голове. Однажды она в глубоком раздумье сидела у себя в комнате, как в дверь кто-то постучал.
1: «Войдите!»
2: «Фени, доктор Джанс хочет видеть тебя!»
0: Это был посланный. Ее сердце учащенно билось, когда она направилась в кабинет. Третий раз стояла Фени в кабинете директора.
1: «Что он скажет? Прошло уже 6 недель, как мне запретили писать».
3: «Фени, учителя доложили мне, что твои отметки падают. Почему?»
1: «Я все время думаю о стихах. Я стараюсь не думать, но ничего не получается».
0: Доктор Джонс постуковала карандашом по столу.
3: «Если я разрешу тебе снова писать стихи, ты улучшишь успеваемость и будешь внимательна на уроках».
1: «О да, сэр, я знаю, что смогу».
0: Запрет писать стихи был снят, и Фени с новой энергией принялась за поэзию. Доктор Джонс убедился, что ей надо развивать свой талант. Он нашел частного учителя, который был добрым, но строгим. Иногда он заставлял ее написать стих за очень короткое время. И Фени писала. Вскоре она могла переделать длинное и сложное стихотворение и написать его простым языком. Окружающие стали называть ее слепой поэтессой. Правительство штата выделило деньги, чтобы помочь поддержать институт для слепых. Стали приезжать официальные лица. Фени сочиняла и рассказывала стихотворения каждому из посещавших лиц. И вскоре она стала знаменитой поэтессой. Однажды взволнованный директор вошел в ее комнату.
3: «Президент США здесь. Сможешь сочинить стихотворение в честь его приезда?»
0: Сердце Фени учащенно забилось.
1: «Президент? Я встречусь с президентом? Что я скажу ему? Какими словами воздам ему честь?»
0: Думала она. Через 10 минут ее представили президенту Тейлору. Спокойным, уверенным голосом она прочитала посвященное ему стихотворение. Когда Фени вернулась к себе, она сказала:
1: «Как бы мне хотелось больше общаться с этими важными людьми, я бы многое узнала от них».
0: Она приняла за вязание, и тут ей в голову пришла удачная мысль. Но ей пришлось долго ждать, чтобы притворить ее в жизнь. Мэр города и несколько сопровождавших лиц приехали с визитом. Фени вошла в одну из комнат, через которую должны были проходить гости. Она села и принялась вязать. Через несколько минут дверь широко открылась, и гости вошли в комнату. Директор увидел Фени и с гордостью представил ее.
3: «Я хочу представить с большим удовольствием нашу лучшую ученицу, мисс Фени Грозби».
2: «Мисс Грозби!»
0: Любезно обратился к ней мэр города.
2: «Очень приятно с вами познакомиться. Я слышал о вашей поэзии. Даже кое-что читал. Вы талантливая девушка».
0: И мэр направился дальше. В этот момент клубок шерсти упал с колен Фени и покатился по ковру. Мэр наклонился и поднял клубок. И пока Фени наматывала нить, он беседовал с нею. Ее план удался. Оставшись одна, Фени продолжала вязать, посмеиваясь про себя. Спицы ее мелькали быстро, как ее мысли. Она очень желала познакомиться с другими знаменитостями и старалась угадать, кто следующий посетит школу. Желание Фени исполнилось очень скоро. Известный поэт Вильям Брайант посетил школу. Пожимая ей руку, он сказал:
4: «Мисс Грозби, мне известно о вашей поэзии. Я прочитал несколько стихотворений слепой поэтессы. У вас большой талант. Вы должны продолжать писать».
0: Эти слова ободрили Фени и укрепили ее желание трудиться во время жарких летних месяцев.
1: Вместе с другими учениками школы Финни участвовала в поездке на пароходе по каналу через штат Нью-Йорк. По пути плавания они останавливались в небольших городах с концертами, пели и рассказывали стихи, чтобы показать, чему могут научиться слепые. «Освега! Следующая остановка Освега!» Ученики стали готовиться к выходу.
5: «У меня такое чувство, что что-то хорошее должно произойти в этой поездке»,
1: промелькнула в голове Финни, когда она спускалась с трапа. Ожидая своего выхода, она невольно услышала, как собравшиеся перешептывались. «Кто из них слепая поэтесса? Подумать только, она прочитает собственное стихотворение. И, наверное, хорошее». Когда наступила очередь Финни, она рассказала одно из своих длинных стихотворений, сыграла на фортепиано и на арфе. Зрители были в восторге. Поездка была утомительной и долгой, и Финни с нетерпением ожидала возвращения в школу. В следующем семестре она станет преподавать. На обратном пути она вздохнула с облегчением. Волны тихо плескались о судно. Она вспомнила о своем первом путешествии на пароходе несколько лет тому назад, когда она была еще ребенком. Но это было печальное путешествие. Она узнала тогда, что никогда не будет видеть.
5: «Так много произошло с тех пор, я многому научилась. Я познакомилась с многими выдающимися людьми. Интересно, что подумала бы теперь моя бабушка? Она всегда говорила, что у Бога есть свой особый план для меня. Правда, я в последнее время не очень-то много думаю о Боге. Я так занята».
1: Воспоминания о библейских стихах, которые она учила на коленях у бабушки, казались ей очень далекими. Размышления о Боге и его плане для нее на остальную жизнь были отодвинуты в сторону. Финни приходилось уделять много времени подготовке к урокам в своем классе, но в глубине души Финни чувствовала, что она поступает неправильно, стараясь заглушить мысли о Боге, оправдываясь занятостью. В школе Финни училась сама и учила детей. Это отнимало все ее время утром, днем и вечером. На сочинение стихов у нее оставалась ночь. Она получила приглашение из Вашингтона рассказать свои стихи перед членами Конгресса. И потому сейчас она засиживалась по ночам, сочиняя и исправляя по несколько раз уже написанное. Она старалась хорошо справиться с заданием. От всех этих напряженных занятий Финни к концу зимы почувствовала переутомление и должна была обратиться к школьному врачу.
2: «Финни, боюсь, что тебе придется оставить преподавание, пока не восстановятся твои силы. Я скажу больше, тебе не следует ехать в Вашингтон выступать перед членами Конгресса. Это дополнительные волнения».
5: «О, нет, доктор, я пока перестану работать, но я должна ехать в Вашингтон. Я так хочу побывать в Вашингтоне».
2: «Ну что ж, я думаю, что если ты поедешь в Вашингтон, ты расстроишься и почувствуешь себя хуже. Ну, можешь ехать. Но ты не должна переутомляться. Не всякий удостаивается чести выступить перед конгрессменами».
1: В январе Финни с несколькими другими студентами отправилась в Национальный Капитолий. Зал заседаний заполнили сенаторы, другие высокие личности, представители горожан. Царила полная тишина, когда Финни читала свое приветственное стихотворение. Тишина продолжалась еще какое-то время после того, как она закончила. Потом зал взорвался такими аплодисментами, что Финни даже испугалась. Она так была увлечена своим стихотворением, что совсем забыла, где она находится. Финни вызывали несколько раз.
5: «Что я расскажу?»
1: Лихорадочно думала она и решила. Спокойно она стала рассказывать стихотворение, посвященное одному из сенаторов, который умер прошедшим летом. Среди присутствовавших находилась его сестра. После выступления она подошла к Финни и надела ей на палец кольцо.
5: «Ой, спасибо вам!»
1: Финни с друзьями вернулась в Нью-Йорк. Она продолжала писать стихи. Их было столько, что ей советовали издать сборник стихов. Финни почувствовала себя лучше и вскоре возобновила преподавание. Время от времени она приветствовала своими стихами важных гостей, приезжавших в институт для слепых. Однажды новый президент США посетил их школу. После официальной части президент Ролл пригласил Финни пройти с ним по парку. Когда они гуляли, внезапно Финни услышала голос старой служанки, которая когда-то работала в их школе и с которой Финни была дружна.
5: «Простите, пожалуйста, мистер президент, я должна оставить вас на минутку».
1: И Финни побежала по тропинке навстречу своей приятельнице. Вернувшись, Фини извинилась. Может, президент посчитал нетактичным с ее стороны оставить его, чтобы поговорить со старой служанкой. Президент сказал ласково.
2: Это очень похвально, Фини. Ты оставила президента, чтобы поздороваться со служанкой. Ты достойна уважения за такое проявление доброты к бедным, простым людям.
1: Президенты и слуги, богатые и бедные, зрячие и слепые, Фини встречалась со многими людьми. Но она еще не встретилась с самой важной личностью, с Господом Иисусом Христом. Фини шла своим путем. Она больше заботилась, чтобы получить похвалу от людей, чем о том, чтобы узнать, что Бог желает, чтобы она делала. Примет ли она Христа своим Спасителем? Об этом мы узнаем позже.

Ребята, наше время истекло, и мы прощаемся с вами. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Мы всегда очень рады вашим письмам. Из них мы узнаем о вашей жизни, о ваших стремлениях и надеждах. Пишите нам по адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Лена Маргунова, Захар и Петр Мегедюки, Павел Зольников и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. Мы все желаем вам, ребята, обильных благословений от Господа.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних двух беседах мы говорили о достоверности воскресения. Мы указали на доказательства свидетелей и на доказательства причины и следствия, отметив пустой гроб, День Господень, Церковь и Новый Завет. Теперь мы желаем побеседовать о проповеди апостолов как доказательстве воскресения. Определенно можем сказать, что распятие Иисуса Христа пришло к ученикам как разрушающий удар. Арест Христа навел на них ужас. Они все оставили его и разбежались. Марка 14 глава 50 стих и Матфея 26 глава 56 стих. Они в ужасе из опасения от иудеев собрались в доме за запертой дверью. Иоанна 20 глава 19 стих. Для учеников крест казался концом их мира. Однако не может быть сомнения, что если бы крест был концом, то мы никогда не услышали о Христе сегодня, разве только как о мученике, о котором осталось неясное воспоминание. Единственное, что оставалось бы ученикам сделать, это вернуться домой и начать прежнюю жизнь, забыв эпизод, который обещал славу, а окончился трагедией. Нам нужно только сопоставить два события. С одной стороны, мы видим апостола Павла, отрекающегося, что он никогда не знал Иисуса, и озабоченного только тем, как отмежиться от того, дружба с кем теперь была источником опасности. Петр готов был на всякое предательство, лишь бы порвать всякую связь с Иисусом. Прошло только 7 недель, и тот же Петр проповедует того же Иисуса толпе в Иерусалиме. Теперь он не дрожит за свою шкуру, он не отрекается от всех связей с Иисусом, он радушно принимает арест. Он обвиняется пред тем же Синедрионом, который осудил Иисуса на смерть. И его единственная реакция – отказ повиновению, в котором нет ни малейшего страха и которое является произведением отважной смелости. Почему произошла перемена? Как трус стал героем? Как человек, который отрекался, что не знает Иисуса, стал человеком, готовым быть верным до смерти? Может быть только одно объяснение. Что-то произошло в течение этих промежуточных недель. Только воскресение может объяснить трансформацию учеников. Для учеников тот, о котором они думали, что он будет трагическим воспоминанием, стал победоносным, всегда видящим присутствием. Изучая Новый Завет, мы видим, что почти вся проповедь апостолов достигала высшей точки в провозглашении воскресения. Возможно, мы недостаточно сознаем чрезвычайно ранний характер этого доказательства. Самое раннее утверждение воскресения было гораздо раньше утверждение Евангелий. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 по 8 стих. Эта глава, вероятно, была написана около 54 года, после Рождества Христова. Апостол Павел начинает это место, первое послание Коринфянам, 15 главы 1 стиха, говоря, что он почти готов повторить им то, чему он уже учил их раньше во время его пребывания или первого посещения. Он посетил Коринф приблизительно в 50 году. Теперь, если апостол Павел проповедовал это утверждение воскресения около 50 года, это значит, что утверждение уже существовало в стереотипном форме в 40 году. Это может означать, что письменное доказательство воскресения возвращается к самому событию не больше, чем на 10 лет. Дальше апостол Павел цитирует свидетелей воскресения Кифу Петра и Иакова. Это были два апостола, которых апостол Павел встретил во время своего первого посвящения Иерусалима. Галатам 1 глава 18 и 19 стихи. Он говорит, когда он пишет коринфянам, что он передает им, что он сам получил. Во время того посещения, вероятно, апостол Павел получил утверждение о воскресении, и это посещение было около 34 года после Рождества Христова. Из всего этого мы можем заключить, что доказательство воскресения на основании первого послания Коринфянам 15 главы с 3 по 8 стих приводит нас приблизительно к 5 году после самого воскресения. Если мы готовы вообще довериться новозаветным документам, это значит, что доказательство воскресения очевидное и относится ко времени очень близкому действительному событию. Апостолы проповедовали с абсолютным убеждением. Они не имели ни малейшего сомнения, что распятый Иисус стал воскресшим Господом. Воскресение Христа они сделали центром своей проповеди. Многие места Священного Писания свидетельствуют об этом. В Деяниях апостолов во 2 главе с 23 по 36 стих апостол Петр собравшимся иудеям в день Пятидесятницы так проповедовал. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось я сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не дашь душе моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророками, зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрезл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не воссел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Собравшимся народу в притворе Соломоновом после исцеления хромого апостол Петр сказал, «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяния апостолов 3 глава 15 стих. Веру воскресшего Иисуса Христа они провозглашали. В этой вере они сами жили, и за эту веру они готовы были умереть. Какое чудное провозглашение! Христос – победитель! Апостолы провозглашали, что Христос победил. Во-первых, сатану. Можно помнить, что дьявол не просто злое влияние, но действительная личность. Он главный враг Бога и человека. По позволению воли Божией сатана мог господствовать в сфере смерти. Сотни людей были в рабстве по причине страха смерти. Этот страх был произведен сатаною, потому что он имел монархическую власть в сфере смерти. Пришел день, когда Иисус пришел к самой территории господства сатаны. Одна из причин воплощения Иисуса Христа находится здесь. Иисус Христос воспринял плоть и кровь, дабы через смерть создать бездейственным, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2 глава 14 стих. В битве на Голгофе Христос победил сатану. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было достаточным доказательством, что Он победил. Во-вторых, Христос победил грех. Христос не только победил нашего величайшего врага, но Он также победил грех. Грех – принцип и мотивирующая сила в человеческой личности. Всякий природный член расы Адама находится под господством греха. Если бы грех мог победить Христа, он бы совершил это, впустив свой отвратительный яд в его святые вены. Грех, разрушивший человеческую расу, был побежден Христом. Христос не только умер за грехи наши, 1 Коринфянам 15 глава 3 стих, и таким образом освободил нас от наказания греха, но он также умер для греха, Римлянам 6 глава 10 стих, чтобы мы были освобождены от власти греха. В-третьих, Христос победил смерть. Смерть — что за враг? Какое доказательство действительности греха? Христос восторжествовал над смертью. Знает, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Римлянам 6 глава 9 стих. Воскресение перемещает нас в сферу, где господствует жизнь и куда смерть не имеет доступа. Эта живая проповедь Слова Божия является величайшим доказательством воскресения Иисуса Христа, силу которого можно и сегодня испытать на опыте. Мы уже обратили наше внимание на важность воскресения Иисуса Христа, естество воскресения, автора воскресения и достоверность воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о вопросе, который тревожит многих верующих. Как долго тело нашего Господа было во гробе? И попутно с этим постараемся ответить, в какой день был распят Иисус. Господь Иисус Христос неоднократно предсказывал о своем страдании, смерти и воскресении. Однажды книжники и фарисеи пожелали видеть от Иисуса знамение. Отвечая им, Иисус сказал: «Род лукавый и любодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфея 12 глава с 39 по 40 стих. Многие обращают внимание на факт, что по их пониманию Иисус Христос не был во гробе 3 дня и 3 ночи, и поэтому в этом видит противоречие в Библии. Для того, чтобы правильно подойти к пояснению этого места Священного Писания, необходимо спросить, что означает выражение «три дня и 3 ночи»? Что имели в виду евреи, употребляя это идиоматическое выражение? Первое. Выражение «три дня и 3 ночи» — ветхозаветный идиом, перешедший в Новый Завет. Это выражение не означает обязательно 3 полных дня и 3 полных ночи. Оно означает период времени, в общем смысле около 3 дней. Иисус Христос обратил внимание на Иону, который был прообразом переживаний Христа. Мы не в состоянии точно и аккуратно установить измерение времени пребывания Ионы в чреве кита. Рассматривая другие места Священного Писания, где этот идиом употребляется или подразумеваемся, мы имеем веское основание верить, что выражение не означало буквальных 3 дня и 3 ночи. Такое же выражение, употребленное в отношении Ионы, находится в первой книге Царств, 30 главе, с 12 по 14 стих. Когда Давид и его люди вернулись в Сикелаг, в третий день, стих 1, они нашли его разрушенным и сожженным, и жены их и дети их уведены в плен амаликитянами. Они нашли египетского раба, который не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. 13 стих. Из 13 стиха мы видим, что он чувствовал себя больным уже 3 дня, оставляя впечатление, чтобы он был болен около 3 дней. В книге Есфир, 4 главе, 16 стихе мы читаем, что после того, как Есфир было достаточно встревожено Мардохеем по случаю грозящей опасности, она послала вестника к нему со словами: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Но в 5 главе, в 1 стихе читаем: «На 3-й день Есфир оделась по-царски». Очевидно, рано в тот день она была у царя, ибо вечером она устроила пир царю и Аману. Второе. Нет нужды переставлять день распятия Христа на четверг или на среду, как это стараются сделать некоторые, чтобы доказать, что Иисус был во гробе полных 3 дня и полных 3 ночи. Ибо сам Христос и апостолы указывали, что Он воскреснет на 3-й день. Для примера возьмем только Евангелие от Матфея. Мы находим, что в 16 главе и дальше Иисус с того времени начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейших и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. Матфея 16 глава 21 стих. В 17 главе 23 стих, в 20 главе с 18 по 19 стих каждый раз встречается выражение «и в 3-й день воскреснет». И эти предсказания Христа относительно времени воскресения Его соответствуют историческому факту. Возьмем для свидетельства 1 или 2 места. В Евангелии Луки мы имеем чудное описание встречи и разговоры Иисуса с 2 учениками на пути в Эммаус. После того, как Его воскресение стало славным совершившимся фактом. 2 ученика в простоте передавали пришельцу, как Иисус был предан, осужден, был распят, и что они надеялись, что Он был тот, кто должен был спасти Израиля. Они были изумлены, что некоторые жены передали, что Он воскрес, а между прочим сообщили, что это был 3-й день, как это все произошло. Луки 24 глава с 20 по 23 стих. Апостол Павел, суммируя великое основание фактов благовестия, которые он проповедовал, в которые веров, говорит, что Христос не только умер за наши грехи, и что Он был погребен, но что Он воскрес в 3-й день по Писанию. 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. Желательно также указать на факт, что евреи, слышавшие выражение Иисуса Христа, не поняли, что выражение означало полных 3 дня и 3 ночи, ибо после распятия они пришли к Пилату с просьбой: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня. Матфея 27 глава 63 по 64 стих. 3. Согласно еврейского закона, часть дня считается за целый день. Ибо Если день начался, и человек прожил в нем хотя несколько минут, ему засчитывался весь день. Также, если ребенок родился в конце дня, в последний час или в минуту, ему засчитывался целый день в подсчете периода обрезания младенца. Таким образом, на основании еврейского исчисления распятие и погребение Иисуса Христа совершилось прежде 16-го Нисана. Поэтому можно сказать, что он был во гробе 3 дня и 3 ночи. Это можно пояснить так. Пятницу, которым принадлежала закона ночь, которую можно назвать четвергом, суббота, в которую входит ночь пятницы и целый день субботний, и воскресенье, которому принадлежит ночь субботы и ранняя часть воскресенья. Четвертое. В общепринятой практике закона многих стран преступник, осужденный на заключение, скажем, на 3 дня, если он попал в тюрьму в пятницу, для примера, около 5 часов вечера, и его выпустят утром в понедельник, провел ли он 72 часа в заключении? Нет. Он удовлетворил закон, и законно засчитано, что он отбыл 3 дня в заключении. Пятое. В заключении желаем посмотреть на выражение, записанное в Евангелии Иоанна в 19 главе 31 стихе, которое для нас кажется убедительным в разрешении вопроса времени. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Библейские студенты, незнакомые с еврейским законом и традициями, не знают значения выражения этого стиха, и поэтому могут прийти к неправильному пониманию. Субботний день для евреев означает только 7-й день недели. Писание часто говорит о праздничных днях, как, например, если праздник выпадает на понедельник, тогда понедельник был святым днем в еврейском жаргоне. Писание делало разницу между праздником общего дня и святым днем субботой, хотя они назывались тоже субботой. Праздник назывался субботой, что означало покой, только по причине того, что определенный труд был запрещен, и отличался от субботного дня субботы тем, что в тот день не совершался никакой труд. Но на этот раз так случилось, что первый день Пасхи выпал в субботу. Поэтому особая забота была оказана евангелистам, чтобы показать, что эта суббота была днем великим. То есть, это была двойная суббота, в том смысле, что это

0: На основании этого места раввины создали сотни законов, запрещая употребление пищи, не приготовленной в пятницу. Это выражение «пятница» или «день приготовления» нельзя применить к другому дню, как только ко дню приготовления пред субботой. Это доказывает без всякого сомнения, что Христос был распят в пятницу и воскрес в воскресенье. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 7 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 4 главе, в 31 и 33 стихах. Там сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Один христианский миссионер рассказывает в своем дневнике, как однажды в воскресенье он путешествовал пустынной дорогой, едучи на намеченную встречу. По дороге он вдруг почувствовал Божий укор о том, что его сердце было слишком холодным. Он свидетельствовал: «Я привязал лошадь к дереву и ушел в уединенное место, где в сильном внутреннем мучении ходил взад и вперед, обдумывая и проверяя свою жизнь. Я провел 3 часа в глубокой печали перед Господом, пока не почувствовал, как душу мою наполнило тепло Его всепрощающей любви. Дух Святой от Бога снизошел на меня. Солнце продвигалось дальше к западу, когда я вновь вышел на дорогу. Вскочив на лошадь, я отправился на намеченную встречу. На следующий день я проповедовал перед многочисленным собранием людей на горном холме. Проповедь моя была в такой силе, что сильное пробуждение началось в народе. Оно охватило не только собравшихся, но и распространилось по всему Уэльсу. Дух Святой, Тобой как силой я стремился обладать, сердце жаждало, просило, как подарок благодать, но моленья были тщетны, я как прежде беден был, и тогда, как друг заветный, Ты со мной заговорил. Я один с Отцом и Сыном, я Твоей души Творец, кто же будет властелином, я или Ты земной гордец? Пробудись в раскаянье и смирись, молись опять, чтоб Твой Царь, придя в сияние, мог Тобою обладать. И в груди зажегся пламень, пал я трепетом дыша, и растаял в сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело, Дух предвечный отдаю, будь царем души и тела, утверди в них власть свою. И Дух вечный в те мгновенья светлый лик мне свой явил, и Он снял венок мученья, радость в сердце мне вселил. И с тех пор Он помогает мне, как друг в беде земной, а в печали подкрепляет, как утешитель благой. Как учитель наставляет Он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, Он приходит в тот же миг, силой Дух мой исполняет для побед Его святых.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Человеку свойственно стремление к славе, чести, бессмертию. Эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. И нашему сердцу не дано обрести покоя до тех пор, пока оно не обретет утешение в Господе. Согласно учению Священного Писания, сам Бог вложил вечность в сердце человеческое. Господь исполнил свое творение чудесами, которые указывают на вечную силу Его и божество. Бог вложил в сердца наши нравственный закон, постоянно напоминающий нам, что мы живем под сенью воли более великой, нежели наша воля. Бог даровал нам чудное откровение, наиболее яркое в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Это откровение являет нам, что человек живет в присутствии существа более великого, чем он может себе представить. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. «Сотворивший нас оценит жизни наши». В Священном Писании во 2 главе послания к римлянам сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое помышление человеческое, слово или деяние значимо лишь в том случае, если он, человек, ищет славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. Что же значат эти три слова? Чего нам следует искать? Давайте начнем со славы. Согласно словарю Ожегова, слава – это почетная известность, как свидетельство всеобщего уважения, признание заслуг, таланта. Слава по своему значению близка к величию и великолепию. В чем же выражается это величие? Вспомним, что Господь Иисус Христос даровал обетование соделать своих верных учеников управителями городов и царств после своего второго пришествия. Апостол Павел писал, что святые будут судить весь мир и даже ангелов. В Откровении мы читаем, что верующие будут царствовать с Богом над Его новым творением во веки веков. Вот в чем выражается величие народа Божия. Чтобы понять проявление великолепия, заглянем в 12 главу Ветхозаветной книги Даниила, где сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Позже Господь Иисус Христос использовал близкие по смыслу слова, провозглашая в Новом Завете: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Каким-то образом мы приобщимся к чудному великолепию Божию и даже станем испускать это великолепие. Обращаясь к своим собратьям по вере, святой апостол Иоанн писал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Некоторые считают, что человеку не следует ожидать или искать славы. В частности, Чарльз Дарвин писал: «Человек по своей надменности считает себя великим творением, достойным смешения с божеством. Однако мне полагается, более смиренным и истинным было бы считать, что человек эволюционировал от животных». Однако гордыня ли это? Следовать учению Священного Писания, заявляя, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, вложив вечность в сердца наши и уготовав нам славу в качестве конечной цели. Столь ли смиренны заявления, ставящие под сомнение святые слова самого Бога? Может быть, кому-то теория о том, что мы произошли от слизи и что нам суждено вымирание, могут показаться весьма смиренными. Однако на деле подобные идеи свидетельствуют лишь о желании уйти от связанной со славой ответственности по самоочищению, о желании поступать, как вздумается. Читая Священное Писание, мы осознаем, что самой большой проблемой человека является не то, что мы ожидаем, ищем чего-то слишком большого, а то, что наши ожидания слишком занижены. Мы пытаемся обрести славу в богатстве, спорте или политике. Мы ищем красоты в косметике и дорогих нарядах. Мы стремимся к славе земной, тогда как нашу душу может удовлетворить лишь слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это смиряет нас, ибо вдруг мы отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что мы страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Души человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является частью сотворения Божия. Дети, к примеру, готовы на все, лишь бы добиться уважения и одобрения со стороны сверстников. Спортсмены стремятся заслужить аплодисменты толпы и золотые медали. Студенты гордятся своими академическими успехами. Богатые филантропы назойливо твердят о своей благотворительной деятельности, вместо того, чтобы пожертвовать деньги без лишней саморекламы. Изо всех сил человек ищет чести, но многим, даже самым известным в мире людям, ее не хватает. Мы пытаемся заслужить честь уважения других. Если окружающие подводят нас в этих ожиданиях, то мы обращаемся к псевдорелигиозным учителям и психотерапевтам, к людям, чьим основным занятием является повышение человеческой самооценки. Таким образом, даже если окружающие нас не ценят и не дарят нам комплиментов, мы начинаем каким-то образом уважать самих себя. И все это происходит от того, что мы, будучи созданными с внутренним стремлением к чести, извратили это желание. Все комплименты в мире, все человеческое самоуважение не в состоянии заменить истинную честь, принятие, одобрение и даже похвалу самого Господа Бога. Итак, мы ищем чести, славы и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая: «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Верующий во Христа — это человек, всем сердцем ищущий бессмертия, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. В Священном Писании сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Как мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, так и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Являемся ли мы верными последователями Господа и Спасителя Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, то не станем более медлить, не будем ожидать ничего меньшего. А если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию, ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все — жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Приоритеты. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Вы знаете, никогда прежде у людей не было столько выборов, сколько у нашего поколения. Вас, например, пригласили побывать на конференции, которая

0: будет проходить в те же самые выходные дни, когда ваша семья поедет на природу на отдых. Интересно побывать на конференции. Но близкие люди хотят, чтобы вы провели время с ними. Какое решение принять? Итак, следующие руководящие принципы помогут вам установить приоритеты. Вопрос один. Какой из этих двух вариантов вносит наибольший вклад в благосостояние моей семьи? Бывает время, когда ваше присутствие на спортивной игре сына – самое важное событие в жизни. А бывают случаи, когда рутинные задачи, ну, как, к примеру, необходимость стабилизировать бюджет, становятся приоритетом. Когда я выбираю поиграть в футбол со своими друзьями, вместо того, чтобы поболеть за команду сына, что этим я ему говорю? Задайте себе такой вопрос. Вопрос номер два. Если я этого не сделаю, какое значение это имеет? Реальность такова, что вы не сможете сделать все. Никогда не отвечайте согласием на чью-то просьбу, потому что боитесь почувствовать себя виноватым, если откажете. Вместо этого постарайтесь увидеть полную картину. На самом деле, есть ли крайняя необходимость в выполнении этой работы? Произойдет ли нечто критически важное, если вы этого не сделаете? Вопрос номер три. Могу ли я отказаться делать то, что мне не нравится? Всегда есть такая работа, которая доставляет нам удовольствие. А неприятные рутинные обязанности могут подождать. Однако жизнь зачастую заключается в том, чтобы встать утром и выполнять одни и те же задачи изо дня в день. Разрушать привычные нормы весело и интересно. Но за это, возможно, придется заплатить высокую цену. Вопрос номер четыре. Просил ли я у Бога мудрости для того, чтобы решать, какие дела нужно делать в первую очередь? Иаков писал, если у кого-то из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Давным-давно Писание дало важный совет. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Истина этих слов становится все более значимой в наши дни. Да поможет вам Бог принять мудрые, правильные решения.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейла «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Знаете, я как-то читал размышления людей вот о такой проблеме, как повышение тарифов на телефонные услуги. Разные люди выступали, и один из них был профессор психиатрии. Когда его спросили, как вы относитесь вот к этому факту, он сказал, что я это расцениваю как приглашение к смерти. И он объяснил, что есть такой термин психиатрии, его ввел один из ученых американцев, приглашение к смерти. Это значит, что человек с возрастом уже не может ориентироваться на какие-то высокие цели. Его отправляют на пенсию. Это для него уже приглашение к смерти. Друг, готовься, скоро ты вообще никому не будешь нужен. И когда дети меньше интересуются родителями, стариками, они это тоже расценивают как приглашение к смерти. А когда их унижает молодежь и чуждается их, старики это расценивают как приглашение к смерти. И вот когда повысили цены на телефонные разговоры, и поэтому старики уже не могут так просто общаться друг с другом или позвонить в службу психологической помощи, они также рассматривают как приглашение к смерти. Ну, так рассуждают вот известные люди на эту тему. Но я хотел бы сказать, что вообще вся наша земная жизнь – это вообще-то приглашение к смерти. Уже когда рождается человек, все знают, что когда-то он умрет. И случается ли какое-то несчастье, когда гибнут люди – все это напоминание человеку, что он смертен. Этот мир является миром царства смерти. Только лишь христианская вера – это приглашение к жизни. И вот об этом приглашении к жизни я хотел бы прочитать в послании к Колоссянам, 3 главе. Приглашение к жизни. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекши

0: Из ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Дорогие братья и сестры, ясно, что апостол Павел приглашает нас к жизни со Христом. Но здесь есть одна существенная оговорка. Не ко всем это приглашение относится, или не ко всем оно адресовано. Первый стих начинается со слов «Итак, если вы воскресли со Христом». И вот этот стих намекает на великое чудо, которое должно было бы произойти в жизни колосских верующих. «Если вы воскресли со Христом». Дорогие братья и сестры, истинное христианство – это не промывка мозгов какими-то христианскими догматами. Вот ты верь в это, верь в то. Я уже говорил здесь, что сатана не сомневается в никаких христианских догматов. Но у него нет жизни, нет духовной жизни, нет воскресения Христова в нем. И вот Павел, обращаясь к верующим, говорит, если в вас совершилось это чудо духовного воскресения, вот тогда держитесь ко Христу поближе. Дорогие братья и сестры, ясно, что всякий человек, который рождается в этот мир, он рождается уже духовно мертвым. И поэтому он не может пожелать прийти к Богу. Он не может искать Бога. Правда, иногда люди как бы показывают, что они ищут Бога, но они ищут не Бога Библии, а ищут Бога, которого они себе придумывали, который им нужен. Но Бога Библии никто не ищет. Так вот, необходимо, чтобы к этому духовно мертвому человеку обратился Бог своим могущественным словом. Это точно так же, как Господь неоднократно обращался к умершим, скажем, вот к юноше Наинскому, потом к дочери Иаира, затем к Лазарю. И вот эти мертвые люди физически воскресали. То же самое происходит и в духовной области. Для того, чтобы совершилось это чудо, необходимо обращение, личное обращение Христа к душе человека. Если этого обращения нет, тогда человек может стать религиозным, но он никогда не может стать тем, о ком сказано, если вы совоскресли со Христом. Уверование в Бога – это всегда чудо. И так вот Павел говорит, если вы совоскресли со Христом, держитесь Христа. Что это значит – держаться Христа? А Павел говорит, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Это очень прекрасное выражение, но что же оно значит? Ищите горнего или ищите высшего, небесного. И уточнение, где Христос сидит одесную Бога. А где же Христос сидит одесную Бога? Он сидит на престоле славы, который Библия называет также престолом благодати. И Павел говорит, если в вас произошла эта перемена, которую произвел Господь своим могущественным словом, тогда будьте ближе к престолу Божьей благодати. Престол благодати – это место, где мы получаем всякую милость, всякую защиту, всякое общение с Богом. Нам это нужно. Дорогие друзья, и другого места, более прекрасного и лучшего, чем престол благодати, мы с вами не найдем. И Павел во втором стихе усиливает эту мысль. «О горнем помышляете, а не о земном». Это значит, что наши мысли должны быть направлены к небу, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы знаете, по-настоящему верующий человек, он знает, в чем его жизнь. Он знает, что его жизнь – это Христос, и без Христа он просто погибший и несчастный человек. И вот в этом случае, когда есть такое понимание, что Христос – моя жизнь, то когда Он явится, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это означает, что всякий, в ком живет Христос, в ком произошло это чудо воскресения, тот непременно будет взят Господом на небо. И другого варианта здесь нет. И пусть не смущают вас некоторые люди, которые к вам, как к детям Божьим, обращаются и говорят, а вот ты останешься, может быть, ты где-то не пободрствуешь. Дорогие друзья, решающее значение имеет один факт. Являемся ли мы детьми Божьими? Совоскресли ли мы со Христом? Итак, первое, если мы действительно совоскресли со Христом, то мы будем Его держаться. Наши мысли будут о том, как достичь небесной Родины, как иметь общение с Христом у престола благодати через молитву и радостное поклонение. Второе, держаться Христа, это значит удалить из своей жизни все, что на Христа не похоже, что противоречит характеру Христа, духу Христа. И именно об этом Павел говорит в 5 стихе и ниже. Он, во-первых, говорит о грехах плоти, умертвите земные члены ваши, и поясняет, что это значит. Это значит всякое блудодеяние, это супружеские измены, это легкие отношения с противоположным полом. Павел говорит, умертвите также нечистоту. Это все фантазии, которые вот в этой области сопровождают некоторых людей всю жизнь. Помните, Христос сказал, всякий, кто смотрит с вожделением, тот уже грешит. Речь идет о страсти. В мире, кажется, ничего особенного нет, если кто-то любит женатого и думает об этом постоянно. Также о злой похоти, это о всех извращениях вот в этой области. Не хочется об этом даже и говорить. В общем, а мы должны быть чисты в этом отношении. И Павел заявляет, что грехи в этой области абсолютно нетерпимы. Здесь не может быть даже маленького компромисса. Чуть-чуть нельзя допускать этот грех, Павел ясно заявляет. Итак, умертвите земные члены ваши, возненавидьте грехи в этой области, предайте их смерти, расправьтесь с ними решительно, чего бы вам это ни стоило. Далее Павел говорит, что на Христа следующее не похоже, это любостяжание. Это, знаете, желание больше заработать. Ну, не для того, чтобы пожертвовать больше на дело Божие. Нет. Любостяжание – это когда мы стремимся заработать больше, чтобы обставить квартиру лишними вещами, без которых, в принципе, можно обойтись. Или вы знаете, как проявляется этот грех, и я знаю, что не раз я, к сожалению, сталкивался с таким фактом, когда мужчины говорили, я не знаю, что мне делать, хоть из семьи уходи. Жена пилит, ты мало зарабатываешь. Другие много несут домой, а ты почти ничего не несешь. И знаете, и на этой почве распадаются семьи. Писание называет это грехом идолопоклонства или любостяжания. Когда не хватает денег, и человек начинает из-за этого разрушать взаимоотношения. Взаимоотношения намного важнее, чем стяжание земного богатства. А третье, что считает Павел нетерпимым и непохожим на Господа Иисуса Христа, это грехи нашего характера. Вот посмотрите, он с 8 стиха говорит, а теперь отложите все. И перечисляет вот, такой грех, как гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст ваших. Видите, все это относится к грехам характера, грехам нашего темперамента. Когда мы говорим, ну вот такой у меня характер, вот такие у меня нервы слабые. И по любому поводу человек может быстро вскипать, устраивать концерты и так далее. Павел говорит, что это плохо, это нужно отложить. И он говорит, все отложите, начиная с гнева, кончая сквернословием. И затем 9 стих, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Дорогие друзья, здесь Павел употребляет следующий образ, он говорит, что ветхий человек – это грязная одежда. Грязная одежда нашей прежней жизни. И вот эту одежду с отвращением сорвите с себя. Она не должна обезображивать вас. Вы не должны жить в противоречии с тем, кем вы реально являетесь. Вы реально являетесь христианами. Вы реально являетесь детьми Божьими. Вы носите это чудесное имя, так будьте похожи на Христа. Удалите все эти лохмотья вашей прежней жизни. И снова я повторю, здесь нет компромисса. Вернемся снова к стиху шестому. Вот когда Павел сказал об этих грехах, он не забыл добавить, что за все это гнев Божий грядет на сынов противления. Когда своим гневом, яростью, злобой они унижают человеческое достоинство. Христос так не поступал, говорит апостол Павел. Поэтому держаться Христа означает не только думать о небесном, мечтать о небесной отчизне. Держаться Христа – это значит и вести непростую, суровую, но необходимую борьбу с проявлениями нашей ветхой природы. Это и есть жизнь в свете Пасхи. И далее Павел переходит к положительному моменту, что значит держаться Христа. Он 10 и по 11 стих ясно говорит: «Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезан, ни обрезан, ни варвара, скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос». Иначе говоря, братья и сестры, Христос должен стать практическим мерилом того, что мы говорим и что мы делаем. Держаться Христа – это значит постоянно спрашивать, что на моем месте сделал бы Христос. Что Он бы сказал? Как бы Он отнесся? И я думаю, если мы будем часто вызывать в своей душе духовный облик Христа и сравнивать все наши поступки с Ним, тогда у нас очень много изменится. Не сразу, это займет определенное время, но все-таки изменения будут. И вот по какой причине. Потому что там внутри нас действует сила воскресения. Вот как бывает, росток пробивает асфальт, и даже там, знаете, не выдерживает асфальт вот этого давления какого-то цветочка или какого-то растения, и он раскалывается. Вот точно так же, вот этот панцирь ветхой природы, он расколется под воздействием могучей силы воскресения Христа, которая в нас, верующих, живет. Но здесь важно, чтобы мы сотрудничали с Богом в этом процессе освящения. Ничего автоматически не происходит. Снова Павел говорит: если вы воскресли, если это было духовное обновление у вас, тогда держитесь Христа. Удалите из вашей жизни все, что на Христа не похоже. Будьте близки к престолу благодати и старайтесь быть похожими на Христа практически. И вы знаете, хорошо делают христиане, когда они подводят итог каждому дню и себя спрашивают: был ли я в этом дне похож на Христа? Как я относился к моим близким, к друзьям? Похож ли я был на Иисуса Христа в своей речи? Похож ли я был на Христа в моих мыслях? Похож ли я был на Христа в своих добрых делах, в своих молитвах, во всем остальном? Дорогие друзья, другого выбора у нас, собственно, нет. И я думаю, чем больше было бы похожих на Христа христиан, тем больше были бы церкви, тем богаче они были бы духовно, тем меньше в них было бы проблем. Давайте помолимся о том, чтобы нам действительно реально держаться Господа Иисуса Христа. Аминь. Великий Господь, мы благодарим Тебя за Твое приглашение к жизни. Ты совершил чудо в жизни многих из нас. Если бы Ты не взыскал нас, мы бы Тебя не нашли. Если бы Ты не произнес Святым Духом «Воскресни», никто бы духовно не ожил. Это Ты трудился над нами, Господь. Это благодаря Тебе мы поняли, что жить без Тебя невозможно. Господь, слава Тебе за многое, что Ты сделал для нас. И помоги нам, чтобы нашим любимым местом было стояние у престола благодати, чтобы мы выпрашивали у Тебя благословение на нашу жизнь, на жизнь наших деток, на жизнь наших сограждан, Господь. Помоги, чтобы Церковь Преображения была Церковь молитвенников. Ты знаешь, сколько много нужд. Господь, Ты знаешь, как многие потеряны в этом мире, раздавлены жизненными обстоятельствами. Ты знаешь семьи, которые разрушаются. Ты знаешь детей, которые остаются сиротами. Ты знаешь все, Отец. Помоги, чтобы жизнь Твоего воскресения, жизнь молитвы, предстояние у престола благодати, она бы проявилась в нас. Ты сказал, что очень много может усиленная молитва праведного. Боже, помоги нам осознать эту духовную реальность, в которой мы живем, что Ты тот же, что Ты можешь действовать и Ты хочешь действовать. Ты ожидаешь, когда мы поймем, что для нас очень важно молиться Тебе и ожидать, когда Ты вступишь в свои права, как Владыка и Господь. Господь, Ты видишь и нашу жизнь, она такая несовершенная. Мы нередко прислушиваемся к голосу веткой нашей природы. Господь, не всегда нам хочется плыть против течения, потому что на это требуется силы, а хочется без усилий. Мы просим Тебя, удали от нас это заблуждение. Мы просим, дай нам силы сражаться со всеми проявлениями греховной природы. Помоги нам быть похожими на Тебя во всем. Услышь нас. Эти желания в этот пасхальный вечер мы выражаем пред лицом Твоим. Господь, Ты можешь сделать больше, чем мы попросили у Тебя и о чем помышляем. Желаем, чтобы Ты и только Ты отобразился в нас. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божье говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Марару. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем: «Покажи
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о страхе, который приходится переживать людям. И в этой же беседе мы коснемся вопроса о том, как выйти из такого положения. Вы, наверное, помните, когда-то Иисус Христос сказал, спросил учеников своих, что вы так боязливы? Как у вас нет веры. И вы, вероятно, помните, псалмопевец Давид в Псалме 22 написал такие слова: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». То есть я не буду исполнен страхом. Два положения. Поговорим немножко о первом. Ученики бедствуют на море. Евангелие Марка, глава 4, рассказывает об этом. Волны бьют в лодку так, что она уже наполняется водою. Еще немного она уйдет в морской пучине. Нависла непосредственная угроза смерти. Никогда еще ученики не чувствовали так близко дыхания смерти.

смерти, вот эти страшные, тяжелые минуты, минуты испытаний, они исполнились страха. Это естественно, это нормально для человека, страх смерти. Эти дети моря, профессиональные рыбаки, вышли из душевного равновесия, и даже присутствие их великого учителя, он спал безмятежно на возглавии, это присутствие не повлияло на них. И они будят его и говорят: «Учитель, погибаем! Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Друзья, в этих словах звучит и страх, и упрек, и звучит бесконечная жажда жизни. Что может быть для человека дороже жизни? Поэтому нет большего наказания для человека, как отнять у него эту драгоценность. «Где-то я читал, — так говорит Раскольников в романе Достоевского «Преступление и наказание», — где-то я читал, как один приговоренный к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площади, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будет пропасть, океан, вечный мрак, вечное уединение, вечная буря, и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умереть. Только бы жить, жить и жить. Как бы не жить, но только жить». Друзья мои, борьба за жизнь – это борьба со смертью, борьба с ее страхами. И человечество, идущее собственными путями, отказавшееся от путей Божьих, хотя и потеряло всякую надежду победить смерть, но все же еще пытается, по крайней мере, лишиться страхов. Для этого достаточно было человеческую жизнь ограничить ее земным существованием, лишить ее самостоятельного духовного начала, лишить ее души. Если бы кто мог доказать, что со смертью все кончается, тогда человек лишил бы смерти ее страхов. Кто из стариков в это вот печальное время не раз тоскою не пожелал бы заснуть и больше не проснуться? Почему мы боимся вот в это тяжелое время смерти? Да потому, что никто не доказал, никогда не докажет, что со смертью все кончается. И внутренний духовный опыт доказывает как раз обратное. Он показывает, что независимо от того, хочет ли человек этого или не хочет, верит ли он или не верит, в нем, человеке, заложено чувство нравственной ответственности за свою жизнь. И чувство справедливости. Справедливость требует воздаяния. Воздаяния за хорошее. И за плохое. Всем надо, или лучше сказано так, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Так читаем во втором послании к Коринфянам, в пятой главе. Но так как мы люди грешные и делаем больше худого, чем доброго, так как мы, говорит Писание, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, Римлянам глава 3, то по закону справедливости, когда наступит момент дать отчет, мы должны понести вполне заслуженное наказание, которое будет состоять уже в том, что обнаружатся все наши соделанные в тайне преступления, которых никто не знает, которые мы тщательно скрываем. Наш внутренний человек с его мыслями и страстями окутан защитным покрывалом. Никто не может наблюдать нашу внутреннюю борьбу. Это очень хорошо, что это так. Это счастье, что наши злые мысли, нечистые чувства, которые часто поднимаются в нас, по крайней мере, остаются скрытыми, что они не действуют тотчас заражающе. Это благодеяние, что наши дети не видят, что происходит часто в сердцах родителей. Это милость, что в данном случае происходит то же, что в
в судопроизводстве при так называемых закрытых дверях. Так происходит в нашей душе. Но однажды, друзья мои, все должно быть обнаружено. Все покрывала должны упасть, все маски должны быть сорваны. У швейцарского писателя Чеке был замечательный дар. Когда он иногда смотрел в глаза незнакомому человеку, незнакомому, то он мог читать его прошлое. Однажды он сидел в ресторане напротив одного коммивояжера, которого он никогда не видел раньше, и вдруг перед всем присутствующими сказал ему: «Могу ли я рассказать по мне что из вашей жизни?» «Пожалуйста, расскажите». «Вы меня совершенно не знаете», — сказал вопрошаемый. Тогда Чеке начал рассказывать до малейшей подробности про одно ограбление кассы, которое он совершил, и о котором никто ничего не знал. Этот человек побледнел, взял свой чемодан и убежал из комнаты. Он боялся, что Чеке расскажет еще что-нибудь больше. Друзья, кто из нас также не захотел бы убежать, если бы здесь кто-нибудь вот рядом с вами находился и начал бы читать о вашем прошлом и открывать одно за другим по порядку? Всех нас охватывает тихий ужас лишь при одной мысли, что это может быть правда, что стоит в Библии. Все мы должны предстать пред судилище Христово. А это правда? Это истина? Так говорит Писание. Но вопрос: как избежать нам суда Божьего? «Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу?» – спрашивает псалмопевец. «Никуда. По природе мы все находимся под проклятием Божьим. Наша греховность это сделала. Но как мы можем прийти к повороту, который превращает суд Божий в победу Бога над нами? Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Так читаем в 3 главе Римлянам. Слышите? Искупление. Искупление Иисуса спасает нас. Есть только один путь освобождения от страха смерти, от этого духа рабства. Этот путь — Христос. «Я есть путь», — сказал Христос. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: «Авва, Отче». Этот дух усыновления, это полное примирение с Богом мы можем получить только через веру в Иисуса Христа, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Друг радиослушатель, примирились ли вы с Господом? Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
1: Глава 34. «Приступите, народы! Слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их! Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа — год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолой. Не погаснет ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет из рода в род оставаться опустевшей, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней веревку разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться друг с другом. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерой. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих откроются. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, и придут в Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. И было в 14-й год царя Езекии. Пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Арапсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильного. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа, Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред этим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет из-за его колесницы коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю эту и разори ее». И сказали Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». И сказал Рабсак: «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня Господь мой сказать слова эти? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает себя Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мной и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из колодца своего, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 37. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амоса. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском, ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобой». Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: «Так скажите Езекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которые разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господа. И молился Езекия пред лицом Господа и говорил: «Господь Саваоф, Боже Израилев, восседающий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его. И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амоса, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебе головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются постыженными. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надменность твоя дошла до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот день выросшее от упавшего зерна и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните и сажайте виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иуды остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сион. Ревность Господа Саваофа совершит это. Поэтому так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вал. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасение вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Если бы пророк Амос был жив сегодня, то я уверен, что он сказал бы те же самые слова, которые записал в своей книге в 8 главе, 11 и 12 стихах. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, ни голод хлеба, ни жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Казалось бы, сегодня подобная ситуация просто невозможна, потому что Библия в наши дни доступна на многих языках.

0: этого Слово Божье звучит в интернете, по радио и телевидению. Но я уверен, что предупреждение Амоса было актуально не только для Израиля в прошлом, оно актуально и сегодня для любой страны. Приведу вам один пример. Во времена Первой Церкви территория современной Турции была центром христианства. Именно там стремительно росли и развивались церкви. Именно оттуда благая весть начала распространяться до пределов земли. Сегодня же положение и влияние христианства в современной Турции совсем иное. Например, если вам захочется приобрести печатное издание Библии в Турции, то вам нужно будет приложить немало усилий и времени. Вот еще один пример. Согласно одному христианскому ресурсу, сегодня в Стамбуле проживает около 11 миллионов человек, и среди них всего лишь 400 возрожденных христиан. По всей же Турции, население которой составляет около 60 миллионов человек, насчитывается всего лишь около 2000 рожденных свыше верующих. Лидеры церквей преследуются физически, а иногда даже лишаются своих жизней. И это происходит там, где зарождалось христианство. Поэтому будем помнить предупреждение пророка Амоса и не забывать о том, что если там, где мы проживаем, Слово Божье доступно, и у нас есть возможность изучать Писание и свободно исповедовать свои религиозные убеждения, то необходимо дорожить этим и использовать это время еще усерднее во славу Господа, потому что завтра могут наступить другие времена.
1: Вы прослушали передачу Лада Голза «Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Библейское вещание BBN» и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история основана на событиях, описанных в Священном Писании в 22 главе книги «Бытия». Мы расскажем вам о твердой вере в благость Бога, о вере, которую нам, тленным земным творением, невозможно понять и вместить. Главным героем этой истории является Авраам, человек, которого Бог назвал отцом всех народов. Сегодня Авраам поведает нам о своем трудном испытании, выпавшем на его долю. Давайте послушаем его историю о том, как вера в Божью милость помогла ему пройти через самое трудное испытание, посланное ему судьбой.

0: Авраам, Авраам,
1: вот я, Господь, Всевышний Бог, я в смирении преклоняюсь перед Тобой. Мое сердце жаждет служить Тебе, Господи.
0: Возьми сына Твоего, единственного Твоего, которого Ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это испытание твоей верности и доказательство твоей уверенности в том, что вся вселенная и все, что наполняет ее, находится в моих руках. Я могу давать, а могу и забирать, ибо все на этом свете принадлежит мне.
1: О Бог Всевышний, Господь неба и земли, пожалуйста, преклони ухо свое и услышь меня. Разве не оставил свой дом, свою семью и все, что у меня было ради того, чтобы пойти за тобой в далекую страну? Разве я не выполнил твою волю? Господь, почему ты просишь меня принести в жертву моего собственного сына? Я не могу поступить так жестоко, ведь ты сам подарил нам Исаака. Его рождение было чудом твоей милости и благодати. Если Исаак умрет, его мать не сможет справиться с горем утраты. Я не смогу утешить ее, Господь. Было бы лучше, если бы мы оставались бездетными. Пожалуйста, услышь мой голос, Боже, и ответь мне.
2: Отец! Отец! Я услышал твой крик. Тебе плохо? Ты ранен? Позволь мне сходить к ручью и принести тебе воды. Позволь, я умою твое лицо. Оно все покрыто грязью, отец. И голова тоже. Ты что, сделал это специально? Что я могу сделать для тебя? Может быть, мне позвать слугу?
1: Нет, не нужно никому ничего рассказывать. Ты слышишь меня? Об этом никто не должен знать, особенно твоя мама.
2: Конечно, отец. Я сделаю все, о чем ты меня просишь. Я хочу во всем слушаться тебя.
1: А теперь возвращайся к овцам, а то они разбегутся, и мы не сможем их собрать. Иди скорее.
2: Ну, отец... Я должен остаться, чтобы помочь тебе. Я должен сбегать за слугой. Вместе мы сможем довести тебя до дома и уложить в постель.
1: Я в порядке, сынок. Пожалуйста, иди. Оставь меня ненадолго. Я отдохну, а потом вернусь домой.
2: Хорошо, я пойду. Я буду недалеко, на холме. Если я тебе понадоблюсь, позови меня, и я тут же приду, хорошо? Ты правда уверен, что хорошо себя чувствуешь?
1: Да, сын мой. Со мной все в порядке. Пойди и проследи за тем, чтобы овечки не разбежались.

0: Мы отправимся в дорогу завтра на рассвете.
1: На сколько дней мне следует готовить провизию? Сколько человек вы собираетесь взять с собой?
0: Когда я буду говорить со всеми остальными, ты все поймешь.
1: Да, господин.
2: Мне показалось. Или ты действительно говорил о том, что завтра собираешься отправиться в землю Мория?
0: Да, Сара. Мы отправимся в путь на рассвете. Исаака я возьму с собой. Пожалуйста, собери нам с собой хлеба, сыра и финиковых лепешек.
2: Боже, но ведь он еще совсем маленький. Может быть, будет лучше, если он останется со мной дома?
0: Нет, Сара. Бог заповедал мне взять Исаака с собой. Он крепкий мальчуган и хорошо перенесет дорогу.
2: Вот идут твои люди. Располагайтесь в саду, в тени деревьев, а я принесу вам хлеба и вина.
0: Пойдемте со мной. Сядем в саду, в тени деревьев. Завтра рано утром я отправляюсь в путешествие. Ишкул и Мамр, я прошу вас позаботиться о моей жене и о нашем доме, пока меня не будет. Я уверен, что могу на вас положиться. Елиезер и Анер, я прошу вас пойти вместе со мной. Дорога туда и обратно займет примерно 6 дней, но я не исключаю, что мы можем задержаться там на 40 дней. Нам нужно взять провизию с расчетом на 20 дней. Если мы задержимся, то об остальном позаботимся на месте. Готовьтесь в путь уже сейчас. Завтра у нас не будет времени на сборы.
2: 40 дней? Так долго! Я никогда не отпускала Исаака в такие продолжительные путешествия. Пожалуйста, постарайтесь вернуться как можно скорее.
0: Я не знаю, на сколько дней нам придется задержаться, но я обещаю тебе, что мы вернемся, как только сможем. В тот момент мне показалось, что моя жизнь закончилась. Я потерял надежду. У меня больше не было будущего, не было смысла жить дальше.
3: Единственное, что ему хотелось, это закрыть глаза и умереть. Как он мог принести в жертву своего собственного сына? Господь поставил перед ним задачу, исполнение которой было превыше его сил.
0: Я лежал на земле, не в силах сдвинуться с места. Слезы струились по моему лицу. Я знал, что плачу, как ребенок, но не мог взять себя в руки. Да, сам Бог Вселенной избрал и помазал меня. Он приготовил для меня особенный план. Но в тот момент даже это не утешало меня.
3: Он был слаб и беспомощен, подобно новорожденному младенцу. Нельзя точно сказать, сколько времени он пробыл в одиночестве. Он вспоминал Божью благодать, милость, думал о том, что Бог никогда не подводил его.
0: Немного успокоившись, я встал и пошел исполнять повеление моего Господа.
3: Мориа – земля с мелодичным названием, о которой можно писать псалмы и посвящать ей музыку. У этого названия очень символичное значение – «Бог все усмотрит». Но в тот день это название наполняло душу Авраама отчаянием. Земля представлялась ему ужасным местом, не вызывавшим в его сердце ничего, кроме ненависти.
0: «Я не мог вернуться домой, не оплакав своего сына. Мне нужно было время побыть одному. Я никому не мог рассказать об истинной цели своего путешествия. Одна мысль о предстоящем жертвоприношении наполняла мое сердце горечью. Я не мог доверить эту тайну даже самым верным слугам. Любой из них мог рассказать об этом Саре, а она никогда не смогла бы справиться с таким горем в одиночку. В тот день я наколол дров для жертвоприношения. Я не мог позволить слугам делать это за меня.
3: Жертвенный огонь должен был прийти из дома Исаака, а не из чужой земли, в которой он никогда не бывал раньше. Сара и слуги были заняты приготовлением еды. Это освободило Авраама от вопросов, на которые он сам не мог найти ответа.
0: В ту ночь я очень долго не мог уснуть. И, проснувшись задолго до рассвета, больше так и не смог заснуть.
1: Господин, у нас все готово. Мы ждем ваших распоряжений.
0: Хорошо. Нам пора отправляться в путь.
4: Отец! Скажи, я могу поехать впереди вместе с Санером? Он сказал, что если ты позволишь, то я могу поехать с ним.
0: Да, сынок, конечно. Ты можешь ехать с Санером. Надеюсь, тебе понравится наше путешествие.
1: Господин, вы говорите, что у вас слезятся глаза из-за песка и пыли. Скажите, я могу поговорить с вами прямо, ничего не скрывая?
0: Да, Елиезер. Ты уже много лет верно служишь мне, и я уважаю твое мнение. Ты можешь сказать мне все, что лежит у тебя на сердце.
1: Раньше вы никогда не смотрели на Исаака без улыбки, а сегодня, глядя на него, вы не прекращаете плакать. Вы закрываете лицо, отводите взгляд в сторону. Вы не можете скрыть своей печали. Я вижу, что по вашему лицу текут слезы. Вас что-то тревожит? Господин, скажите, я могу вам хоть чем-то помочь?
0: Мне нужно выговориться. Я не могу держать в себе это тяжкое бремя. Если я не поговорю с тобой, мое сердце разорвется от отчаяния. Я всегда оставлял тебя в доме за главного. Когда отправлялся в дорогу и оставлял Сару с Исааком дома одних. Но на этот раз я не мог отправиться в путешествие без тебя. Господь дал мне повеление, которое наполнило мое сердце огромной болью. Я не могу в одиночку сделать то, о чем он меня попросил. Исаак, мой возлюбленный сын, и есть та жертва, которую я должен принести Богу на горе Мария.
1: Господин, теперь я понимаю, как вам тяжело. Я обещаю, что не оставлю вас в трудную минуту и буду помогать всем, чем смогу.
0: Когда Господь заключил чрево Сары, она отдала мне свою служанку Агарь, которая родила моего сына Исмаила. Ты ведь знаешь, что рождение Исаака – это Божье чудо. Сара родила его в 90 лет, когда стало понятно, что оба сына не могут быть моими наследниками. Я вновь послушал Сару, но на этот раз сам Бог сказал мне прислушаться к ее совету. Мое сердце разрывалось от горя, когда Исмаил покидал мой дом, ведь он точно так же, как и Исаак, был костью от костей моих и плотью от плоти моей. Господь утешил меня, пообещав, что Исмаил станет отцом целого народа. Исаак должен был стать моим единственным наследником. Через него должно было родиться столько людей, сколько звезд на небе, сколько песка на берегу моря и сколько пыли на земле. Через него должны были проистекать Божьи благословения. Но теперь, Елиезер, мое сердце сокрушено. Я отчаянно пытаюсь понять, почему Бог просит меня пожертвовать самым дорогим, что у меня есть. Если это испытание веры, то мне сложно понять его смысл.
1: Вы несете тяжкое бремя на своих плечах. Вы достойный человек, которому принадлежат великие богатства и который ни в чем не знает нужды. Но сейчас ни одна живая душа не согласилась бы поменяться с вами местами. Я понимаю ваши слезы. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы вам помочь.
0: Ты настоящий друг, Лиезер. Сегодня мне казалось, что я остался совсем один. В прошлом Бог называл меня своим другом, но теперь я начинаю думать, что Он проклял меня. А я даже не знаю, почему. Мне на самом деле нужна была помощь Елиезера. Его присутствие было бальзамом для моей раненой души. Вместе мы вспоминали и Божьи благословения, и обетования, и напоминали друг другу о том, как Бог всегда благословлял меня и моих родных и близких.
3: Бог обещал, что через Авраама на земле родится великий народ, и что он будет благословлять благословляющих Господа, а тех, кто будет проклинать Бога, он проклянет. Даже когда Авраам оказывался в чужих странах, где люди верили в иных богов, Господь оставался верным. Он всегда хранил и защищал Авраама и его людей.
0: В земле Мориа и в Вифиле я построил алтари для поклонения Богу. Дважды цари отнимали у меня Сару, польстившись на ее красоту, но каждый раз Господь возвращал мне мою возлюбленную жену и сохранял мне жизнь.
3: Состояние Авраама увеличивалось, так же, как и состояние Лота, его племянника, который сопровождал его в его странствиях. Стада Авраама стали настолько большими, что они были вынуждены расстаться и поселиться в разных землях. Богу было угодно, чтобы Авраам позволил Лоту выбрать землю на его усмотрение. Также Господь сказал Аврааму, что вся земля, которую он видит, он отдаст ему и его потомкам. Бог помог ему одержать победу и спасти Лота, когда на него напали разбойники и украли все его состояние. Господь был щитом Авраама, его защитником.
0: Я знал это не благодаря его словам, а благодаря делам, которыми он доказывал мне свою верность. Несмотря на то, что я сомневался в его обетованиях, Бог оставался верным. Он никогда не переставал заботиться обо мне. Как много раз он доказывал мне, что предан своим обещаниям. Размышляя о его верности, я почувствовал, как моя вера укрепляется и сердце наполняется покоем. Тогда же я еще раз утвердился в том, что никогда не сверну с истинного пути и до самого конца буду повиноваться Божьим повелениям.
1: Господин, Анер и Исаак только что вернулись. В нескольких часах езды отсюда они нашли свежие следы банды разбойников. Мы ждем ваших распоряжений. Может, мы отложим?
0: В полдень мы, как обычно, сделаем привал. В это время Анер осмотрит окрестности, а мы останемся здесь и будем охранять мулов и провиант.
4: Отец, ты думаешь, нам придется защищаться от разбойников? Мне нужны стрелы и лук. Я смогу защитить тебя.
0: Сынок, почему ты не спишь? Тебе нужно отдохнуть. Нам еще очень далеко ехать, и поэтому тебе нужно набраться сил. Мы в безопасности, поверь мне.
4: Отец, я уже не ребенок и умею драться. Я могу постоять за себя. Ты ведь знаешь, что я хорошо справляюсь с прощой и ножом.
0: Конечно, ты уже не ребенок. Я видел, как ты умеешь стрелять и как хорошо справляешься с ножом. Может быть, тебе следует наточить твой нож? Возможно, он тебе понадобится.
4: Я обязательно сделаю это, отец. Хочешь, я наточу и твой нож?
0: Нет, спасибо, сынок. Мой нож всегда хорошо наточен.
1: Борьба и драки кажутся мальчишкам приключением. Они еще не видели ужаса кровавых боев.
0: Нет, они не видели смерти и пролития крови. Они не слышали криков людей и животных. Борьба – это не приключение. В кровавых драках нет ничего романтичного. Мальчишки это очень быстро начинают понимать.
1: Еда готова. Пожалуйста, сядьте в тени под горой, а я вам все принесу.
0: Нам пора двигаться дальше. Давайте собирать вещи. Мы должны добраться до земли моря до заката.
1: Господин, Анер еще не вернулся. Мы не будем его ждать?
0: Я спрашивал об этом у Господа, но он ничего мне не говорил с тех пор, как повелел отправиться в путь. Поэтому мы будем двигаться вперед до тех пор, пока Бог не скажет мне остановиться.
1: Все хорошо. Разбойники не смогут причинить нам никакого вреда. Дорога совершенно безопасна.
0: Елиезер, ты хорошо справился со своей задачей. Тебе нужно передохнуть. Позже ты расскажешь мне все, что тебе удалось узнать. И... сможешь нас догнать, когда мы вечером остановимся на ночлег. Мы отправляемся в путь. Господь продолжал молчать. Он больше не являлся мне в видениях или снах. В глубине души я понимал, что Он дал мне повеление, и теперь мне предстояло сделать следующий шаг. Я продолжал молиться и просить Бога пощадить жизнь моего сына. Сына, который наполнил нашу жизнь радостью и счастьем.
3: На утро третьего дня путешественники добрались до угрюмых темных гор, мрачное очертание которых казалось еще более враждебным на фоне серого неба. Авраам попросил Елизера и Анера подождать его здесь. Оставив попутчиков, они с Исааком отправились дальше. У Исаака было много вопросов, на которые Авраам не мог дать ответа. Его глаза были так чисты и невинны, что сердце Авраама сжималось от боли. На плечах он нес дрова для жертвоприношения.
0: В своих руках я нес огонь, который должен был уничтожить жизнь моего сына. Моя душа стенала. Разум понимал, что я должен исполнить Божьи повеления. Так мы добрались до холма, на котором моему сыну предстояло встретиться со смертью.

0: И где ягненок для жертвоприношения?
1: Сынок, Господь заповедал мне отдать ему твою жизнь. Ты должен стать жертвой.
0: Отец, отец, ты много раз мне говорил, что я стану отцом большого народа. Как же это произойдет, если ты принесешь меня в жертву Богу?
1: Я не могу ответить на этот вопрос, Исаак. Я лишь знаю, что Бог много раз обещал мне, что ты станешь отцом большого народа. Только Бог может ответить на этот вопрос.
0: Отец, я люблю тебя и исполню все, что ты скажешь. Если Богу нужна моя жизнь, то я с радостью отдам ему все, о чем он просит. Не оплакивай меня, отец. Бог исполнит все свои обетования. Я знаю, что он обязательно сделает это.
2: Авраам!
3: Авраам!
2: Авраам!
3: Авраам! Авраам!
1: Я здесь.
2: Не причиняй вреда своему сыну, Авраам. Я вижу, что ты боишься Бога и готов отдать ему все, даже своего единственного сына. Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного, то я, благословляя, благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты ослушался гласа моего.
0: Отец, сегодня ты даровал благословение не только мне, но и моим будущим детям и детям моих детей. Это благословение останется со мной на все времена. Господь, ты велик и всемогущ. Сегодня я услышал голос вечного Бога. Истинно я благословлен.
1: Да, сынок, ты поистине благословен, так же, как каждый, кто родится на этой земле после тебя. Всякий, кто возлюбит Господа и преклонит перед Ним свои колени –

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Великий Бог, сотворивший Вселенную, пришел на помощь Аврааму, когда тот больше всего в этом нуждался. Бог нелицеприятен. Он готов быть рядом с вами. Он готов быть рядом с каждым из нас, когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами. Авраам не понимал этого в тот страшный день, но его готовность принести Исаака в жертву является олицетворением того, как Бог отдал своего единственного Сына Иисуса Христа в жертву за нас с вами, сделав его жертвенным агнцем, пролившим кровь за грехи всего мира. Подобно тому, как Бог послал ягненка Аврааму, Он послал незапятнанного совершенного агнца для каждого из нас. Иисус, агнец Божий, умер за все человечество. Бог всесилен и всемогущ. Великий Бог, в руках которого находится вся Вселенная, находится рядом с нами и знает каждого из нас.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование – это грех. На себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тада. Да, мы находимся в таком положении, когда нужно жить настоящим, или, как говорили в Древнем Риме, carpe diem, то есть лови момент, живи сегодня. Возьми этот день и проживи его по-настоящему. И, конечно же, я добавлю, делай это во славу Божию. Это то, чего требует от меня моя инвалидность каждое утро. Иногда, когда моя подруга помогает мне утром привести себя в порядок и перемещает меня с кровати в инвалидное кресло, я громко говорю, цитирую вслух первый стих из 60 главы Исаии. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». И потом мы вместе поем «Восстань, светись, воздай Богу славу, восстань, светись, прославьте Его, Божьи дети». Но вы, возможно, с этого посмеетесь или скажете, что это как-то слишком, ну, странно, что ли, или чересчур сентиментально. Но не для меня. Это то, как я ловлю момент. Вот так я стараюсь жить настоящим и по-настоящему. Ведь в конце концов этот день сотворил Господь, и вам бы лучше возрадоваться в нем. Как я сказала, моя инвалидность требует этого от меня каждое утро. Радость Господня — это то, что, на чем я хочу основывать свою жизнь на рассвете каждого дня. И эта радость приходит от глубокой убежденности в том, что каждый день — это дар Божий. И я должна выбирать его на каждом повороте, в любых обстоятельствах, независимо от того, какие трудности встречаются на пути. Я должна выбирать его в любой ситуации. Все ради той радости, которую обретаешь, когда приносишь Ему славу. И начинается это с того самого момента, когда мы встаем утром с кровати, когда я сажусь в свое инвалидное кресло. И я говорю своей душе: «Джонни, лови момент». Один неизвестный автор написал: «Это начало нового дня. Бог подарил мне этот день, чтобы я его использовал так, как захочу. Я могу потратить его зря или использовать во благо. То, что я сделаю сегодня, очень важно, потому что я обмениваю этот день на что-то из моей жизни. Когда наступит завтра, этот день канет в лету, оставив после себя лишь то, на что я его обменял. Я хочу, чтобы это было приобретение, а не потеря, добро, а не зло, успех, а не неудача, радость, а не разочарование, надежда, а не отчаяние, чтобы я не сожалел о том, какую цену я заплатил за этот день». Замечательная цитата, правда? В Псалме 89, 12 стихе сказано то же самое. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Дорогой друг, то, что мы не считаем, мы склонны тратить впустую. Когда мы позволяем, чтобы дни нашей жизни текли непрерывным, бесконечным потоком, незаметно сливаясь друг с другом, когда мы забываем считать наши дни, сознательно к ним относиться и ловить момент, мы будем плыть по течению. Мы бесцельно движемся от одного момента к другому, от одного обстоятельства к следующему. Я призываю вас сделать то, что делаю я. Попросите Господа просветить очи сердца вашего, как сказано в Ефесянам, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно Его могущество в нас каждый день, каждый миг. Вот это да! Надежда, богатство, сила! Чего еще можно ожидать от своего дня? Итак, восстань и светись завтра утром. Может, ты уже был как головня, выхваченная из огня? В оригинале это звучит как подгоревший тост. Иисус тебя спас, и Он искупил тебя для того, чтобы этот день ты прожил в надежде, с Его богатством и могущественной силой, чтобы ценить каждый миг жизни. Присоединяйтесь ко мне и обретайте такой же взгляд на жизнь. Carpe diem. Потому что радость приходит, когда ты сознаешь, как прекрасна жизнь, а прекрасна она потому, что ее подарил Господь.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В книге «Чисел», 27 глава, с 1 по 4 стихи, мы читаем: «Дочери Салпаада предстали перед Моисея и сказали: „Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Дай нам удел среди братьев отца нашего“». Есть в этом повествовании особая красота, более понятная, может быть, тому, кто долгие годы носил на себе непосильное бремя упреков за грехи родителей. Пять дочерей Салпаада из поколения Манассии, представ перед Моисеем и перед священником Елеазаром, и перед князьями, и перед всем обществом израильским, у входа скинии собрания чувствовали, по-видимому, за собой какое-то глубокое моральное право принести сюда свое прошение. Не исключено, что они волновались, ведь облако стояло над скинией как знак неизменного присутствия на этом месте Господа. Но по тону их речи можно судить о том, что они вели себя свободно, взгляд их был ясным, открытым. Они не искали снисхождения, потому что не были рабами, не заискивали, потому что не были преступниками. Но и своих заслуг, на что можно было бы опереться, у них не было. Единственным и весьма убедительным доводом в их просьбе было то, что отец их не был в числе заговорщиков, выступивших против Господа. И думается, что, не располагая таким веским аргументом, они ни за что не пришли бы сюда, пусть даже им пришлось бы жить в большой бедности или существовать за счет того, что отпустит людская доброта, а она всегда скупа для отверженных. «Отец наш не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым». Так засвидетельствовали дети об отце. Салпаад боялся Бога, и не потому ли шаг дочерей его не был стеснен? Изложив просьбу об уделе среди братьев отца своего, они ожидали, пока Моисей войдет в скинию представлять их дело Господу. «Правду, — говорят дочери Салпаадовы, — был ответ. В просьбе им не было отказано, благодаря одному очень важному обстоятельству – благочестивой жизни их отца. Корей, выступая со своими сообщниками против Моисея, не нашел в Салпааде единомышленника. И хотя Священное Писание не раскрывает нам причин, почему этот простой израильтянин не стал на сторону таких именитых людей в народе, как Корей, Дафан и Аверон, к которым присоединились еще и 250 начальников общества, но вполне возможно, что этот немаловажный вопрос Салпаад обсуждал в кругу своей семьи, и дочери были свидетелями доводов отца. Возможно, что Салпаад не был согласен с утверждением возмутившихся, что якобы свято все общество. Книга «Чисел», 16 глава, 3 стих. В памяти его еще свежа была горестная история с золотым тельцом, жертвой которой стало около 3000 израильтян. Немного позже погребли прихотливых, читаем мы в книге «Чисел», 11:34. Затем всеобщий вопль протеста и безумное решение, избрав начальника, вернуться в Египет, что обернулось справедливым гневом Божьим. Так что он дважды намеревался истребить Израиль. Бог называет их народом необузданным, нечестивым, злым, и Салпаад мог сердцем склоняться больше к этой оценке и по себе чувствовать, что она верней, чем дерзко брошенное в лицо Моисея обвинение: «Полно вам, не вы одни святы, свято, мол, все общество». Не мог не видеть он также и того, что Моисей не ставил себя выше народа. Ведь достаточно вспомнить заступническую молитву Моисея, когда он отвел карающий меч Божий от истребления народа: «Прости им грех их,
а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Исход 32:32. Произнести такие слова может только человек, горячо любящий свой народ и совершенно равнодушный к собственной славе и даже судьбе. Но этот кратчайший человек был обречен на непонимание. Моисей не желает абсолютно никаких привилегий для себя. Глубокое благоговение перед Богом удивительно сочеталось в нем с безупречным милосердием, которое он проявлял к непокорному народу. Сердце Моисея даже в минуты открытого оскорбления было преисполнено исключительной жалостью. Оно, казалось, было соткано из одной доброты. «Боже, исцели ее», — умоляет он о Мариаме, упрекавшей его перед всем народом. И, слыша это, мы можем сказать, воистину, Бог живет в сердце этого человека. Так удивительно созвучно это с возгласом распятого на кресте Сына Божьего: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вот такого человека, о котором свидетельствует Господь, что он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, как записано в 12 главе книги «Чисел», такого человека Корей, Дафан и Аверон осмелились упрекать. И никогда бы не узнать, насколько глубоко было их нечестие, если бы они сами в дерзких словах не выплеснули его наружу. Они говорили: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Книга «Чисел», 16 глава. Моисея они считали самозванцем, а себя — людьми зрячими. Тщеславие лишило их здравого рассудка. Они без страха бросают вызов самому Богу. Все, мол, святы. У них свое уродливое понятие о святости. Оно прямо противоположно Божьему, но это их не смущало. Они домогались еще и священства. К такому обществу, которое широко смотрит на грех, без страха пользуется всем для достижения тщеславных целей, к обществу, которое прощает себе измену Богу, а благодать Божью обращает в повод к распутству, к такому скопищу не принадлежал Салпаад. Не оказался он и в числе сочувствующих погибшим отступникам. И хотя он не отличался такой жизнью, как Иисус Навин и Халев, и умер в пустыне, но оставил дочерям своим в наследство светлую память о своей богобоязненной жизни. Обладателями какого бесценного сокровища оказались пять сестер. С их богатством не может сравниться и все золото мира. Подлинное счастье в праведности, а блаженство в страхе Божьем. Прекрасное имение собрал своим дочерям Салпаад. А что приготовили мы в наследство своим детям? Какой пример хождения перед Богом видят они в нас? Как страшно остаться в памяти детей стяжателями ядовитой славы, гордости, человеком лживым и нечестивым, способным из-за тщеславия устраивать заговоры и открытое возмущение. Зато гнев Божий грядет на сынов противления. О них, сказано в послании Иуды, пророчествовал и Енох, говоря: «Се, грядет Господь со тьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Разве оглянутся такие люди, чтобы вспомнить о том, какую мрачную судьбу унаследуют их дети? Всю жизнь будет влачиться за ними черная тень бесславия их родителей. Слава детей и позор детей — родители их. В книге Иисуса Навина, в 22 главе, мы читаем: «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа». Остаться в памяти детей беззаветно преданным Богу, не утратив при этом тихой славы, скромности и бережного отношения к народу Господнему, человеком, готовым в любую минуту пожертвовать собой ради дела Божьего, должно быть сокровенным желанием благочестивых родителей. Наделить своих детей таким светлым счастьем по силам каждому христианину, потому что эта сила находится у Бога, и Он дает ее всякому просящему у Него.

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: У нас вчера на уроке воскресной школы разбирался первый стих 4 главы послания евреям. Там говорится о покое. В Ветхом Завете суббота называлась днем покоя. Нужно ли понимать, что в этом стихе также говорится о субботе?
3: Чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь, я приведу этот стих полностью. Он записан так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Нет никакого основания полагать, что апостол Павел имел здесь в виду субботу. Покой Христа – это не суббота. Это покой все 7 дней недели. Вспомним его благой призыв. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть «дам вам покой». Матфея, 11 глава, стих 29. Христос обещает и дает покой душе каждый день. Покой в земной жизни, а не только за гробом. Человеку нужен покой на земле, где его отягчают физические, материальные и духовные недуги. Какое ни было бы у человека бремя, Христос может и хочет дать человеку покой. Но для этого человек должен быть готовым взять на себя иго Христа. Это уже не бремя. Это правильное состояние души. Такое иго – не подвиг, а благо. Христос сказал: «Бремя мое легко». Если человек страдает и мучается от волнений, от атак, от греха, это значит, что он должен войти в покой Божий, в покой Христа, о котором и говорится в указанном вами стихе. Если человек возьмется за исполнение субботы, это ему не поможет без доверия Христу. Для новозаветных верующих покой Божий – Христос, а не суббота.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Каин и Авель.

0: У Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель — несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами, но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю. Разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его!» Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус – Спаситель. Знаешь ли ты, что нет более великого и прекрасного имени, чем имя Иисус? Почему? Потому что только Иисус, Сын Божий, может спасти человека от вечной погибели. Так написано в Библии: «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». В этом мире нет ни одного человека, которого могла бы спасти от смерти его праведная жизнь. Ни одного. И Бог, который всех людей любит и не хочет, чтобы они попали в ад, решил послать в этот мир единственного, кто был безгрешен – Иисуса Христа. Иисус пришел, чтобы отдать свою жизнь для спасения всех, кто будет в Него верить. Пришел и исполнил. Он умер на кресте не потому, что злые люди убили его, а потому, что он захотел ради тебя и меня отдать свою жизнь и этим заплатить за мои и твои грехи. Почему он сделал это? Потому что и я, и ты, да и все остальные люди на земле во все времена по природе своей не способны на добро, а он по природе своей Спаситель. Рассказывает об одном подвижнике, святом человеке, следующую историю. В пустыне, где он жил, зимой пошел дождь. Сухие русла рек наполнились потоками воды. Вдруг подвижник заметил скорпиона, который, спасаясь от воды, пытался зацепиться за тоненькую веточку, однако у него ничего не получалось. Пустынник решил помочь скорпиону, но тот его попытался ужалить. Проходивший мимо человек спросил: «Что ты делаешь? Он же тебя ужалит!» На что подвижник ответил: «Жалить – это его суть, а моя суть – спасать. Не буду же я ради сути скорпиона жалить, отказываться от моей сути спасать». Я думаю, что ты понял смысл этой истории. Иисус хочет спасти тебя, меня и всех грешников не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Он по сути Своей Спаситель и любит нас. Каждый раз, когда ты встречаешь имя Иисус в Библии или какой-нибудь книге, вспомни о том, что Он сделал, и поблагодари Его. Ведь Он пришел в этот мир ради тебя и умер за твой грех на кресте. Он очень желает, чтобы ты эту жертву принял, попросил Его о прощении грехов и поблагодарил за спасение Твое, совершенное им.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Да-да, вы не ошиблись, в эфире ваша любимая передача. Если вы регулярно слушаете нас, то вы догадываетесь, что сегодня мы подготовили для вас четвертую главу рассказа «Фини Грузби. Слепая поэтесса». Популярность слепой девушки-поэтессы растет с каждым днем. Многие известные поэты и даже представители Конгресса посещают институт для слепых, где учится Фени. Она очень гордится тем, что ей уделяют так много внимания. Но Бог желает употребить ее для своей славы. И через определенные обстоятельства Он показывает Фени, что ее душа очень нуждается в Спасителе, который смиряет гордость и надменность. Итак, ребята, вы готовы? Глава 4. После запрета писать стихи Фени никак не могла прийти в себя. Она старалась учиться, но просто-таки не могла. Все перепуталось у нее в голове. Однажды она в глубоком раздумье сидела у себя в комнате, как в дверь кто-то постучал.
1: «Войдите!»
2: «Фени, доктор Джанс хочет видеть тебя!»
0: Это был посланный. Ее сердце учащенно билось, когда она направилась в кабинет. Третий раз стояла Фени в кабинете директора.
1: «Что он скажет? Прошло уже 6 недель, как мне запретили писать».
3: «Фени, учителя доложили мне, что твои отметки падают. Почему?»
1: «Я все время думаю о стихах. Я стараюсь не думать, но ничего не получается».
0: Доктор Джонс постукивала карандашом по столу.
3: «Если я разрешу тебе снова писать стихи, ты улучшишь успеваемость и будешь внимательна на уроках».
1: «О да, сэр, я знаю, что смогу».
0: Запрет писать стихи был снят, и Фени с новой энергией принялась за поэзию. Доктор Джонс убедился, что ей надо развивать свой талант. Он нашел частного учителя, который был добрым, но строгим. Иногда он заставлял ее написать стих за очень короткое время. И Фени писала. Вскоре она могла переделать длинное и сложное стихотворение и написать его простым языком. Окружающие стали называть ее слепой поэтессой. Правительство штата выделило деньги, чтобы помочь поддержать институт для слепых. Стали приезжать официальные лица. Фени сочиняла и рассказывала стихотворения каждому из посещавших лиц. И вскоре она стала знаменитой поэтессой. Однажды взволнованный директор вошел в ее комнату.
3: «Президент США здесь. Сможешь сочинить стихотворение в честь его приезда?»
0: Сердце Фени учащенно забилось.
1: «Президент? Я встречусь с президентом? Что я скажу ему? Какими словами воздам ему честь?»
0: Думала она. Через 10 минут ее представили президенту Тейлору. Спокойным, уверенным голосом она прочитала посвященное ему стихотворение –

0: Афиня вернулась к себе, она сказала: «Как бы мне хотелось больше общаться с этими важными людьми, я бы многое узнала от них». Она приняла за вязание, и тут ей в голову пришла удачная мысль. Но ей пришлось долго ждать, чтобы притворить ее в жизнь. Мэр города и несколько сопровождавших лиц приехали с визитом. Фини вошла в одну из комнат, через которую должны были проходить гости. Она села и принялась вязать. Через несколько минут дверь широко открылась, и гости вошли в комнату. Директор увидел Фини и с гордостью представил ее.
1: «Я хочу представить с большим удовольствием нашу лучшую ученицу, мисс Фенни Гросби».
2: «Мисс Гросби!» —
0: любезно обратился к ней мэр города.
2: «Очень приятно с вами познакомиться. Я слышал о вашей поэзии. Даже кое-что читал. Вы талантливая девушка».
0: И мэр направился дальше. В этот момент клубок шерсти упал с колен Фени и покатился по ковру. Мэр наклонился и поднял клубок. И пока Фени наматывала нить, он беседовал с нею. Ее план удался. Оставшись одна, Фени продолжала вязать, посмеиваясь про себя. Спицы ее мелькали быстро, как ее мысли. Она очень желала познакомиться с другими знаменитостями и старалась угадать, кто следующий посетит школу. Желание Фени исполнилось очень скоро. Известный поэт Вильям Брайант посетил школу. Пожимая ей руку, он сказал:
3: «Мисс Гросби, мне известно о вашей поэзии. Я прочитал несколько стихотворений слепой поэтессы. У вас большой талант. Вы должны продолжать писать».
0: Эти слова ободрили Фени и укрепили ее желание трудиться во время жарких летних месяцев. Вместе с другими учениками школы Фени участвовала в поездке на пароходе по каналу через штат Нью-Йорк. По пути плавания они останавливались в небольших городах с концертами, пели и рассказывали стихи, чтобы показать, чему могут научиться слепые. «Освега! Следующая остановка Освега!» Ученики стали готовиться к выходу.
4: «У меня такое чувство, что что-то хорошее должно произойти в этой поездке», —
0: промелькнула в голове Фени, когда она спускалась с трапа. Ожидая своего выхода, она невольно услышала, как собравшиеся перешептывались. «Кто из них слепая поэтесса? Подумать только, она прочитает собственное стихотворение. И, наверное, хорошее». Когда наступила очередь Фени, она рассказала одно из своих длинных стихотворений, сыграла на фортепиано и на арфе. Зрители были в восторге. Поездка была утомительной и долгой, и Фени с нетерпением ожидала возвращения в школу. В следующем семестре она станет преподавать. На обратном пути она вздохнула с облегчением. Волны тихо плескались о судно. Она вспомнила о своем первом путешествии на пароходе несколько лет тому назад, когда она была еще ребенком. Но это было печальное путешествие. Она узнала тогда, что никогда не будет видеть.
4: «Так много произошло с тех пор, я многому научилась. Я познакомилась с многими выдающимися людьми. Интересно, что подумала бы теперь моя бабушка? Она всегда говорила, что у Бога есть свой особый план для меня. Правда, я в последнее время не очень-то много думаю о Боге. Я так занята».
0: Воспоминания о библейских стихах, которые она учила на коленях у бабушки, казались ей очень далекими. Размышления о Боге и его плане для нее на остальную жизнь были отодвинуты в сторону. Фени приходилось уделять много времени подготовке к урокам в своем классе, но в глубине души Фени чувствовала, что она поступает неправильно, стараясь заглушить мысли о Боге, оправдываясь занятостью. В школе Фени училась сама и учила детей. Это отнимало все ее время утром, днем и вечером. На сочинение стихов у нее оставалась ночь. Она получила приглашение из Вашингтона рассказать свои стихи перед членами Конгресса. И потому сейчас она засиживалась по ночам, сочиняя и исправляя по несколько раз уже написанное. Она старалась хорошо справиться с заданием. От всех этих напряженных занятий Фени к концу зимы почувствовала переутомление и должна была обратиться к школьному врачу.
5: «Фени, боюсь, что тебе придется оставить преподавание, пока не восстановятся твои силы. Я скажу больше, тебе не следует ехать в Вашингтон выступать перед членами Конгресса. Это дополнительные волнения».
4: «О, нет, доктор, я пока перестану работать, но я должна ехать в Вашингтон. Я так хочу побывать в Вашингтоне».
5: «Ну что ж, я думаю, что если ты поедешь в Вашингтон, ты расстроишься и почувствуешь себя хуже. Ну, можешь ехать. Но ты не должна переутомляться. Не всякий удостаивается чести выступить перед конгрессменами.
0: В январе Финни с несколькими другими студентами отправилась в Национальный Капитолий. Зал заседаний заполнили сенаторы, другие высокие личности, представители горожан. Царила полная тишина, когда Финни читала свое приветственное стихотворение. Тишина продолжалась еще какое-то время после того, как она закончила. Потом зал взорвался такими аплодисментами, что Финни даже испугалась. Она так была увлечена своим стихотворением, что совсем забыла, где она находится. Финни вызывали несколько раз.
4: «Что я расскажу?»
0: Лихорадочно думала она и решила. Спокойно она стала рассказывать стихотворение, посвященное одному из сенаторов, который умер прошедшим летом. Среди присутствовавших находилась его сестра. После выступления она подошла к Финни и надела ей на палец кольцо.
4: «Ой, спасибо вам!»
0: Финни с друзьями вернулась в Нью-Йорк. Она продолжала писать стихи. Их было столько, что ей советовали издать сборник стихов. Финни почувствовала себя лучше и вскоре возобновила преподавание. Время от времени она приветствовала своими стихами важных гостей, приезжавших в институт для слепых. Однажды новый президент США посетил их школу. После официальной части президент Ролл пригласил Финни пройти с ним по парку. Когда они гуляли, внезапно Финни услышала голос старой служанки, которая когда-то работала в их школе, и с которой Финни была дружна.
4: «Простите, пожалуйста, мистер президент, я должна оставить вас на минутку».
0: И Финни побежала по тропинке навстречу своей приятельнице. Вернувшись, Финни извинилась. Может, президент посчитал нетактичным с ее стороны оставить его, чтобы поговорить со старой служанкой. Президент сказал ласково.
6: «Это очень похвально, Финни. Ты оставила президента, чтобы поздороваться со служанкой. Ты достойна уважения за такое проявление доброты к бедным, простым людям».
0: Президенты и слуги, богатые и бедные, зрячие и слепые, Финни встречалась со многими людьми. Но она еще не встретилась с самой важной личностью, с Господом Иисусом Христом. Финни шла своим путем. Она больше заботилась, чтобы получить похвалу от людей, чем о том, чтобы узнать, что Бог желает, чтобы она делала. Примет ли она Христа своим Спасителем? Об этом мы узнаем позже.

Ребята, наше время истекло, и мы прощаемся с вами. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Мы всегда очень рады вашим письмам. Из них мы узнаем о вашей жизни, о ваших стремлениях и надеждах. Пишите нам по адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Лена Маргунова, Захар и Петр Мегедюки, Павел Зольников и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. Мы все желаем вам, ребята, обильных благословений от Господа.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних двух беседах мы говорили о достоверности воскресения. Мы указали на доказательства свидетелей и на доказательства причины и следствия, отметив пустой гроб, День Господень, Церковь и Новый Завет. Теперь мы желаем побеседовать о проповеди апостолов как доказательстве воскресения. Определенно можем сказать, что распятие Иисуса Христа пришло к ученикам как разрушающий удар. Арест Христа навел на них ужас. Они все оставили его и разбежались. Марка 14 глава 50 стих и Матфея 26 глава 56 стих. Они в ужасе из опасения от иудеев собрались в доме за запертой дверью. Иоанна 20 глава 19 стих. Для учеников крест казался концом их мира. Однако не может быть сомнения, что если бы крест был концом, то мы никогда не услышали о Христе сегодня, разве только как о мученике, о котором осталось неясное воспоминание. Единственное, что оставалось бы ученикам сделать, это вернуться домой и начать прежнюю жизнь, забыв эпизод, который обещал славу, а окончился трагедией. Нам нужно только сопоставить два события. С одной стороны, мы видим апостола Павла, отрекающегося, что он никогда не знал Иисуса, и озабоченного только тем, как отмежиться от того, дружба с кем теперь была источником опасности. Петр готов был на всякое предательство, лишь бы порвать всякую связь с Иисусом. Прошло только 7 недель, и тот же Петр проповедует того же Иисуса толпе в Иерусалиме. Теперь он не дрожит за свою шкуру, он не отрекается от всех связей с Иисусом, он радушно принимает арест. Он обвиняется при тем же Синедрионом, который осудил Иисуса на смерть. И его единственная реакция – отказ повиновению, в котором нет ни малейшего страха и которое является произведением отважной смелости. Почему произошла перемена? Как трус стал героем? Как человек, который отрекался, что не знает Иисуса, стал человеком, готовым быть верным до смерти? Может быть только одно объяснение. Что-то произошло в течение этих промежуточных недель. Только воскресение может объяснить трансформацию учеников. Для учеников тот, о котором они думали, что он будет трагическим воспоминанием, стал победоносным, всегда видящим присутствием. Изучая Новый Завет, мы видим, что почти вся проповедь апостолов достигала высшей точки в провозглашении воскресения. Возможно, мы недостаточно сознаем чрезвычайно ранний характер этого доказательства. Самое раннее утверждение воскресения было гораздо раньше утверждения Евангелий. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 по 8 стих. Эта глава, вероятно, была написана около 54 года, после Рождества Христова. Апостол Павел начинает это место, первое послание Коринфянам, 15 главы 1 стиха, говоря, что он почти готов повторить им то, чему он уже учил их раньше во время его пребывания или первого посещения. Он посетил Коринф приблизительно в 50 году. Теперь, если апостол Павел проповедовал это утверждение воскресения около 50 года, это значит, что утверждение уже существовало в стереотипном форме в 40 году. Это может означать, что письменное доказательство воскресения возвращается к самому событию не больше, чем на 10 лет. Дальше апостол Павел цитирует «свидетелей воскресения Кифу Петра и Иакова». Это были два апостола, которых апостол Павел встретил во время своего первого посвящения Иерусалима. Галатам 1 глава 18 и 19 стихи. Он говорит, когда он пишет коринфянам, что он передает им, что он сам получил. Во время того посещения, вероятно, апостол Павел получил утверждение о воскресении, и это посещение было около 34 года после Рождества Христова. Из всего этого мы можем заключить, что доказательство воскресения на основании первого послания к Коринфянам 15 главы с 3 по 8 стих приводит нас приблизительно к 5 году после самого воскресения. Если мы готовы вообще довериться новозаветным документам, это значит, что доказательство воскресения очевидное и относится ко времени очень близкому действительному событию. Апостолы проповедовали с абсолютным убеждением. Они не имели ни малейшего сомнения, что распятый Иисус стал воскресшим Господом. Воскресение Христа они сделали центром своей проповеди. Многие места Священного Писания свидетельствуют об этом. В Деяниях апостолов во 2 главе с 23 по 36 стих апостол Петр собравшимся иудеям в день Пятидесятницы так проповедовал. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось я сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не дашь душе моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророками, зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрезл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не воссел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Собравшимся народу в притворе Соломоновом после исцеления хромого апостол Петр сказал, «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяния апостолов 3 глава 15 стих. Веру воскресшего Иисуса Христа они провозглашали. Этой вере они сами жили, и за эту веру они готовы были умереть. Какое чудное провозглашение! Христос – победитель! Апостолы провозглашали, что Христос победил. Во-первых, сатану. Можно помнить, что дьявол не просто злое влияние, но действительная личность. Он главный враг Бога и человека. По позволению воли Божией сатана мог господствовать в сфере смерти. Сотни людей были в рабстве по причине страха смерти. Этот страх был произведен сатаною, потому что он имел монархическую власть в сфере смерти. Пришел день, когда Иисус пришел к самой территории господства сатаны. Одна из причин воплощения Иисуса Христа находится здесь. Иисус Христос воспринял плоть и кровь, дабы через смерть создать бездейственным, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2 глава 14 стих. В битве на Голгофе Христос победил сатану. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было достаточным доказательством, что Он победил. Во-вторых, Христос победил грех. Христос не только победил нашего величайшего врага, но Он также победил грех. Грех – принцип и мотивирующая сила в человеческой личности. Всякий природный член расы Адама находится под господством греха. Если бы грех мог победить Христа, он бы совершил это, впустил свой отвратительный яд в его святые вены. Грех, разрушивший человеческую расу, был побежден Христом. Христос не только умер за грехи наши, 1 Коринфянам 15 глава 3 стих, и таким образом освободил нас от наказания греха, но Он также умер для греха, Римлянам 6 глава 10 стих, чтобы мы были освобождены от власти греха. В-третьих, Христос победил смерть. Смерть? Что за враг? Какое доказательство действительности греха? Христос восторжествовал над смертью. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Римлянам 6 глава 9 стих. Воскресение перемещает нас в сферу, где господствует жизнь и куда смерть не имеет доступа. Эта живая проповедь Слова Божия является величайшим доказательством воскресения Иисуса Христа, силу которого можно и сегодня испытать на опыте. Мы уже обратили наше внимание на важность воскресения Иисуса Христа, естество воскресения, автора воскресения и достоверность воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о вопросе, который тревожит многих верующих. Как долго тело нашего Господа было во гробе? И попутно с этим постараемся ответить, в какой день был распят Иисус. Господь Иисус Христос неоднократно предсказывал о своем страдании, смерти и воскресении. Однажды книжники и фарисеи пожелали видеть от Иисуса знамение. Отвечая им, Иисус сказал: «Род лукавый и любодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфея 12 глава с 39 по 40 стих. Многие обращают внимание на факт, что по их пониманию Иисус Христос не был во гробе 3 дня и 3 ночи, и поэтому в этом видит противоречие в Библии. Для того, чтобы правильно подойти к пояснению этого места Священного Писания, необходимо спросить, что означает выражение «3 дня и 3 ночи»? Что имели в виду евреи, употребляя это идиоматическое выражение? Первое. Выражение «3 дня и 3 ночи» – ветхозаветный идиом, перешедший в Новый Завет. Это выражение не означает обязательно 3 полных дня и 3 полных ночи. Оно означает период времени, в общем смысле около 3 дней. Иисус Христос обратил внимание на Иону, который был прообразом переживаний Христа. Мы не в состоянии точно и аккуратно установить измерение времени пребывания Ионы в чреве кита. Рассматривая другие места Священного Писания, где этот идиом употребляется или подразумевается, мы имеем веское основание верить, что выражение не означало буквальных 3 дня и 3 ночи. Такое же выражение, употребленное в отношении Ионы, находится в первой книге Царств, 30 главе, с 12 по 14 стих. Когда Давид и его люди вернулись в Сикелаг, в третий день, стих 1, они нашли его разрушенным и сожженным, и жены их и дети их уведены в плен амаликитянами. Они нашли египетского раба, который не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. 12 стих. Из 13 стиха мы видим, что он чувствовал себя больным уже 3 дня, оставляя впечатление, чтобы он был болен около 3 дней. В книге Есфир, 4 главе, 16 стихе мы читаем, что после того, как Есфир было достаточно встревожено Мардохеем по случаю грозящей опасности, она послала вестника к нему со словами: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Но в 5 главе, в 1 стихе читаем: «На 3-й день Есфир оделась по-царски». Очевидно, рано в тот день она была у царя, ибо вечером она устроила пир царю и Аману. Второе. Нет нужды переставлять день распятия Христа на четверг или на среду, как это стараются сделать некоторые, чтобы доказать, что Иисус был во гробе полных 3 дня и полных 3 ночи. Ибо сам Христос и апостолы указывали, что Он воскреснет на 3-й день. Для примера возьмем только Евангелие от Матфея. Мы находим, что в 16 главе и дальше Иисус с того времени начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейших и первосвященников и книжников и быть убиту и в 3-й день воскреснуть. Матфея 16 глава 21 стих. В 17 главе 23 стих, в 20 главе с 18 по 19 стих каждый раз встречается выражение «и в 3-й день воскреснет». И эти предсказания Христа относительно времени воскресения Его соответствуют историческому факту. Возьмем для свидетельства 1 или 2 места. В Евангелии Луки мы имеем чудное описание встречи и разговоры Иисуса с 2 учениками на пути в Эммаус, после того, как Его воскресение стало славным совершившимся фактом. 2 ученика в простоте передавали пришельцу, как Иисус был предан, осужден, был распят, и что они надеялись, что Он был тот, кто должен был спасти Израиля. Они были изумлены, что некоторые жены передали, что Он воскрес, а между прочим сообщили, что это был 3-й день, как это все произошло. Луки 24 глава с 20 по 23 стих. Апостол Павел, суммируя великое основание фактов благовестия, которые он проповедовал, в которые вера говорит, что Христос не только умер за наши грехи, и что Он был погребен, но что Он воскрес в 3-й день по Писанию. 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. Желательно также указать на факт, что евреи, слышавшие выражение Иисуса Христа, не поняли, что выражение означало полных 3 дня и 3 ночи, ибо после распятия они пришли к Пилату с просьбой: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня». Матфея 27 глава 63 по 64 стих. Третье. Согласно еврейского закона, часть дня считается за целый день. Ибо Если день начался, и человек прожил в нем хотя несколько минут, ему засчитывался весь день. Также, если ребенок родился в конце дня, в последний час или в минуту, ему засчитывался целый день в подсчете периода обрезания младенца. Таким образом, на основании еврейского исчисления, распятие и погребение Иисуса Христа совершилось прежде 16-го Нисана. Поэтому можно сказать, что он был во гробе 3 дня и 3 ночи. Это можно пояснить так. Пятницу, которым принадлежала закона ночь, которую можно назвать четвергом. Суббота, в которую входит ночь пятницы и целый день субботний. И воскресенье, которому принадлежит ночь субботы и ранняя часть воскресенья. Четвертое. В общепринятой практике закона многих стран преступник, осужденный на заключение, скажем, на 3 дня, если он попал в тюрьму в пятницу, для примера, около 5 часов вечера, и его выпустят утром в понедельник, провел ли он 72 часа в заключении? Нет. Он удовлетворил закон, и законно засчитано, что он отбыл 3 дня в заключении. Пятое. В заключении желаем посмотреть на выражение, записанное в Евангелии Иоанна в 19 главе 31 стихе, которое для нас кажется убедительным в разрешении вопроса времени. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Библейские студенты, незнакомые с еврейским законом и традициями, не знают значения выражения этого стиха, и поэтому могут прийти к неправильному пониманию. Субботний день для евреев означает только 7-й день недели. Писание часто говорит о праздничных днях, как, например, если праздник выпадает на понедельник, тогда понедельник был святым днем в еврейском жаргоне. Писание делало разницу между праздником общего дня и святым днем субботой, хотя они назывались тоже субботой. Праздник назывался субботой, что означало покой, только по причине того, что определенный труд был запрещен, и отличался от субботного дня субботы тем, что в тот день не совершался никакой труд. Но на этот раз так случилось, что первый день Пасхи выпал в субботу. Поэтому особая забота была оказана евангелистам, чтобы показать, что эта суббота была днем великим. То есть, это была двойная суббота, в том смысле, что это был субботний день, а также пасхальный день. Чтобы более убедиться, что это действительно был субботний день или 7-й день недели, нужно также посмотреть на выражение. Но так, как это было пятница, в оригинале день приготовления. В книге Исход, 15 главе, в 5 стихе читаем: «А в 6-й день пусть заготовляют». Это выражение встречается в Ветхом Завете только 1 раз. На основании этого места раввины создали сотни законов, запрещая употребление пищи, не приготовленной в пятницу. Это выражение «пятница» или «день приготовления» нельзя применить к другому дню, как только ко дню приготовления пред субботой. Это доказывает без всякого сомнения, что Христос был распят в пятницу и воскрес в воскресенье. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтоб во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 8 августа. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в 43-м псалме в 5 стихе. Там есть такие слова: «Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову». Нет противника духовного роста, нет врага в вашей христианской работе, который не был бы покорен вашим Спасителем. Вам не надо страшиться, когда вы столкнетесь с недругами, они побегут от вас. Господь Бог обещал предать их в ваши руки. Только будьте сильными и очень мужественными, ничего не бойтесь и не предавайтесь унынию. Бог всегда с вами, о могущественные и доблестные мужи, могущественные, потому что сильнейший всегда рядом. Утверждайте победу, когда враги окружают вас, утверждайте победу. Когда сердце и плоть ослабнут, поднимите ваш взор и утверждайте победу. Будьте причастны к победе, одержанной Спасителем для всех нас. Помните, что вы были в Нем, когда Он победил, и утверждайте победу. Считайте ее своей и пользуйтесь ее плодами. Ни сыны Инаковы, ни укрепленные города не должны устрашать вас. Вы в легионе победителей, и в победе, которую одержал Спаситель, утверждайте то, что принадлежит вам. Все мы – дети Царя, как мы почтим больше нашего Божественного Государя, сомневаясь в своих правах и отказываясь от них, или утверждая свои привилегии и требуя прав, принадлежащих нам по наследию. Моя победа – победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Человеку свойственно стремление к славе, чести, бессмертию. Эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. И нашему сердцу не дано обрести покоя до тех пор, пока оно не обретет утешение в Господе. Согласно учению Священного Писания, сам Бог вложил вечность в сердце человеческое. Господь исполнил свое творение чудесами, которые указывают на вечную силу Его и Божество. Бог вложил в сердца наши нравственный закон, постоянно напоминающий нам, что мы живем под сенью воли более великой, нежели наша воля. Бог даровал нам чудное откровение, наиболее яркое в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Это откровение являет нам, что человек живет в присутствии существа более великого, чем он может себе представить. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. «Сотворивший нас оценит жизни наши». В Священном Писании во 2 главе послания к римлянам сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое помышление человеческое, слово или деяние значимо лишь в том случае, если он, человек, ищет славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. Что же значат эти три слова? Чего нам следует искать? Давайте начнем со славы. Согласно словарю Ожегова, слава – это почетная известность как свидетельство всеобщего уважения, признания заслуг, таланта. Слава по своему значению близка к величию и великолепию. В чем же выражается это величие? Вспомним, что Господь Иисус Христос даровал обетование соделать своих верных учеников управителями городов и царств после своего второго пришествия. Апостол Павел писал, что святые будут судить весь мир и даже ангелов. В Откровении мы читаем, что верующие будут царствовать с Богом над Его новым творением во веки веков. Вот в чем выражается величие народа Божия. Чтобы понять проявление великолепия, заглянем в 12 главу Ветхозаветной книги Даниила, где сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Позже Господь Иисус Христос использовал близкие по смыслу слова, провозглашая в Новом Завете: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Каким-то образом мы приобщимся к чудному великолепию Божию и даже станем испускать это великолепие. Обращаясь к своим собратьям по вере, святой апостол Иоанн писал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Некоторые считают, что человеку не следует ожидать или искать славы. В В частности, Чарльз Дарвин писал: «Человек по своей надменности считает себя великим творением, достойным смешения с божеством. Однако мне полагается, более смиренным и истинным было бы считать, что человек эволюционировал от животных». Однако гордыня ли это? Следовать учению Священного Писания, заявляя, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, вложив вечность в сердца наши и уготовав нам славу в качестве конечной цели. Столь ли смиренны заявления, ставящие под сомнение святые слова самого Бога? Может быть, кому-то теория о том, что мы произошли от слизи и что нам суждено вымирание, могут показаться весьма смиренными. Однако на деле подобные идеи свидетельствуют лишь о желании уйти от связанной со славой ответственности по самоочищению, о желании поступать, как вздумается. Читая Священное Писание, мы осознаем, что самой большой проблемой человека является не то, что мы ожидаем, ищем чего-то слишком большого, а то, что наши ожидания слишком занижены. Мы пытаемся обрести славу в богатстве, спорте или политике. Мы ищем красоты в косметике и дорогих нарядах. Мы стремимся к славе земной, тогда как нашу душу может удовлетворить лишь слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это смиряет нас, ибо вдруг мы отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что мы страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является частью сотворения Божия. Дети, к примеру, готовы на все, лишь бы добиться уважения и одобрения со стороны сверстников. Спортсмены стремятся заслужить аплодисменты толпы и золотые медали. Студенты гордятся своими академическими успехами. Богатые филантропы назойливо твердят о своей благотворительной деятельности, вместо того, чтобы пожертвовать деньги без лишней саморекламы. Изо всех сил человек ищет чести, но многим, даже самым известным в мире людям, ее не хватает. Мы пытаемся заслужить честь уважения других. Если окружающие подводят нас в этих ожиданиях, то мы обращаемся к псевдорелигиозным учителям и психотерапевтам, к людям, чьим основным занятием является повышение человеческой самооценки. Таким образом, даже если окружающие нас не ценят и не дарят нам комплиментов, мы начинаем каким-то образом уважать самих себя. И все это происходит от того, что мы, будучи созданными с внутренним стремлением к чести, извратили это желание. Все комплименты в мире, все человеческое самоуважение не в состоянии заменить истинную честь, принятие, одобрение и даже похвалу самого Господа Бога. Итак, мы ищем чести, славы и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая: «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Верующий во Христа — это человек, всем сердцем ищущий бессмертия, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. В Священном Писании сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Как мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, так и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Являемся ли мы верными последователями Господа и Спасителя Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, то не станем более медлить, не будем ожидать ничего меньшего. А если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию, ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все — жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Приоритеты. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава 5.

0: Ваше присутствие на спортивной игре сына – самое важное событие в жизни. А бывают случаи, когда рутинные задачи, ну, как, к примеру, необходимость стабилизировать бюджет, становятся приоритетом. Когда я выбираю поиграть в футбол со своими друзьями, вместо того, чтобы поболеть за команду сына, что этим я ему говорю? Задайте себе такой вопрос. Вопрос номер два. Если я этого не сделаю, какое значение это имеет? Реальность такова, что вы не сможете сделать все. Никогда не отвечайте согласием на чью-то просьбу, потому что боитесь почувствовать себя виноватым, если откажете. Вместо этого постарайтесь увидеть полную картину. На самом деле, есть ли крайняя необходимость в выполнении этой работы? Произойдет ли нечто критически важное, если вы этого не сделаете? Вопрос номер три. Могу ли я отказаться делать то, что мне не нравится? Всегда есть такая работа, которая доставляет нам удовольствие. А неприятные рутинные обязанности могут подождать. Однако жизнь зачастую заключается в том, чтобы встать утром и выполнять одни и те же задачи изо дня в день. Разрушать привычные нормы весело и интересно. Но за это, возможно, придется заплатить высокую цену. Вопрос номер четыре. Просил ли я у Бога мудрости для того, чтобы решать, какие дела нужно делать в первую очередь? Иаков писал, если у кого-то из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Давным-давно Писание дало важный совет. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Истина этих слов становится все более значимой в наши дни. Да поможет вам Бог принять мудрые, правильные решения.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище и сила.

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Знаете, я как-то читал размышления людей вот о такой проблеме, как повышение тарифов на телефонные услуги. Разные люди выступали, и один из них был профессор психиатрии. Когда его спросили, как вы относитесь вот к этому факту, он сказал, что я это расцениваю как приглашение к смерти. И он объяснил, что есть такой термин психиатрии, его ввел один из ученых американцев, приглашение к смерти. Это значит, что человек с возрастом уже не может ориентироваться на какие-то высокие цели. Его отправляют на пенсию. Это для него уже приглашение к смерти. Друг, готовься, скоро ты вообще никому не будешь нужен. И когда дети меньше интересуются родителями, стариками, они это тоже расценивают как приглашение к смерти. А когда их унижает молодежь и чуждается их, старики это расценивают как приглашение к смерти. И вот когда повысили цены на телефонные разговоры, и поэтому старики уже не могут так просто общаться друг с другом или позвонить в службу психологической помощи, они также рассматривают как приглашение к смерти. Ну, так рассуждают вот известные люди на эту тему. Но я хотел бы сказать, что вообще вся наша земная жизнь – это вообще-то приглашение к смерти. Уже когда рождается человек, все знают, что когда-то он умрет. И случается ли какое-то несчастье, когда гибнут люди, все это напоминание человеку, что он смертен. Этот мир является миром царства смерти. Только лишь христианская вера – это приглашение к жизни. И вот об этом приглашении к жизни я хотел бы прочитать в послании к Колоссянам, 3 главе. Приглашение к жизни. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Дорогие братья и сестры, ясно, что апостол Павел приглашает нас к жизни со Христом. Но здесь есть одна существенная оговорка. Не ко всем это приглашение относится, или не ко всем оно адресовано. Первый стих начинается со слов «Итак, если вы воскресли со Христом». И вот этот стих намекает на великое чудо, которое должно было бы произойти в жизни колосских верующих. Если вы воскресли со Христом. Дорогие братья и сестры, истинное христианство – это не промывка мозгов какими-то христианскими догматами. Вот ты верь в это, верь в то. Я уже говорил здесь, что сатана не сомневается в никаких христианских догматов. Но у него нет жизни, нет духовной жизни, нет воскресения Христова в нем. И вот Павел, обращаясь к верующим, говорит, если в вас совершилось это чудо духовного воскресения, вот тогда держитесь ко Христу поближе. Дорогие братья и сестры, ясно, что всякий человек, который рождается в этот мир, он рождается уже духовно мертвым. И поэтому он не может пожелать прийти к Богу. Он не может искать Бога. Правда, иногда люди как бы показывают, что они ищут Бога. Но они ищут не Бога Библии, а ищут Бога, которого они себе придумывали, который им нужен. Но Бога Библии никто не ищет. Так вот, необходимо, чтобы к этому духовно мертвому человеку обратился Бог своим могущественным словом. Это точно так же, как Господь неоднократно обращался к умершим, скажем, вот к юноше Наинскому, потом к дочери Иаира, затем к Лазарю. И вот эти мертвые люди физически воскресали. То же самое происходит и в духовной области. Для того, чтобы совершилось это чудо, необходимо обращение, личное обращение Христа к душе человека. Если этого обращения нет, тогда человек может стать религиозным, но он никогда не может стать тем, о ком сказано: «Если вы совоскресли со Христом». Уверование в Бога – это всегда чудо. И так вот Павел говорит: «Если вы совоскресли со Христом, держитесь Христа». Что это значит – «держаться Христа»? А Павел говорит: «То ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Это очень прекрасное выражение. Но что же оно значит? Ищите горнего или ищите высшего, небесного. И уточнение: где Христос сидит одесную Бога. А где же Христос сидит одесную Бога? Он сидит на престоле славы, который Библия называет также престолом благодати. И Павел говорит: если в вас произошла эта перемена, которую произвел Господь своим могущественным словом, тогда будьте ближе к престолу Божьей благодати. Престол благодати – это место, где мы получаем всякую милость, всякую защиту, всякое общение с Богом. Нам это нужно. Дорогие друзья, и другого места, более прекрасного и лучшего, чем престол благодати, мы с вами не найдем. И Павел во втором стихе усиливает эту мысль: о горнем помышляете, а не о земном. Это значит, что наши мысли должны быть направлены к небу, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы знаете, по-настоящему верующий человек, он знает, в чем его жизнь. Он знает, что его жизнь – это Христос, и без Христа он просто погибший и несчастный человек. И вот в этом случае, когда есть такое понимание, что Христос – моя жизнь, то когда Он явится, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это означает, что всякий, в ком живет Христос, в ком произошло это чудо воскресения, тот непременно будет взят Господом на небо. И другого варианта здесь нет. И пусть не смущают вас некоторые люди, которые к вам, как к детям Божьим, обращаются и говорят: а вот ты останешься, может быть, ты где-то не пободрствуешь. Дорогие друзья, решающее значение имеет один факт: являемся ли мы детьми Божьими? Совоскресли ли мы со Христом? Итак, первое, если мы действительно совоскресли со Христом, то мы будем Его держаться. Наши мысли будут о том, как достичь небесной Родины, как иметь общение с Христом у престола благодати через молитву и радостное поклонение. Второе – держаться Христа. Это значит удалить из своей жизни все, что на Христа не похоже, что противоречит характеру Христа, духу Христа. И именно об этом Павел говорит в 5 стихе и ниже. Он, во-первых, говорит о грехах плоти: умертвите земные члены ваши, и поясняет, что это значит. Это значит всякое блудодеяние, это супружеские измены, это легкие отношения с противоположным полом. Павел говорит: умертвите также нечистоту, это все фантазии, которые вот в этой области сопровождают некоторых людей всю жизнь. Помните, Христос сказал: всякий, кто смотрит с вожделением, тот уже грешит. Речь идет о страсти. В мире, кажется, ничего особенного нет, если кто-то любит женатого и думает об этом постоянно. Также о злой похоти, это о всех извращениях вот в этой области. Не хочется об этом даже и говорить. В общем, а мы должны быть чисты в этом отношении. И Павел заявляет, что грехи в этой области абсолютно нетерпимы. Здесь не может быть даже маленького компромисса. Чуть-чуть нельзя допускать этот грех. Павел ясно заявляет: «Итак, умертвите земные члены ваши, возненавидьте грехи в этой области, предайте их смерти, расправьтесь с ними решительно, чего бы вам это ни стоило». Далее Павел говорит, что на Христа следующее не похоже – это любостяжание. Это, знаете, желание больше заработать. Ну, не для того, чтобы пожертвовать больше на дело Божие. Нет. Любостяжание – это когда мы стремимся заработать больше, чтобы обставить квартиру лишними вещами, без которых, в принципе, можно обойтись. Или вы знаете, как проявляется этот грех, и я знаю, что не раз я, к сожалению, сталкивался с таким фактом, когда мужчины говорили: «Я не знаю, что мне делать, хоть из семьи уходи. Жена пилит, ты мало зарабатываешь. Другие много несут домой, а ты почти ничего не несешь». И знаете, и на этой почве распадаются семьи. Писание называет это грехом идолопоклонства или любостяжания. Когда не хватает денег, и человек начинает из-за этого разрушать взаимоотношения. Взаимоотношения намного важнее, чем стяжание земного богатства. А третье, что считает Павел нетерпимым и не похожим на Господа Иисуса Христа, это грехи нашего характера. Вот посмотрите, он с 8 стиха говорит: «А теперь отложите все». И перечисляет такой грех, как гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст ваших. Видите, все это относится к грехам характера, грехам нашего темперамента. Когда мы говорим: «Ну, вот такой у меня характер, вот такие у меня нервы слабые». И по любому поводу человек может быстро вскипать, устраивать концерты и так далее. Павел говорит, что это плохо, это нужно отложить. И он говорит: «Все отложите», начиная с гневом, кончая сквернословием. И затем 9 стих: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Дорогие друзья, здесь Павел употребляет следующий образ. Он говорит, что ветхий человек – это грязная одежда. Грязная одежда нашей прежней жизни. И вот эту одежду с отвращением сорвите с себя. Она не должна обезображивать вас. Вы не должны жить в противоречии с тем, кем вы реально являетесь. Вы реально являетесь христианами. Вы реально являетесь детьми Божьими. Вы носите это чудесное имя. Так будьте похожи на Христа. Удалите все эти лохмотья вашей прежней жизни. И снова я повторю, здесь нет компромисса. Вернемся снова к стиху 6. Вот когда Павел сказал об этих грехах, он не забыл добавить, что за все это гнев Божий грядет на сынов противления. Когда своим гневом, яростью, злобой они унижают человеческое достоинство. Христос так не поступал, говорит апостол Павел. Поэтому держаться Христа означает не только думать о небесном, мечтать о небесной отчизне. Держаться Христа – это значит и вести непростую, суровую, но необходимую борьбу с проявлениями нашей ветхой природы. Это и есть жизнь в свете Пасхи. И далее Павел переходит к положительному моменту, что значит держаться Христа. Он 10 и по 11 стих ясно говорит: «Облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезанного, ни обрезанного, ни варвара, скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос. Иначе говоря, братья и сестры, Христос должен стать практическим мерилом того, что мы говорим и что мы делаем. Держаться Христа – это значит постоянно спрашивать, что на моем месте сделал бы Христос. Что он бы сказал? Как бы он отнесся? И я думаю, если мы будем часто вызывать в своей душе духовный облик Христа и сравнивать все наши поступки с Ним, тогда у нас очень много изменится. Не сразу, это займет определенное время, но все-таки изменения будут. И вот по какой причине. Потому что там внутри нас действует сила воскресения. Вот как бывает росток пробивает асфальт, и даже там, знаете, не выдерживает асфальт вот этого давления какого-то цветочка или какого-то растения, и он раскалывается. Вот точно так же, вот этот панцирь ветхой природы, он расколется под воздействием могучей силы воскресения Христа, которая в нас, верующих, живет. Но здесь важно, чтобы мы сотрудничали с Богом в этом процессе освящения. Ничего автоматически не происходит. Снова Павел говорит, если вы воскресли, если это было духовное обновление у вас, тогда держитесь Христа. Удалите из вашей жизни все, что на Христа не похоже. Будьте близки к престолу благодати и старайтесь быть похожими на Христа практически. И вы знаете, хорошо делают христиане, когда они подводят итог каждому дню и себя спрашивают, был ли я в этом дне похож на Христа? Как я относился к моим близким, к друзьям? Похож ли я был на Иисуса Христа в своей речи? Похож ли я был на Христа в моих мыслях? Похож ли я был на Христа в своих добрых делах, в своих молитвах? Во всем остальном. Дорогие друзья, другого выбора у нас, собственно, нет. И я думаю, чем больше было бы похожих на Христа христиан, тем больше были бы церкви, тем богаче они были бы духовно, тем меньше в них было бы проблем. Давайте помолимся о том, чтобы нам действительно, реально держаться Господа Иисуса Христа. Аминь. Великий Господь, мы благодарим Тебя за Твое приглашение к жизни. Ты совершил чудо в жизни многих из нас. Если бы Ты не взыскал нас, мы бы Тебя не нашли. Если бы Ты не произнес Святым Духом «Воскресни», никто бы духовно не ожил. Это Ты трудился над нами, Господь. Это благодаря Тебе мы поняли, что жить без Тебя невозможно. Господь, слава Тебе за многое, что Ты сделал для нас. И помоги нам, чтобы нашим любимым местом было стояние у престола благодати, чтобы мы выпрашивали у Тебя благословение на нашу жизнь, на жизнь наших деток, на жизнь наших сограждан. Господь, помоги, чтобы церковь Преображения была церковью молитвенников. Ты знаешь, сколько много нужд. Господь, Ты знаешь, как многие потеряны в этом мире, раздавлены жизненными обстоятельствами. Ты знаешь семьи, которые разрушаются. Ты знаешь детей, которые остаются сиротами. Ты знаешь все, Отец. Помоги, чтобы жизнь Твоего воскресения, жизнь молитвы, предстояние у престола благодати, она бы проявилась в нас. Ты сказал, что очень много может усиленная молитва праведного. Боже, помоги нам осознать эту духовную реальность, в которой мы живем, что Ты тот же, что Ты можешь действовать, и Ты хочешь действовать. Ты ожидаешь, когда мы поймем, что для нас очень важно молиться Тебе и ожидать, когда Ты вступишь в свои права, как Владыка и Господь. Господь, Ты видишь и нашу жизнь, она такая несовершенная. Мы нередко прислушиваемся к голосу ветхой нашей природы. Господь, не всегда нам хочется плыть против течения, потому что на это требуется силы, а хочется без усилий. Мы просим Тебя, удали от нас это заблуждение. Мы просим, дай нам силы сражаться со всеми проявлениями греховной природы. Помоги нам быть похожими на Тебя во всем. Услышь нас. Эти желания в этот пасхальный вечер мы выражаем пред лицом Твоим. Господь, Ты можешь сделать больше, чем мы попросили у Тебя и о чем помышляем. Желаем, чтобы Ты и только Ты отобразился в нас. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божье говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желание плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Да минует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств, в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка, 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился продлению жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть.
И, наконец, мы читаем: «Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

всемогущий небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушения, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о страхе, который приходится переживать людям. И в этой же беседе мы коснемся вопроса о том, как выйти из такого положения. Вы, наверное, помните, когда-то Иисус Христос сказал, спросил учеников своих, что вы так боязливы? Как у вас нет веры?

уйдет в морской пучине. Нависла непосредственная угроза смерти. Никогда еще ученики не чувствовали так близко дыхания смерти. И вот эти страшные, тяжелые минуты, минуты испытаний, они исполнились страха. Это естественно, это нормально для человека, страх смерти. Эти дети моря, профессиональные рыбаки, вышли из душевного равновесия, и даже присутствие их великого учителя, он спал безмятежно на возглавии, это присутствие не повлияло на них. И они будят его и говорят: «Учитель, погибаем! Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Друзья, в этих словах звучит и страх, и упрек, и звучит бесконечная жажда жизни. Что может быть для человека дороже жизни? Поэтому нет большего наказания для человека, как отнять у него эту драгоценность. Где-то я читал, так говорит Раскольников в романе Достоевского «Преступление и наказание», где-то я читал, как один приговоренный к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площади, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будет пропасть, океан, вечный мрак, вечное уединение, вечная буря, и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умереть. Только бы жить. Жить и жить. Как бы не жить, но только жить. Друзья мои, борьба за жизнь – это борьба со смертью. Борьба с ее страхами. И человечество, идущее собственными путями, отказавшееся от путей Божьих, хотя и потеряла всякую надежду победить смерть, но все же еще пытается, по крайней мере, лишиться страхов. Для этого достаточно было человеческую жизнь ограничить ее земным существованием, лишить ее самостоятельного духовного начала, лишить ее души. Если бы кто мог доказать, что со смертью все кончается, тогда человек лишил бы смерти ее страхов. Кто из стариков в это вот печальное время не раз тоскою не пожелал бы заснуть и больше не проснуться? Почему мы боимся вот в это тяжелое время смерти? Да потому что никто не доказал, никогда не докажет, что со смертью все кончается. И внутренний духовный опыт доказывает как раз обратное. Он показывает, что независимо от того, хочет ли человек этого или не хочет, верит ли он или не верит, в нем, человеке, заложено чувство нравственной ответственности за свою жизнь и чувство справедливости. Справедливость требует воздаяния, воздаяния за хорошее и за плохое. Всем надо, или лучше сказано так, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, так читаем во втором послании к Коринфянам, в пятой главе. Но так как мы люди грешные и делаем больше худого, чем доброго, так как мы, говорит Писание, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, Римлянам глава 3, то по закону справедливости, когда наступит момент дать отчет, мы должны понести вполне заслуженное наказание, которое будет состоять уже в том, что обнаружатся все наши соделанные в тайне преступления, которых никто не знает, которые мы тщательно скрываем. Наш внутренний человек с его мыслями и страстями окутан защитным покрывалом. Никто не может наблюдать нашу внутреннюю борьбу. Это очень хорошо, что это так. Это счастье, что наши злые мысли, нечистые чувства, которые часто поднимаются в нас, по крайней мере, остаются скрытыми, что они не действуют тотчас заражающе. Это благодеяние,

что наши дети не видят, что происходит часто в сердцах родителей. Это милость, что в данном случае происходит то же, что в судопроизводстве при так называемых закрытых дверях. Так происходит в нашей душе. Но однажды, друзья мои, все должно быть обнаружено. Все покрывала должны упасть, все маски должны быть сорваны. У швейцарского писателя Чеке был замечательный дар. Когда он иногда смотрел в глаза незнакомому человеку, незнакомому, то он мог читать его прошлое. Однажды он сидел в ресторане напротив одного коммивояжера, которого он никогда не видел раньше, и вдруг перед всем присутствующими сказал ему: «Могу ли я рассказать по мне что из вашей жизни? Пожалуйста, расскажите. Вы меня совершенно не знаете», — сказал вопрошаемый. Тогда Чеке начал рассказывать до малейшей подробности про одно ограбление кассы, которое он совершил, и о котором никто ничего не знал. Этот человек побледнел, взял свой чемодан и убежал из комнаты. Он боялся, что Чеке расскажет еще что-нибудь больше. Друзья, кто из нас также не захотел бы убежать, если бы здесь кто-нибудь вот рядом с вами находился и начал бы читать о вашем прошлом и открывать одно за другим по порядку? Всех нас охватывает тихий ужас лишь при одной мысли, что это может быть правда, что стоит в Библии. Все мы должны предстать пред судилище Христово. А это правда? Это истина? Так говорит Писание. Но вопрос: как избежать нам суда Божьего? «Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу?» — спрашивает псалмопевец. «Никуда. По природе мы все находимся под проклятием Божьим. Наша греховность это сделала. Но как мы можем прийти к повороту, который превращает суд Божий в победу Бога над нами? Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Так читаем в 3 главе Римлянам. Слышите? Искупление. Искупление Иисуса спасает нас. Есть только один путь освобождения от страха смерти, от этого духа рабства. Этот путь — Христос. «Я есть путь», — сказал Христос. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот дух усыновления, это полное примирение с Богом мы можем получить только через веру в Иисуса Христа, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Друг радиослушатель, примирились ли вы с Господом? Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 34. «Приступите, народы! Слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их! Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Вассоре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа — год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолой. Не погаснет ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет из рода в род оставаться опустевшей. Во веки веков никто не пройдет по ней, и завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней веревку разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться друг с другом. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерой. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих откроются. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом. И придут в Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. И было в 14-й год царя Езекии. Пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильного. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа, Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред этим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет из-за его колесницы коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю эту и разори ее». И сказали Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». И сказал Рабсак: «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня Господь мой сказать слова эти? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает себя Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мной и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из колодца своего, «Доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». «Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей, который из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 37. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амоса. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском, ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобой». Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: «Так скажите Езекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которые разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Гозан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господа. И молился Езекия пред лицом Господа и говорил: «Господь Саваоф, Боже Израилев, восседающий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его. И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амоса, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебе головой дочь Иерусалима. кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются постыженными. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надменность твоя дошла до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот день выросшее от упавшего зерна и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и сажайте виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иуды остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сион. Ревность Господа Саваофа совершит это. Поэтому так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вал. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Еще одно предупреждение мы находим в Священном Писании. Псалом 61, 11. «Не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь только ради мирской славы. Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуждение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабителя духовных богатств, этого червя, подтачивающего добродетели. Вы слушаете радио BBN.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Если бы пророк Амос был жив сегодня, то я уверен, что он сказал бы те же самые слова, которые записал в своей книге в 8 главе, 11 и 12 стихах. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, ни голод хлеба, ни жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Казалось бы, сегодня подобная ситуация просто невозможна, потому что Библия в наши дни доступна на многих языках. Кроме этого, Слово Божье звучит в интернете, по радио и телевидению.

0: приобрести печатное издание Библии в Турции, то вам нужно будет приложить немало усилий и времени. Вот еще один пример. Согласно одному христианскому ресурсу, сегодня в Стамбуле проживает около 11 миллионов человек, и среди них всего лишь 400 возрожденных христиан. По всей же Турции, население которой составляет около 60 миллионов человек, насчитывается всего лишь около 2000 рожденных свыше верующих. Лидеры церквей преследуются физически, а иногда даже лишаются своих жизней. Это происходит там, где зарождалось христианство. Поэтому будем помнить предупреждение пророка Амоса и не забывать о том, что если там, где мы проживаем, Слово Божие доступно, и у нас есть возможность изучать Писание и свободно исповедовать свои религиозные убеждения, то необходимо дорожить этим и использовать это время еще усерднее во славу Господа, потому что завтра могут наступить другие времена.
1: Вы прослушали передачу Лада Голза «Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете «Библейское вещание BBN». Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62, 6, 7. Поразмыслим над этим.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Библейское вещание BBN» и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Хитрый, лживый, бессовестный, не умеющий ценить честность и порядочность – это лишь несколько определений, которые приходят на ум, когда мы слышим имя Иаков. Наша сегодняшняя история основана на событиях, описанных в 32 и 33 главах библейской книги «Бытия». Это история о том, что благодаря Божьему вмешательству мошенник и аферист превратился в послушного последователя Господа Вселенной. Иаков был любимым сыном своей матери. Его брат-близнец, которого звали Исав, родился первым, но лишился права первородства из-за хитрости своей матери и нечестных поступков Иакова. Сердце Иакова переполнялось жадностью и стремлением к превосходству, что и заставило его украсть право первородства у родного брата. Чтобы получить желаемое благословение, Иаков опустился до того, что обманул слепого умирающего отца. Неужели Бог мог использовать такого человека? Как он мог простить такое зло? Как такой низкий человек мог стать полезным для Божьего царства? Об этом мы и узнаем в нашей сегодняшней истории. Пожалуйста, послушайте рассказ Рахили, любимой жены Иакова. Она поведает нам о том, каким долгим и тяжелым был путь Иакова к Богу.

0: Я знаю, что мой отец обошелся с тобой нечестно. Я рада, что наконец мы сможем быть вместе, и мой отец больше не будет нам препятствовать. Но все же моя радость омрачается тем, что мне придется оставить отца, мой дом и все, к чему я привыкла. В моем сердце пустота, которую я не могу описать словами.
1: Я понимаю, что ты чувствуешь, Рахиль. Ты оставляешь все, к чему привязано твое сердце, понимая, что впереди тебя ожидает неизвестность. Я тоже очень скучал по своей семье, когда был вынужден убежать из дома, чтобы спасти свою жизнь. Мне стыдно за себя и за поступки, которые я совершил. Я недостоин милости Небесного Отца. Да. Много лет подряд мне пришлось работать, не покладая рук. Но благодаря этому

0: Иаков, кто эти люди? Мне страшно. О, Иаков, скажи, они желают нам зла?
1: Нет, Рахиль, не бойся. Они не причинят нам вреда. Прошу вас, не убегайте. Не бойтесь. Это ангелы Божьи. Они здесь для того, чтобы защитить нас. Это Божья земля. Снимите свою обувь, ибо мы стоим на святой земле. Преклоните колени свои перед Господом Господ.
0: Иаков рассказал мне о том, что Исав был таким же диким, как животные, на которых он охотился. По его словам, Исаву не было никакого дела до права первородства, и поэтому однажды, вернувшись с охоты, он продал его Иакову за чашку чечевичной похлебки.
2: Но, несмотря на эти истории, в сердце Рахиль понимала, что Иаков совершил ошибку, обманув Исава и украв у него право первородства. Она понимала, что обманывать отца – непростительный грех. Этот низкий поступок разлучил Иакова с матерью, и после того злосчастного события они больше никогда не виделись. Исав поклялся, что после смерти отца убьет Иакова. Когда он произносил эти слова, его глаза пылали ненавистью. Испугавшись, Иаков сбежал в землю Харан, где жил Лаван, брат его матери.
0: Всевышний защищал и благословлял нас не потому, что мы с Иаковом были праведны и безгрешны, а потому, что много лет назад он пообещал, что благословит наше потомство. В течение 20 лет мой муж работал под началом моего отца, и мы никогда ни в чем не нуждались. Бог оставался верным и каждый день изливал на нас свои благословения.
3: Яков, Яков, посланник, которого ты отправлял в Сеир, землю твоего брата, только что вернулся.
4: Я принес тебе послание от твоего брата Исава. Он попросил передать тебе, что идет тебе навстречу, и с ним 400 человек. Они хотят оказать тебе и твоей семье достойный прием. Господин, мне кажется, ты не должен ему доверять. Возможно, это ловушка.
1: Пойди подкрепись и отдохни. Твоя новость огорчила меня. Теперь мне нужно продумать план действий. Сегодня мы остановимся здесь на ночлег, а завтра вновь двинемся в путь.
0: Что ты собираешься делать? Мне было очень страшно, когда за нами гнался мой отец. Я была уверена в том, что он убьет нас и заберет весь скот, который по праву принадлежал нам. Сейчас я боюсь еще больше. Ты уверен в том, что эти ангелы смогут нас защитить?
1: Мы поделимся на два стана. Если Исав нападет на один стан, то второй стан сможет спастись. А теперь оставьте меня. Мне нужно обратиться к Богу.
0: Мы остановились на ночлег и разделились на два стана.
2: Всю ночь Иаков стоял на коленях, умоляя Бога о помощи и напоминая ему обо всех обетованиях, которые Господь давал Аврааму и Исааку. Наконец он перестал торговаться с Богом. Ответ заключался не в том, что всемогущий Бог должен был дать Иакову, а в том, что он был готов ему дать.
0: Я старалась напоминать себе о тех временах, когда Бог благословлял нас, даруя надежду и процветание. Благодаря Господу и Его милости мы никогда ни в чем не знали нужды. Иаков не забывал о том, что пообещал Господу всем сердцем служить Ему. Он обещал Господу, что непременно вернется в свою страну, когда тот повелит ему сделать это.
2: Наступило утро. Иаков продумал план действий, и теперь им оставалось лишь отправиться в путь, надеясь, что они смогут обрести благоволение в глазах Исава.
0: Мое сердце все еще переполнял страх. Но, по крайней мере, теперь у нас был план примирения, который мог изменить сердце Исава. Возможно, Исав сможет понять, что Иаков изменился и стал совсем другим человеком. Он больше не был хитрым и коварным юнцом, который украл его первородство и сбежал из дома много лет назад.
1: Ира! Ира! Приведи ко мне 5 верных человек. Каждый из них будет отвечать за 1 стадо животных: коз, овец, верблюдов, коров и ослиц.
3: Да, господин. Я немедленно выполню твое повеление.
0: Иаков, что ты собираешься делать? Зачем тебе нужны 5 помощников?
1: Я надеюсь, что мне удастся смягчить сердце Исава. Он должен увидеть, что я вернулся не для того, чтобы забрать у него состояние нашего отца. Я собираюсь послать ему подарки, достойные царя.
0: Подарки? Что ты собираешься ему послать?
1: Разве это имеет значение? Исав и его люди могут забрать у нас все, что мы имеем. Я вынужден пойти на эту хитрость и надеюсь, что она сработает. Пожалуйста, отойди, Рахиль. Сейчас мои помощники придут, чтобы доложить мне о ходе нашей операции. Мы обязательно поговорим позже, хорошо?
3: Господин, я привел тебе помощников, как ты просил.
1: Братья, я попросил вас прийти сюда для того, чтобы поделиться с вами планом, который поможет нам добиться благоволения моего брата и спасет наши жизни. Прошу вас, послушайте меня внимательно. Соберите 200 коз и 20 козлов и отведите стадо навстречу Исаву. Затем соберите 200 овец и 20 овнов и вновь отведите стадо в лагерь Исава. После этого соберите 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их. В четвертый раз соберите 40 коров и 10 быков. А в последний, 5-й раз отведите Исаву 20 ослиц, 10 жеребят. Каждый из вас должен идти впереди, чтобы между стадами было расстояние. Это даст моему брату время подумать и принять правильное решение.
3: Господин, а если твой брат спросит нас, кто мы и зачем пришли, что нам ему отвечать?
1: Когда брат мой Исав встретится вам и спросит, чьи вы и куда идете, и чье это стадо пред вами, то скажите: «Раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину нашему Исаву. Вот и сам он следует за нами». Я уверен, что эти щедрые дары смягчат сердце моего брата, и он пощадит наши жизни.
3: Мы немедленно начнем собирать животных и будем строго следовать твоему повелению.
0: Весь день мой муж провел со своими помощниками, чтобы убедиться в том, что они собрали необходимое количество скота и четко определились с тем, что им следует говорить Исаву при встрече. Я слышала, как он несколько раз повторял одни и те же слова, чтобы убедиться в том, что его плану ничего не сможет помешать.
2: Когда наступила ночь, Иаков долго не мог уснуть. Он встал, взял 2 жен, 2 рабынь, 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд и, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. После этого он остался один. Ночная роса и холодный ветер не могли остановить его молитв. Иаков продолжал умолять Бога о спасении. Внезапно он увидел странного человека, который стоял в стороне и ждал, когда Иаков обратит на него внимание. Он был высок, крепок телосложением и говорил громогласным голосом.
0: «Я подумала, что Исав послал одного из своих людей сразиться с Иаковом и одолеть его. Они боролись до самой зари.
5: Я обращаюсь к тебе. Встань, будь мужчиной. И сразись со мной.
6: Кто ты такой? Почему ты бросаешь мне вызов?
5: Где твои защитники? Ты можешь сразиться со мной один на один, без помощи твоих верных слуг.
6: Зачем ты здесь? Почему ты пытаешься меня разозлить? Тебя прислал мой брат Исав.
5: Не пытайся со мной договориться. Твой ум и твои уловки не спасут тебя. Сразись со мной, иначе я первым нападу на тебя. Все, что ты умеешь делать, это хитрить и строить козни. Ты всегда пытаешься манипулировать людьми и обстоятельствами. Встань и сразись со мной, как настоящий мужчина. Подумай, готов ли ты постоять за себя.
6: Я не желаю с тобой сражаться. Оставь меня, и я не буду преследовать тебя.
5: Ты хочешь, чтобы я ушел? Наше сражение только началось. Защищайся. Это все, что ты можешь мне показать?
6: Я человек мира и не хочу ни с кем сражаться. Предпочитаю решать проблемы мирным путем.
5: Для миротворца ты очень хорошо дерешься. Мне нравится сражаться с тобой. Иди сюда. Я скормлю твою плоть птицам небесным.
6: Нет, даже не надейся. Я одолею тебя. Я не хочу бороться с тобой, но я буду защищаться изо всех сил.
5: Отпусти меня.
6: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я одержал над тобой победу и заслужил благословение.
5: Как твое имя?
6: Зовут Иаков.
5: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом и людей одолевать будешь.
6: А! Что ты сделал? Зачем?
5: Отныне, когда ты будешь ходить, тебе придется опираться на посох. Неужели ты так и не понял, кто помогал тебе бороться всю ночь? Ты думаешь, что мог в одиночку противостоять силам небесным?
6: Зачем ты вывихнул мне бедро? Ведь наше сражение закончилось. Почему ты причинил мне боль?
5: Ты упрям и самоуверен, Иаков. Тебе необходимо напоминание, благодаря которому ты никогда не забудешь о том, что произошло с тобой этой ночью. Ты будешь опираться на посох. Он будет напоминать тебе о том, кто всегда находится рядом с тобой и поддерживает тебя.
6: Я нареку это место Пенуэл, ибо здесь я увидел Бога лицом к лицу, и не погибла душа моя.
2: На рассвете следующего дня Иаков призвал к себе всех членов семьи и слуг. Он хотел объяснить им, что произошло с ним ночью, но не смог найти нужных слов.
0: Сначала я подумала, что ему приснился сон, или Бог дал ему видение. Но когда я увидела, что он хромает и опирается на посох, чтобы не упасть, то поняла, что Иаков на самом деле говорит правду. Если бы он не начал хромать, то никто бы не поверил в то, что он сражался с Богом и победил, и что Господь изменил его имя. Отныне Иаков стал Израилем. Иаков быстро съел хлеб и выпил вино, потому что за ночь очень проголодался и хотел есть и пить. Когда солнце поднялось выше, освещая все вокруг, я увидела, что по лицу Иакова текут струйки пота. Мне стало понятно, что он снова начал волноваться. Его решительный настрой вновь стал ослабевать.
2: Ветер утих, солнце безжалостно палило. Иакову было трудно идти, так как вывихнутое бедро ныло от боли. Посох натер мозоль на его руке. Иаков больше не мог идти. Он сел на телегу, прислонился к мешку зерна и тщетно пытался уснуть. Он так переутомился, что не мог расслабиться и отдохнуть. Вскоре им предстояло столкнуться с серьезными испытаниями. Казалось, что все думают только о предстоящей встрече с братом Иакова.
0: Когда нам сообщили о приближении Исава, глаза Иакова наполнились страхом. Он начал в панике делить свою семью на группы. Он поставил служанок и детей их впереди, Лию и ее детей за ними, а меня и Иосифа позади. Когда расстояние, отделяющее нас от Исава и его людей, сократилось, я увидела, что мой муж дрожит от страха.

0: Мир тебе, мой господин. Я пришел с миром и как слуга преклоняюсь пред тобой.
1: Яков, брат мой, неужели это на самом деле ты? Да, сколько лет прошло с тех пор, как мы расстались. Добро пожаловать домой. Я очень рад видеть тебя. Слишком долго мы находились в разлуке. Я больше не хочу тебя терять. Яков, кто эти люди, которые пришли с тобой?
0: Это мои жены и мои дети. Бог был благ и милостив ко мне все эти годы. Пожалуйста, позволь мне представить их тебе, мой господин.
1: Яков, объясни, зачем ты прислал мне все эти стада скота? Каково значение этих щедрых даров?
0: Посылая тебе подарки, я надеялся снискать твое благоволение, мой господин. Пожалуйста, прими мои дары, ибо я всем сердцем желал угодить тебе.
1: Дело в том, что Бог обильно благословлял меня все эти годы. Я не нуждаюсь в таком многочисленном поголовье скота. Брат мой, тебе не нужно пытаться снискать мое благоволение, потому что мое сердце давно изменилось. Я очень хочу, чтобы мы снова стали одной семьей. Пожалуйста, оставь эти стада себе.
0: Если я на самом деле обрел благоволение в твоих глазах, то оставь эти дары себе. Сегодня Бог явил мне свою милость, вернув любовь моего брата.
1: Я приму твои дары, Яков. Хотя это совсем не обязательно. Пожалуйста, пойдемте домой. Собирайтесь. Мы покажем вам дорогу.
0: Как скажешь, мой господин. Мы с радостью последуем за вами. Среди нас много детей, и нам придется идти медленно, чтобы они не выбились из сил. Да и животным нужно передохнуть. Мы будем идти медленно, чтобы дети, женщины и животные не переутомились во время пути. Мы увидимся с вами дома, мой господин.
1: Очень хорошо, Яков. Как скажешь. Несколько моих помощников останутся с вами, чтобы защищать и охранять тебя и твою семью.
0: В этом нет необходимости. Даже в соседних странах знают о твоей великой силе, Исав. Никто не посмеет поднять руку на твоих родных. Любому причинившему вред родным и близким моего брата Исава не поздоровится. С нами будет все в порядке.
2: Глядя на пыль, поднимающуюся в воздух позади Исава и его людей, я невольно заметила, как изменилось выражение лица моего мужа. Он решил не следовать за своим братом. Да, Исав был похож на дикаря, его внешность меня немного пугала. Он был гораздо выше Иакова, и его крепкое мускулистое тело было покрыто волосами. Я не исключаю, что он мог передумать и вспомнить прошлые обиды и решить отомстить Иакову. Я могла себе представить, как люди Исава мечами расправляются с моими детьми. От одной только мысли мне стало не по себе. А что, если приглашение Исава было не более чем приманкой? Может быть, он хотел заманить нас в свой дом, чтобы расправиться с нами и завладеть нашим имуществом? Убив Иакова и наших детей, он станет полноправным владельцем нашего богатства и при этом не потеряет ни одного человека, слугу или животное. Я представила себе, что мне придется стать его женой и разделять супружеское ложе с получеловеком и полуживотным. Страх затуманил мой рассудок. Я начала искажать факты. Мне нужно было немедленно прекратить думать о плохом. Я должна была следить за своими мыслями и словами, чтобы ни в коем случае не повлиять на поведение моего мужа своими безумными предположениями. Ведь если говорить начистоту, то Исав был совершенно искренен с нами. Его глаза были полны любви, когда он приглашал нас к себе домой. Бог смягчил его сердце и помог ему простить Иакова. Нам нечего было бояться.
0: Пришла пора сделать привал. Здесь мы переночуем, а завтра утром снова отправимся в путь. Ира! Ира! Пожалуйста, подойди ко мне, друг мой!
3: Я здесь, господин, слушаю тебя.
0: Ира, я прошу тебя подготовиться к путешествию в Суккот.
3: В Суккот? Как скажешь, господин.
2: Мне показалось, или ты говорил про Суккот? Ты собираешься отправиться туда, вместо того, чтобы идти в твой родной город?
0: Да. Я боюсь оказаться в ловушке. Я всего лишь пытаюсь защитить тебя и все, что мы имеем.
2: Но ведь Бог изменил сердце человека, которого ты боялся. Он восстановил ваши отношения. Я видела искренность в его глазах. Его лицо светилось добротой. Вспомни, с какой нежностью он говорил с тобой и с твоими детьми. Как ты можешь не верить в его честность, Иаков?
0: Ты его совсем не знаешь, Рахиль.
2: Да, ты прав, но Бог, его ангелы и твое вывихнутое бедро, разве этого тебе недостаточно? Вчера вечером Бог благословил и поддержал тебя. Он изменил твое имя. Почему ты так быстро забываешь о чудесах, которые Бог совершает в твоей жизни?
0: Ты видела дары, которые я приготовил для Исава? Эти дары были достойны царя. Ты видела, как я 7 раз поклонился ему? Ты слышала, как я называл его господином, а себя его слугой? Неужели после этого ты можешь с уважением относиться к такому человеку?
2: Подарки, которые ты приготовил для Исава, составляли лишь 10-ю часть благословения, данного тебе Господом. Бог много лет подряд обильно благословлял тебя, Иаков. Ты только посмотри, во сколько раз увеличилось твое состояние.
0: За все эти годы я понял одну вещь. Я должен защищать тебя и нашу семью. Вы – самое важное, что есть в моей жизни. Я защищаю все, что имею. Разве ты не можешь этого понять?
2: Я очень хорошо тебя понимаю. Прости, я больше не буду спорить с тобой.
0: Но твое мнение осталось прежним, не так ли?
2: Да, дорогой, ты боролся с Богом и одержал победу. Из-за того, что ты отказываешься повиноваться Богу, в твоей жизни будет еще много подобных испытаний. Возможно, ты этого не понимаешь, но я переживаю все твои испытания точно так же, как ты. Твои испытания разделяем все мы. Я, Лия, наши дети, мы страдаем вместе с тобой, Иаков.
0: Пожалуйста. Не думай, что я предаю свою семью. Меньше всего мне хотелось бы вас подвести. Раны друзей заживают быстрее, чем раны семьи. Наша семейная рана очень глубока, и поэтому она заживает очень медленно. Я знаю, что порой тебе сложно понять мои мысли. Иногда они лишены добра и праведности. Может быть, я ошибаюсь насчет Исава, но, по крайней мере, сейчас будет лучше, если наши с ним отношения будут развиваться на безопасном расстоянии. Старые раны могут вновь открыться. В человеке может проснуться ярость, и последствия могут оказаться плачевными.
2: У меня тоже есть страхи. Увы, я не могу назвать себя смелым человеком. Возможно, мой дорогой, ты лучше понимаешь ситуацию, в которой мы оказались. Я доверяю тебе. И какое бы решение ты ни принял, я пойду за тобой. Тебе решать.

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

В эфире библейское вещание BBN. 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым. Когда один писатель приехал на угольную шахту, он заметил прямо у входа ослепительно белый цветок. И писатель, и те, кто были с ним, поразились, что там, где в воздухе постоянно носилась угольная пыль и безжалостно оседала на все вокруг, могло сохранить свою белизну и чистоту это хрупкое растение. Все с удивлением разглядывали этот цветок, а стоявший рядом шахтер вдруг взял горсть угольной пыли и посыпал ею прямо на цветок. Но удивительно, на лепестках не осталось ни одной черной точки. То же самое сделали и гости, но цветок был по-прежнему белым. Ничто не приставало к этой ослепительной белизне. Такой же должна быть жизнь каждого христианина. Если Господь может сохранить белоснежную чистоту цветка в тучах черной пыли, разве не может Он благодатью Своей сохранить в чистоте ваше сердце в этом грешном мире? Только давайте доверяться больше Богу. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада с небольшим библейским уроком. Не знаю, как вы, но я часто слышу, как люди говорят о своих испытаниях и искушениях, как будто бы это одно и то же. Но действительно ли это так? В Иакова 1 главе сказано: «Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Бог меня искушает». Бог сам не может быть искушен злом и не искушает никого». Может, нам и кажется, что испытание и искушение – это одно и то же. Но это не так. Испытание – это проверка своего рода тест, который Бог дает нам для утверждения веры и созидания терпения. Испытание – это то, что мы можем встречать с радостью. Но в искушениях, например, нет ничего радостного. В отличие от испытаний, Бог никогда не посылает нам искушения. Искушения происходят, когда мы увлекаемся и соблазняемся собственными злыми желаниями. Так как же испытания и искушения связаны между собой? Ну вот подумайте, когда вы не сдаете данный Богом тест, когда противостоите Его благодати, которую Он дает для терпения и послушания, вы упускаете Богом данную возможность обновить свою веру. Вы думаете, что это не стоит усилий, или вы просто не хотите никаких хлопот? В таком случае непройденное испытание может превратиться в искушение, когда вы поддаетесь соблазну пойти своим путем, следовать своим желаниям или даже жаловаться и роптать. Я переживала такое множество раз. Вообще-то, когда я только травмировалась и оказалась впервые в жизни в инвалидном кресле, тогда в больнице, кроме всего этого, я еще и заболела гриппом. И знаете что? Я просто не хотела прилагать усилия и доверять Богу. Я была в гневе, и мне было все равно, что это еще один его способ обновить мою веру или помочь мне возрастать и учиться терпению. И таким образом я упускала Богом данную возможность держаться за его благодать и позволить Христу укрепить мою веру. Вместо этого мое парализованное состояние и грипп быстро переросли в искушение, побуждавшее меня излить свой гнев. И я так и сделала. Я поддалась соблазну пойти своим путем и начать жаловаться. Вот именно об этом пишет Иаков в 1 главе 14 и 15 стихах. «Каждого человека искушают его же собственные желания. Они увлекают и соблазняют его». Затем желание зачинает и порождает грех, а сделанный грех порождает смерть. Другими словами, мои жалобы не только по поводу парализованного состояния, но и по поводу гриппа породили грех. Грех – негодование. Грех гнева и бунта против Бога, что Он допустил эти испытания. Но кто-то может сказать: «Нет, Джонни, Бог до сих пор искушает тебя». Но ответ находится в следующих стихах в послании Иакова. «Любимые мои братья, не заблуждайтесь, все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Бог никогда не намеревался сделать так, чтобы испытания перешли в искушение. Испытания – это благие и совершенные дары, предназначенные укрепить вашу веру и развить терпение, выносливость, сделав вас зрелыми и совершенными. И для каждого испытания Бог обещает даровать свою благодать, если вы не будете противостоять этому, как было у меня с гриппом. Откройте свое сердце, чтобы получить ее. Мы не сможем по-настоящему узнать глубину своего характера, пока не увидим, как мы реагируем на испытания. Но если мы поступаем в испытании благочестиво, то такая же великая награда нас ожидает. Эти награды не от этого мира, потому что, как одобряет нас Иаков в 1 главе 12 стихе, «Блажен тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца. Он получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его». Надеюсь, что вам понравился сегодняшний библейский урок. Просите Господа даровать вам свою благодать, принять испытания доброжелательно и сохранить вас от искушения впасть в недовольство и негодование. Это
хороший урок из Библии.